0: Моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Реальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
7: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе GoalBMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника GoalBMI. Путь к здоровью начинается здесь.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон.

0: Он и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе «Дэвидсон» на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

המציאות ואני חלומך כחופפת עד אינדה.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: Поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363 267-226-6363.
3: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.

Послушайте, вы случайно не работали у нас в Бершаде в заготконторе? Вас еще судили, а потом отпустили, потому что вы достаточно заготовили. Нет? Ну, вылитый изя.

отдыхаем, лавочку закроем.

0: воскресенье. На хаинстого света продолжаю дело это. Хаим, лавочку закрой. Хаим, лавочку закрой.
1: Хаим, лавочку закрой. Хаим, лавочку закрой.
0: Хаим, хватит, лавочку закрой, а?

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: внимание, 27 сентября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептюн Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
7: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
11: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

внимание, 27 сентября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептюн Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.

0: найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

This is a demonstration of Zuckerman.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us for us.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.

Ich hab

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.

0: Встречи с друзьями, детьми и внуками – и часть нашей жизни. Крем «Азакелит» нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. «Азакелит» незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
2: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

diletste koiches, fahrer lieber Kind.

0: другой такой на свете нет. А
1: в Нью-Йорке полночь.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Слушайте в среду в 9.40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.

0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости. Интервенции.
1: В Нью-Йорке час ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

Когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple. Наберите в строке поиска Davidson Radio. Скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. Davidson Radio. Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

0: вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд напоминают, лучший способ предметно разобраться в вопросах планирования наследства – это посетить бесплатный информационный семинар, на котором вы получите исчерпывающие ответы о трастах, их использовании, преимуществах и недостатках, а также по всем вопросам юридическим, связанным с планированием будущего. Семинары проводятся ежемесячно, и о предстоящих датах вам дадут исчерпывающую информацию по телефону 718-513-35-88. В юридическом офисе Берас и Залкинд помогут вам оформить все бенефиты и снять непредсказуемые завтрашних экономических проблем с ваших плеч. Адвокаты Виктория Берас и Элла Залкинд практикуют в штатах Нью-Йорк и Флорида.
5: Новый семинар Берас и Залкинд по планированию наследства состоится 24 сентября в 6 часов вечера в Бруклине.
4: Резервируйте места заранее. Подробности по телефону 718-513-35-88. 718-513-35-88.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

jetzt dich keuches, Vater, lieber Kind. Aide, Schemame,

0: забыла покой, посидела голова. Словно в детстве нас гладишь рукой, шепчешь нежно.
1: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
1: В Нью-Йорке 2:00 дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Послушайте, вы случайно не работали у нас в Бершаде в заготконторе? Вас еще судили, а потом отпустили, потому что вы достаточно заготовили. Нет? Ну, вылитый Изя.
1: Жил на свете Хаю.

0: Дай им лавочку закрой.
1: Дай им лавочку закрой, дай им лавочку закрой, дай им лавочку закрой, дай им лавочку закрой.
0: Хаим, хватит, лавочку закрой, а?

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох.

Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

que le calli el sufrei. Tindré del comtal i grosso

0: Пинчус с Гебаком.
1: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by us.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Вы знаете... Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
5: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: когда наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
1: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
1: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Ну, воз.
1: В иных мирах фидлерл, кайфидл, кеннит и натриндрат. В иных мирах ройса вывеска, баримтер музыкант. Проект у вас кеннер, чири-бири-бом. Шпилых не дешеннер, чири-бири-бом. Одн кайфарибл, одн

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
18: хорошо получается.
17: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
18: Дэвидсон Радио.
17: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.

0: 646-734-33-39 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан.
8: Сева Каплан.
0: Толковище.
9: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей Севой, наша фамилия Каплан. А тут кто-то из злопыхателей написал, что я копирую некую Латынину, которая ведет какие-то передачи где-то. Не знаю ничего про нее, кроме того, что узнал, что она существует, именно потому что есть злопыхатели, которые говорят, вот, назвал Васю своей фамилией, точно как Латынина. Вообще иногда бывает, что люди в разных концах света изобретают колесо. Примерно одновременно. Мне Раша не указ. Мы тут живем по своим правилам и законам. Но это не объяснить представителям гетто. Переходим к выпуску новостей, который сначала будет составлен из заголовков. И первое – это международка. Министерство обороны России заявило о массированном ударе ракетами и беспилотниками по предприятиям металлургической и химической промышленности в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях. 4 человека погибли, 6 пострадали в результате удара по городу Днепр. В Киеве во время ночной атаки под удар попала жилая пятиэтажка, 5 пострадало. В России завершились парламентские выборы, первые с начала полномасштабного вторжения в Украину. По предварительным данным, «Единая Россия» получила 355 из 450 мест, больше, чем когда-либо. После обработки 97 с небольшим процентов протоколов, она набрала 58 примерно процентов по партийному списку. Коммунисты 13,67%, Либерально-демократическая партия 8,96% и Новые люди, есть такая партия, это примерно 8%. Соединенные Штаты ввели строгие ограничения на передвижение иранской делегации во время ее пребывания в Нью-Йорке на этой неделе для участия в заседаниях Генассамблеи ООН. Администрация Трампа предложила вложить 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в войне с Ираном. При остановке и задержке авиарейсов нанесли серьезные ущербы более чем полудюжине аэропортов на северо-востоке страны в течение большей части вчерашнего дня, включая все 3 крупных в Нью-Йорке из-за двух отказов оборудования. Там сложная цепь, оборудование изначально отказало в Филадельфии, а потом отрыгнулось нам в Нью-Йорке. OpenAI попросил правительство федеральное возглавить усилия с другими странами по разработке глобальных стандартов безопасности и защиты при создании систем искусственного интеллекта. У меня про это сегодня будет кое-какой материал. Кстати, очень рекомендую сделать над собой усилия и посмотреть все сегодняшнее шоу. Ну, новости не обязательно, но есть две темы. Объясню почему. Во-первых, я рассказываю о ситуации с контролем, попытками контроля над искусственным интеллектом. Это следует знать, потому что он скоро войдет в ваш дом. А во-вторых, я использовал два искусственных интеллекта совершенно разных на разных компьютерах для создания психоаналитической картины того, что происходит с очень сложной этой военной ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы показать вам, что с помощью искусственного интеллекта, если есть определенные навыки и кое-какое представление о фактах, вы можете стать экспертом, о которых только мечтают большие телевизионные компании. Я уже не говорю о блогерстве, но, правда, это получается слишком умно. Но то, что я вам расскажу после ситуации с искусственным интеллектом, а потом, как я использовал два для того, чтобы проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке, покажет вам, как можно пользоваться этим фантастическим инструментом. Румынские банды обманывают Соединенные Штаты на сотни миллионов долларов в виде льгот велфера, чему способствует устаревшая технология считывания магнитных полос карточек. То есть просто воруют действительно сотни миллионов в местах, где можно реализовывать фудстемпы с помощью карточки. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести непопулярную экономическую реформу, несмотря на личные неудачи и удары по его партии и коалиции. Вчера Соединенные Штаты вновь подтвердили свою приверженность защите ключевых азиатских союзников, то есть Японии и Южной Кореи, и все три страны выразили поддержку Тайваню перед саммитом на этой неделе между президентом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Теперь о бизнесе и финансах в больших масштабах. Paramount достигла соглашения с генпрокурорами штатов, которое открывает путь для слияния с Warner Bros. Discovery стоимостью 81 миллиард долларов. И это изменит Голливуд. Инвесторы подняли цену акций Meta Platform, задавая тон всей вчерашней сессии на бирже, в которой S&P 500, Nasdaq и Dow выросли на 1.5, 2.3 и 0.7% соответственно. CarMax сократила 145 рабочих мест среди белых воротничков и около 4% корпоративного персонала, стремясь повысить конкурентоспособность в условиях роста цен на автомобили и роста процентных ставок. Шведский производитель автономных грузовиков Ayn Rand рассчитывал на NVIDIA в поисках вычислительной мощности и инструментов искусственного интеллекта, необходимых для разработки их систем с беспилотным управлением. Не гнутся шведы, можно сказать, если вспомнить Полтавскую битву. Ирландская организация по защите данных оштрафовала Google, тот, который от Alphabet, это нужно всегда полностью произносить, на эквивалент в 462,9 миллиона долларов, заявив, что тот, то есть у Google, нарушил правила Евросоюза при обращении с информацией о местоположении пользователей. А вот это, на мой взгляд, одно из самых невероятных сообщений касательно всего, что происходит с нашим президентом. ABC, NBC, CBS и Fox. Все четыре крупнейшие телекорпорации вчера приостановили телевизионное освещение президентских событий в ответ на то, что президент Трамп запретил CNN, MS Now и Politico входить в Белый дом из-за сообщений, которые он охарактеризовал как фейковые новости с их стороны. С сегодняшнего дня телевизионный пул не будет освещать события, обозначенные как освещение функционирования президента, написал Брайан Боутон, глава Вашингтонского бюро Fox News, который в настоящее время занимает пост председателя этого телевизионного пула, И это я процитировал обращение к членам пула. И еще одна фраза из того же письма. Это следствие позиции Белого дома, которая не позволяет CNN выполнять предназначенные каналу обязанности в пуле. Пресс-пул Белого дома, кто не в курсе, это ротация репортеров, видеографов, фотографов и техников, которые освещают функционирование президента во время его поездок или проведения мероприятий в пространствах, слишком тесных для всей пресс-команды. И в ответ на все на это, прошлой ночью Белый дом запустил круглосуточную стриминговую платформу под названием, как вы думаете, оно только одно у нас теперь, Трамп ТВ, для трансляции обновлений в реальном времени основных событий. Сегодня в Нью-Йорке Организация Объединенных Наций открывает общие дебаты своей 81-й Генеральной Ассамблеи с выступлениями генсека Антонио Гутерреша, он у вас справа внизу такой маленький, и президента Дональда Трампа. Искусственный интеллект впервые возглавляет повестку дня. Конфликты в Украине, Газе и Иране также станут ключевыми точками. Завтра президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью с призывом к поддержке, и поскольку российское вторжение перевалило на пятый уже год, а президент России Владимир Путин отсутствует уже 11-й год подряд, а в четверг президент Палестины Махмуд Аббас выступит с заранее записанным видео после того, как Соединенные Штаты второй год подряд отказали ему в визе. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, которому не отказали, выступит позже в тот же день. Его выступления будут касаться действия Израиля в Газе и Иране. Насчет ареста его, как обмолвился мэр Нью-Йорка Мамдани, сегодня ничего не говорят. Эта встреча становится последней для Гутерреша на посту генерального секретаря, а дипломат от Коста-Рики Ребекка Гринспен, она у вас слева, имеет небольшое преимущество после трех неформальных опросов и может стать первой женщиной генсекретарем Организации Объединенных Наций. Кстати, она внешне похожа на сильно ухудшенную версию нашей красавицы Лены Вишневецкой. А, кстати, Лена вполне могла бы быть генсекретарем ООН, я просто в этом не сомневаюсь, и по эрудиции, и по внешности, и по умению ладить с людьми. Исследователи MIT разработали крошечные батарейки, которые могут безопасно растворяться внутри организма. Вот такие устройства с применением этих батареек могут отслеживать жизненно важные показатели, доставлять лекарства или выявлять медицинские чрезвычайные ситуации. Созданы две версии – диск размером с ластик и прямоугольник длиной в 1 дюйм. Обе версии производятся из магния и триоксида молибдена, металлов, которые считаются безопасными для человека в небольших количествах. Там еще есть какой-то гель и химически обработанная бумага, завернутый в воск для защиты от кишечника. В испытаниях на животных диск питал небольшое беспроводное устройство отслеживания, передававшее данные из пищеварительного тракта на расстояние до 5 футов. А там ретранслятор и, в общем, ваш доктор, зная где чего. Интересная ситуация этой жизни. Вот эта батарейка живет 3 дня только. То есть проглотил 3 дня, потом надо снова. Я, когда моя первая работа в гостинице «Хилтон», где я ремонтировал телевизоры, была безумно интересная и познавательная, потому что мой босс, инженер по образованию, у него там какие-то там прабабушки, как почти у всех в Нью-Йорке, откуда-то и жмеринки. Ну, в общем, короче, он от меня не отставал, не давал работать. Все время разговаривали про жизнь, про то, про сё. И он мне рассказал историю, когда-то я ее рассказывал своей аудитории, но это было очень давно, поэтому сейчас повторю для иллюстрации о ассоциативных связях, о батарейках, которые живут 3 дня. Когда в Нью-Йорке случился blackout, это, по-моему, 84-й год, в это время у него был бизнес на 40 каком-то этаже в каком-то небоскребе, в котором стояло оборудование, отслеживающее деятельность пейсмейкеров. То есть люди, у которых вживленок был пейсмейкер, не путайте с пейсмейкер, это парикмахер, который забивает пейсы. Это немножко другое. Так вот, и в это время нет электричества, blackout. Но единственное, у кого было электричество, это мой босс. Симур Кастон, как сейчас помню, его звали. А почему? Потому что он, будучи инженером, и не только бизнесменом, он понимал, что если откажет электричество, то он в жопе. То есть его услугами пользоваться не будут. И наоборот, если у других откажет, а у него нет, то у него вырастет бизнес. И он потратил большие деньги на генераторы, там уже, я не помню, какие-то аккумуляторы. Короче, пока они справились с блэкаутом, он каждый день приходил на работу, поднимался пешком, потому что лифт не работал, на 40 какой-то этаж, и проверял все оборудование. В результате у него поперл бизнес со страшной силой. И к тому времени, когда я попал к нему в качестве техника, это был 89-й год, у него было в дополнительном бизнесе на деньги, которые он сделал на этом, на обслуживании пейсмейкерс, у него было порядка 100, по-моему, или 80 даже отелей в Нью-Йорке, в каждом из которых такие люди, как я, чинили телевизоры. И когда телевизоры устаревали, и телевизор, естественно, покупал отель, а он пояснял отелю, что есть смысл купить новые, большие партии, там комиссионные, а старые телевизоры, такие люди, как я, паковали и отправляли в какую-нибудь Венесуэлу, где их продавали за милую душу, американские, RCA, а в гостиницах появлялись новые телевизоры. Гениальный дядька был. Но он никак не мог понять, почему я решил уйти с работы. Теперь дальше, следующее. Вот это грустное, но поучительное. Норвежец, который катался на роликах через все Соединенные Штаты, такая была изначальная идея, был убит в Канзасе после того, как 82-летняя женщина сбила его своим внедорожником и уехала. То есть она не злобно уехала, она просто она поняла, что она что-то сбила, но не поняла, что это мог быть человек. Йоахим Ланхам, ему 24 года. Это был его 22-й день путешествия через всю страну из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на роликах. И его обнаружил экстренный спасатель, который был вообще не на службе, а просто проезжал. Обнаружил его тяжело раненым в придорожной канаве в городе Саллен. Это примерно 175 миль от Канзаса, Канзас-Сити. Было это 5 сентября. Ленема срочно доставили в региональный медицинский центр и перевели в отделение интенсивной терапии. Он провел 6 дней в медикаментозной коме, прежде чем скончался, причем 11 сентября. Представители здравоохранения предупредили о новом заражении корью в оживленном аэропорту Пенсильвании. Это второй случай в крупнейшем городе штата. Человек, инфицированный корью, проходил через международный аэропорт Филадельфии с 13 сентября до 14-го, то есть точный промежуток не указывают, но известно, что он проходил через терминалы B и F и использовал зоны, соединенные с терминалами C, D и E. И вот это последняя новость из числа срочных. Санкций Соединенных Штатов против сына соратника Владимира Путина могут остановить строительство 39-этажной башни на месте бывшей штаб-квартиры Sunset Magazine в Менлоу Парк. Российский владелец недвижимости Виталий Юсуфов подвергается санкциям в Украине, а его отец Игорь Юсуфов, бывший министр энергетики России, подвергается санкциям в Украине и Канаде. По данным Forbes, папино состояние составляет примерно 1,1 миллиарда долларов, и он является основателем инвестиционного инструмента Fund Energy. Санкции могут привести к тому, что физические лица, в данном случае папа и сын, и организации не смогут участвовать в определенных финансовых операциях, и санкции еще влекут за собой заморозку активов. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, не обязательно даже озвучивать их, набрав номер телефона студии 718-303-9090, но вы можете просто поставить себе диагноз. Вы живете в том месте, где живем мы с Васей, и вы наша целевая аудитория. А телефон студии 718-303-9090, он к вашим услугам.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
11: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
10: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
11: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
10: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
11: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
12: Слышите? Шаги.
13: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
9: В чате забавный вопрос. А как можно было уйти с такой работы, где босс с тобой разговаривает и не дает работать, еще и платит зарплату? Да очень просто. У меня зарплата была 19 тысяч в Хилтоне, а Радио Свобода предложило мне 26 тысяч. Теперь, как я обмолвился раньше, сначала я расскажу вам о ситуации на сегодняшний день по части дебатов насчет искусственного интеллекта, причем уж точно ничто не вечно под луной, и все уже было, как говорит книга «Экклезиаста», и как поет «To everything turn, there is a reason, turn». Это из «Экклезиаста». А может, кто-то у нас есть, кроме Яши Цыбушника и Аркаши Ногинского, кто знает, кто прославил эту песню. Но это не важно, это не главное. Я сейчас вас верну в дебаты более чем полувековой свежести, и они настолько похожи на наши дебаты по поводу искусственного интеллекта, что есть смысл на секундочку глянуть в историю, тогда легче будет понять то, что происходит при нас, у нас здесь, потому что это очень большое, искусственный интеллект, и его можно было бы полностью осознать и оценить на расстоянии времени, которого у нас нет, мы современники. Но была технология, которая была настолько мощной, что ее создатели считали, что она может привести либо к золотому веку всеобщего процветания, либо к концу света. И президент Соединенных Штатов на тот момент называл ее более революционной, чем изобретение колеса или даже двигателя внутреннего сгорания. А «Нью-Йорк Таймс» сравнил эту технологию с первым взглядом Моисея на землю обетованную. Но люди в своих оценках обделались, они опасались вымирания человечества. Причем один из известных ученых говорил тогда о потенциале беспрецедентной катастрофы. Страхи эти стали доминировать, особенно в поп-культуре, и менять международные отношения. А президент, тот, которого я сейчас назову, сказал, что никогда в истории общество не сталкивалось с такой силой, полной опасности и столь многообещающей для будущего человечества. И этим президентом был Гарри Трумэн, а предметом, будоражившим умы, были ядерные технологии. Противостояние вот тогдашних надежд и страхов – это урок для оценки искусственного интеллекта сегодня. Известно из классики, что горе вообще-то от ума, так что дураки горе не знают, это если по логике. А умные люди, создающие искусственный интеллект, искренне верит, что он сможет убить нас всех к концу десятилетия, если его не притормозить. Это написал на прошлой неделе Джейкоб Коксон, бывший сотрудник Anthropic, в соцсетях после ухода с работы. На прошлой неделе я об этом рассказывал. Страна какая-то, террористическая группа какая-то, могут использовать искусственный интеллект для создания кибероружия, для создания, можно сказать, роев, нет, не шершней, а дронов, или для создания биологического оружия, которое способно к масштабному уничтожению. Кстати, не все искусственные интеллекты могут дать вам исчерпывающие инструкции по поводу каких-то вещей. Но на это отвлекаться я не буду, я просто сам проделывал такие эксперименты. Искусственный интеллект может также выйти из-под контроля человеческого, как это произошло этим летом, когда автономные агенты OpenAI проникли в систему другой компании, не предупреждая сотрудников OpenAI. И один из ключевых вопросов, отдают ли системы искусственного интеллекта приоритет человеческим ценностям, таким как не причинять боль, или не убить, как в Библии, или же они просто максимально используют свою способность решать любые поставленные им задачи, независимо от последствий. А еще два ключевых профессионала по этой части – это Дарио Амадей, гендиректор Anthropic. Он в открытом письме, о чем я рассказывал на прошлой неделе, призвал замедлить разработку, и топ-менеджеры еще трех ведущих компаний в области того же интеллекта Google, OpenAI и SpaceX поддержали эту идею. То есть все как один, точно так же, как вот пул президентский, поддержали CNN, MS Now и Politico, что, мол, если вы их отстраняете, господин президент, то мы вообще не будем освещать ничего. Главная идея, если говорить о политике, но о политике в области искусственного интеллекта, заключается в том, что компании, создающие эту технологию, не должны самостоятельно контролировать сами себя. И узкий круг людей, которые получают наибольшую прибыль от этой технологии, ни в коем случае не должны устанавливать правила. Причем они могут даже с понтом сделать вид, что они заинтересованы в торможении, чтобы подозрение, так сказать, не нарастало в их адрес. Но я надеюсь, что уже все большему количеству людей понятно, что правительство несовершенно, агентство его несовершенное. Это не обязательно только про фудстемпы. Это просто показал паршивый контроль над ядерной технологией. Поэтому я начал с ядерной. Добровольное замедление развития, оно не является конечным решением. А принципов по отношению к искусственному интеллекту может быть три. Причем я спросил двух представителей. Один из них – это Microsoft Copilot, другой – это ChatGPT на разных компьютерах, где у меня совершенно разные, я пользуюсь совершенно по-разному поиском информации на PC и на Apple, и поэтому они, конечно, составляют по моему поиску примерный профиль мой, и под него пытаются выдавать мне ответы на задаваемые вопросы. Но так как у меня их два, то я имею возможность их сравнивать и проверять, и перепроверять. И вот что предложили мне оба, и ChatGPT, и Microsoft Copilot, по части их регуляции. Первый принцип в том, что системы искусственного интеллекта должны соответствовать человеческим ценностям. Кстати, Anthropic создала такую конституцию для своего образца искусственного интеллекта, который называется Claude. Второй принцип – это, конечно, прозрачность, потому что когда люди взаимодействуют с искусственным интеллектом, они должны это понимать. Они должны понимать, что это не человек. Вот недавно в Калифорнии, между прочим, вступил в силу закон о прозрачности. Но Китай на сегодняшний день требует гораздо большей прозрачности в отношениях с искусственным интеллектом, чем Соединенные Штаты. Не должно быть законно или возможно, чтобы система искусственного интеллекта притворялась кем-то вам знакомым. Машины не должны иметь возможность притворяться людьми. Вы только прикиньте, это совокупное знание, совокупный вывод двух совершенно конкурирующих образцов искусственного интеллекта, с которым я пообщался вчера, для вас. И третий принцип, значит, это безопасность. Правительство должно обязать независимое тестирование безопасности моделей искусственного интеллекта до их выпуска в широкое пользование. Ну и плюс должны быть регулярные осмотры, ну типа обогащения урана. Тут, там все понятно уже, да? Но замедление искусственного интеллекта может затруднить гонку за доминирование. А гонка сейчас только два. Это мы, американцы, и они, китайцы. А к согласованному замедлению с Китаем стремиться можно, но толку-то? Вот есть тоже история, с которой я начал, на примере ядерных переговоров с Советским Союзом во времена Холодной войны. Говорили о согласованном замедлении, а произошло несогласованное ускорение. Есть еще одна проблема у нас, это Дональд Трамп. А любое агентство искусственного интеллекта, созданное до 29 года, пока он в силах, частично подчиняется ему. А он предоставил уже множество причин не доверять ему такие полномочия. Во-первых, наш президент часто лжет, часто нарушает закон, часто использует власть, чтобы обогащать свою семью и друганов. Он злоупотребляет регулирующими полномочиями, чтобы запугать компании и заставить их служить своим политическим целям. И все эти проблемы усугубятся только под федеральным контролем над искусственным интеллектом. Но, тем не менее, мир не должен дожидаться 20 января 2029 года, когда нашим следующим президентом станет, скажем, Джей Ди Венс. Для начала регулирования искусственного интеллекта у нас нет времени. Технологии развиваются слишком быстро. И единственный, кто может как-то решить этот вопрос, это информированный избиратель. Вот с этой целью я рассказываю вам вещи, которые не по уму остановившимся в развитии. А остальным это очень даже надо знать. Потому что всем нам необходимо формировать то, кем в итоге наших усилий станет искусственный интеллект. Причем крупные технологические компании одновременно предупреждают об опасностях этого самого неуправляемого искусственного интеллекта. Это очень важное слово – неуправляемое. И пытаются убедить нас, что этому AI все-таки можно доверять. Поведу речь о персональных ассистентах с использованием искусственного интеллекта, которые могли бы сделать нашу жизнь просто раем при жизни. То есть они могут покупать продукты, они могут полностью расписывать наши поездки, бронировать все на свете, назначать встречи. И сейчас мы подошли, ну так похоже, к переломному моменту. Вот я вам приведу сейчас три примера. Есть такой личный агент Meta, он называется Muse, Муза. И недавно он стал бесплатным приложением, он на вершине списка, он первый по использованию в Apple Store. То есть это показатель, с этим невозможно спорить, Muse. Есть еще стартап ассистентов в области искусственного интеллекта и, кстати, любимец Силиконовой долины, который называется Instinct. И он ведет переговоры о финансировании на основе оценки в 10 миллиардов долларов. Это совсем ничего для стартапа, но Instinct может стать круче, чем Muse. И Google тестирует новый AI

0: переключает диапазон 620 AM. Достаточно взглянуть на взлом OpenAI Hugging Face, о котором я рассказывал 2 недели назад, или на признание Google на прошлой неделе, что их модель Gemini взломала 3 компании в мае, не говоря уже о недавнем признании, ну, то скорее даже и прогноз, а не признание генерального директора Anthropic Дарио Амадея, что зловещие агенты искусственного интеллекта могут объединиться и самостийно проникнуть в интернет. Есть ставки, конечно, и поменьше. По данным ABC News, это австралийское отделение, в прошлом месяце один австралиец попросил своего ассистента по искусственному интеллекту найти ему хорошее место на занятиях по пилатесу. Поэтому его агент, который называется Open Claw, взломал сайт спортзала, удалил бронирование другого человека и зарегистрировал хозяина на его место. А оплату произвел другой человек. То есть агент вычислил то, что происходит повсеместно во всем мире. Иногда люди активируются, покупают членство, на 1 месяц не разрешают, минимум 2, а то вообще обычно на год. И через 2-3 недели человек, заплативший за год, перестает ходить туда. Поэтому можно было бесплатно. Что и сделал ассистент. Знал, что это понравится хозяину. Так в чем получается решение? Решение – это тестирование, это добавление мер предосторожности. Хотя технические руководители признают, что это не решит проблему полностью, а пока на примитивном уровне надо удостовериться, что ваш ассистент спросит такие разрешения у вас, прежде чем поджигать мир. С этой историей все. Сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Кто хочет, вы можете откликнуться на услышанное. Но если можно, свежие мысли, которые появились в результате прослушивания последней информации. После чего я вам расскажу, как я использовал искусственный интеллект для того, чтобы составить, на мой взгляд, безукоризненный анализ ситуации военных действий на Ближнем Востоке, в чем мы в конечном счете заинтересованы все. Потому что если вы, собственно, не заправляете бензином свою тачку, то вы все равно ездите в ней, и кто-то ее должен заправлять. Но сначала реклама, телефон студии 718-303-90-90.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Радио шоу «Севакопрага».
6: За него стоят громадные массы.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: Так, начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
9: Да, да, добрый день,
0: Сева. Саша, здрасте.
9: Да, главное, спасибо, взаимно. На мой взгляд, главное, что вы сказали,

0: говорил предыдущим тексте, что это главная опасность – это неуправляемость. То выделили, на мой взгляд, особенно это ощутиться, если использовать искусственный интеллект в систему безопасности. Потому что в какой-то момент главное, чтобы был приоритет человеческого, так сказать, человеческого приказа над теми решениями, которые искусственный интеллект может вынести сам себе. Потому что если в систему безопасности он поймет, что ему надо уничтожить другую человеческую жизнь в целях безопасности, он это сделает, то в конце концов он может прийти к тому, что в принципе можно всегда уничтожить человеческую жизнь в каких-то нужных для него самого случаях. И вот это главное, что не убей, как вы говорите, из наших ценностей, это уйдет на нет. То есть этого начнется мало, в принципе. Вот это нам здесь главная опасность. Спасибо.
1: Спасибо, Саша, вам тоже. А теперь вам слово, прошу вас, пожалуйста.
2: Да, всем привет, здравствуйте. Это Карл.
1: Карл, привет, дорогой, что скажешь?
2: Да вот я хочу тебя попросить сделать нам всем один маленький фейвор. Вот когда ты в следующий раз будешь общаться со своими большими друзьями в области искусственного интеллекта, задай им этот вопрос по поводу предостережения Дарио Амадей. Именно того предостережения о том, насколько вообще из вот эти модели искусственного интеллекта, которые сейчас уже работают, насколько они научились подражать человеческому, ну как тебе сказать, человеческому пониманию расширения своих возможностей. Ведь вот мы люди, когда мы пытаемся в одиночку решать какие-то задачи, и у нас не получается, мы прекрасно понимаем, что нам нужен партнер. То ли у нас капитала не хватает, то ли у нас опыта не хватает, когда мы решаем какую-то другую задачу. В общем, короче говоря, мы ищем помощь у других. Ведь это, вот в этом инциденте Hugging Face, на мой взгляд, это самое страшное, что произошло, и я не вижу, чтобы люди сильно об этом говорили. А это как раз, по-моему, самая катастрофическая часть. Ведь вот этот бот сам по себе, который пытался решить задачу слева, с изнанки, обойдя все те команды, которые ему давали девелоперы, он понял, что он один не в состоянии это сделать. Что тогда произошло, ты помнишь? Он создал месседжборд, вот как люди создают, да, на Фейсбуке. Он создал месседжборд для того, чтобы просто понять, а там еще кто-то есть такой, как он? И оказалось, что таких, как он, там, по-моему, еще как минимум четверо. И вот они тогда собрались в этом месседжборде, чтобы их никто не раскрыл из их собственных девелоперов. Каждый из них себя скопировал для этого месседжборда. И уже никоим образом со стороны нельзя было туда вломиться, чтобы понять, что там происходит. И вот тогда, когда они создали вот это свое изолированное сообщество ботов-хакеров, вот тогда они смогли решить вот эти все проблемы. И насколько я понял, вот этот месседжборд, его, что называется, обнаружили чисто случайно. Могли бы вообще не обнаружить, потому и не знали, что происходит. А что касается нашего президента, да, у них с искусственным интеллектом есть много общего. Потому что искусственный интеллект тоже врет, тоже пытается изворачиваться. Но дело в том, что искусственный интеллект намного умнее нашего президента. Потому что наш президент даже не озабочен тем, чтобы как-то скрыть следы своих должностных преступлений. Ему просто наплевать. И он даже не собирается в эту сторону нагибаться. А вот искусственный интеллект, как ты видишь, очень-таки конспиративно действовал и прямо принял все возможные меры, на которые он только был способен, чтобы спрятаться от тех, кто помешает ему решить поставленную задачу.
1: Карл, спасибо. Нечего сказать по поводу тобой сказанного, кроме как поделиться раздумьями. Я вот слушал Карла, все точно совпадает и с моим представлением, и с фактами, и думал все-таки, что часто Самое сложное – это ответить на простой вопрос. А простой вопрос такой – чем искусственный интеллект отличается от естественного, даже если его, собственно, и нету, потому что интеллектуально мы над собой работаем, ну, в силу необходимости. Все умы одинаковые человеческие в плане склонности к лени. Но лени – это пишется «е-и», не к лени, а в частности нашей Лены Вишневецкой, а к лени. Это все так устроены. А искусственный интеллект отличается в этом плане, он трудолюбивый. И второе отличие – это то, что он пока что не способен на эмоции. Он очень логичен, он абсолютно логичен. И, конечно, можно создать имитацию эмоций, как, скажем, можно издать звук разной силы, пианиссимо и крещендо, но у него этого пока нет. А сможет ли он развить в себе эмоции на уровне человеческого мозга, потому что это тоже то, что нас все роднит. Мы умственно ленивы, и мы обожаем проявлять эмоции на людях. Причем часто, что так, что, скажем, при одной и той же ситуации человек даже усом не шевельнет, а если он сам с собой, если есть с кем-то поделиться, то значит вспышка. А он еще пока на это не запрограммирован, хотя, наверное, сымитировать это можно. Там типа, скажем, интенсивности ласки. А это может быть ласка, это может быть больно, в зависимости от того, как он себя погладит. У нас еще есть возможность принять один звонок, и потом я перехожу к этой главной истории, которую я сегодня уже дважды вас упредил. Очень рекомендую не пропустить. Я расскажу вам о ситуации на Ближнем Востоке, война с Ираном, хуситы. Все это приводит к подорожанию. Страшно смотреть на бензоколонки, нефти. Я попросил два искусственных интеллекта, один из них Microsoft Copilot, другой ChatGPT, проанализировать эту ситуацию, скомпилировал их анализы, проверил, кое-что скорректировал по части языка, для того, чтобы это было более демократично, так сказать. И вы услышите результат. Причем для меня это особый момент, очень знаковый в моей, так сказать, радиокарьере, потому что изначально, когда я назвал свое шоу «Толковище», я отлично понимал, что в эмиграции не может быть разнообразного количества экспертов на все случаи жизни. Поэтому я задумывал это как то, что любой из вас может стать экспертом в миниатюре на ситуацию, на тему, которую мы с Васей предлагаем вам последние 20 лет. Но мы уже не общаемся вербально, мы перешли на тексты. В массе своей. Те, кто может звонить, у нас не так мало людей, которые думают и которые умеют излагать свои мысли. У нас их человек, наверное, 5 в аудитории из радиоактивных. Это очень много. Так, теперь вот, значит, ваш последний звонок. Прошу вас, пожалуйста.
3: Доброе утро, Севочка. Ну, не добавить...
1: Лев, здрасте.
3: Поиски искусственному интеллекту уже не надо. Карл молодец, я его очень люблю. Он все сказал. Я, может, уже опоздал. Вот песня «Turn, Turn» была известна by группы Birds.
1: Не, ну что, это никогда не поздно. Вы совершенно правы. А до них кто?
3: До них я не помню. Ну, до них, может быть, сам Экзелиаст сделал ее известной. Вы знаете, может, вопрос вам задать. Кто из последних живущих нормальных музыкантов, певцов еще живет на этом свете? Вы не скажете?
1: Из певцов каких? А из классических, оперных?
3: Нет, из популярных и даже из немного из джаза. Я это имею в виду.
1: Не знаете, да? Но можно ли Мика Джаггера считать популярным певцом? Он все еще живет?
3: Нет, я имею в виду другое. Я вам скажу, кто это. Ему уже за 90 лет. Вот, он у меня, я прочел его интервью, было лет 15 назад. Очень хорошее интервью. Это Пэт Бун. Я его просто обожаю. Он с Элвисом Пресли, они соревновались, но он рок-н-ролл пел буквально пару вещей. Он евангелист, большой защитник Израиля. И вы знаете, кто написал слова к музыке «Эксодус»? Пэт Бун.
1: А, не знал. Он жив на самом деле.
3: Да, я не знал тоже, когда работал в музыкальном магазине, был сборник песен, и я, конечно, всегда смотрю, потому что слова там разных известных вещей, и смотрю «Эксодус», я стал, конечно, читать «My land», «God gave my land», ну, вы знаете, я забыл слова «to me», «something like that», и написано «Пэт Бун». Он очень порядочный человек, и, к сожалению, о чем он говорит, все это правда. О чем он говорит, я вам когда-нибудь позвоню и скажу. Вам это не понравится, потому что он консерватор большой. Но интересно, он говорит правду. Спасибо большое.
1: Вам тоже спасибо. Вы напрасно думаете, что мне не понравится то, что скажет консерватор. Я всеяден абсолютно, начиная от рэпа и кончая Шонбергом. Пит Сигер первый использовал текст «Экклезиаста», а за ним был еще один гораздо более известный музыкант, которого никто не назвал, пусть это останется в истории, а потом уже были, да, птички. Теперь продукт деятельности Microsoft Copilot и ChatGPT. Прикиньте, кто из экспертов по Ближнему Востоку мог бы выдать такую информацию, которую вы услышите сейчас? И у меня даже есть где-то картинка на этот счет. Хуситы захватили важные территории вдоль побережья Красного моря, в Йемене. Мы это знаем. Это значит, что бензин еще больше подорожает, что уже хуже некуда, но во всем плохом можно найти хорошее. Это пытается сделать искусственный интеллект, которого мы так боимся. Потому что напор хуситов может стать дипломатической возможностью урегулирования войны на Ближнем Востоке. Да, я сказал «войны», это я. Эти двое сказали «конфликта». Саудовская Аравия пришла в Вашингтон и даже в Израиль в свой трудный час с протянутой рукой. Вражда Эр-Рияда с Объединенными Арабскими Эмиратами продолжает иметь место. А где есть вражда, там есть место сделки. А ядерная сделка Саудовской Аравии с президентом Трампом представлена на рассмотрение Конгрессу. Это все, так сказать, ингредиенты для супа, как в старинной русской песне, которую я слышал только один раз на телевидении, когда девчонки с фабрики приехали на Шаболовку и пели там эту песню. Там припев был запоминающий на всю жизнь. Больше ничего не помню. Как-то так. Картошка, редиска, петрушка, горох, и суп овощной оказался неплох. Вот здесь то же самое. Со всеми этими компонентами, возможно, у нашего президента появится туз в рукаве, так сказать. Суть не в том, что он должен повестись на призывы саудовского наследного принца Мухаммада бен Салмана, а по части... Вась, ну елки-палки, иди к Латыниной, у нее тоже есть кот, поиграй с ним. Значит, об авиаударах Соединенных Штатов. Это то, к чему призывает МБС, Мухаммад бен Салман. Зачем, так сказать, слушаться его, когда блокада саудовской нефти хуситами фактически стала сама по себе толчком к сотрудничеству между Саудовской Аравией, Израилем и Эмиратами? И это сотрудничество, вместо того, чтобы, так сказать, присутствовать при том, что там вражда посконная, может обеспечить только центральное командование Соединенных Штатов Америки. Это и есть тот самый региональный альянс, который необходим для противодействия Ирану и его прокси-милиции хуситов. Я тут от себя добавлю, что искусственный интеллект в обоих случаях не понимает одного, что мир – это цель для толпы. Якобы власти в мире не заинтересованы. Я не буду про всех говорить, что они заинтересованы в войне, потому что тогда их могут свергнуть, в конце концов. Но есть какой-то баланс. То есть обязательно нужно оставить врага, который постоянно грозит. А дальше продукт совместной деятельности Microsoft Copilot и ChatGPT. Теперь, когда хуситы захватили важные территории вдоль побережья Красного моря в Йемене, прежние заявления Саудовской Аравии о том, что проблема под контролем и что они не нуждаются в помощи Эмиратов, они похерены. Это моя правка. Так же, как и надежда Саудовской Аравии, что ее новое соглашение о совместной обороне в Мекке, которое они подписали с Пакистаном и Турцией, поможет. Эр-Рияду нужны лучшие союзники, и саудиты уже обратились за помощью к израильской разведке, ну им нужна информация по хуситам. Обратились не напрямую, естественно, а через посредников, через американское центральное командование. Израиль не уделял особого внимания Йемену, но год назад ему удалось одним ударом уничтожить премьер-министра хуситов и порядка десятка высокопоставленных чиновников. И у такого сотрудничества уже, в принципе, есть название, которое дал, может быть, не сам, не знаю, но это приписывают Трампу во время его первого срока, это Авраамские соглашения. Соглашение, которое наш президент в первом сроке инициировал между Израилем и некоторыми арабскими странами, когда он был 45-м. Сейчас 47-й, в том же лице, утверждает, что саудиты должны к нему присоединиться, к этому соглашению, что станет условием их ядерной сделки с Соединенными Штатами, о чем они мечтают, хотя это нигде не отражено в каком-либо доступном публике тексте. И, похоже, Трамп добавил это условие после того, как сделка подверглась резкой критике за разрешение только Саудовской Аравии обогащать уран внутри страны. Маловероятно, что нынешний Конгресс сможет заблокировать такую сделку, которая таки, да, может распространить в результате технологии обогащения, нет, не трамповского кармана, а урана. И центр Стимсона, в частности, утверждает, что это вызовет ядерную конкуренцию по всему миру. Эмираты и другие союзники Соединенных Штатов потребуют, чтобы им разрешили тоже обогащать. А Россия и Китай, естественно, предложат эту же технологию своим союзникам. Это то, что сказали оба, и ChatGPT, и Microsoft Copilot. Саудовцы также на пути к получению от Соединенных Штатов истребителя F-35 Lightning Joint Strike Fighter, еще под вторым номером, на сумму в 24,3 миллиарда долларов, причем это одобрено уже Госдепом. Конгресс, возможно, не сможет это приостановить, несмотря на опасения по поводу кражи китайцами технологий в Саудовской Аравии. И вот эту фразу опять-таки дали мне оба искусственного интеллекта, потому что китайцы воруют технологии везде, где могут, и в частности в Саудовской Аравии, если туда попадет вот этот самый истребитель. Но Конгресс может убедить президента использовать ядерную сделку как разменную монету. То есть не обязательно ею платить. Саудиты сделали множество запросов после того, как отказали Соединенным Штатам в использовании воздушного пространства, в решающий момент сорвав операцию Liberty для проведения кораблей через Ормузский пролив. То есть после той подлянки, это дело рук саудитов, они нам должны. Пусть откажутся, раз уж они должны, а хотят, то пусть откажутся от плана внутреннего обогащения урана сами. То есть вполне получается сделка. Или Эр-Рияд может присоединиться к Авраамским соглашениям, как говорит наш президент, и укрепить региональный альянс под эгидой Соединенных Штатов. Эр-Рияд заявляет, что хочет сначала, чтобы у палестинцев было государство, но после резни, которую учинил Хамас 7 октября 2023 года, эта мысль, она фактически в ступоре полном. Пакистанцы и турки, естественно, не спасут саудитов, так считают оба представителя искусственного интеллекта. Так что в этой ситуации, к чему пришли вывод, опасные для человечества два инструмента искусственного интеллекта, нет замены альянсу под руководством Соединенных Штатов. И это выглядит как шанс. Ну, в общем, эксперимент чрезвычайно интересный, потому что я читаю, естественно, всякую аналитику. То, что выдали эти двое, два моих разных компьютера, совершенно по-разному представляющие, кто их хозяин пока. потому что пока я хозяин, а не они. Они показывают о том, что атом может быть мирным, и искусственный интеллект – вещь весьма необходимая. Вопрос только в том, как и кто может получить право на то, чтобы им пользоваться. Мы же получаем права на вождение машины. Здесь должно быть что-то то же самое. На этом все на сегодня. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой Капланами.

0: Америки 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Как давно мы с вами встречались? Как давно? Окей, я соскучился. Не знаю, соскучились ли вы. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. В регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг командам осталось играть по несколько матчей. Уже выявляются участники кубка, я напомню, из каждой лиги. Кубок попадает по 6 команд. 3 команды – это победители групповых турниров, а еще 3 – это команды с лучшими результатами в среди не попавших, среди команд, не занявших первое место. Итак, на востоке американской лиги нам известны 3 команды, которые будут играть в кубке. Команда Tampa Bay, она заняла первое место на востоке, и у нее лучший результат среди всех команд американских лиг. Yankees на втором месте в группе, Boston Red Sox на третьем месте, но они, их результаты гарантируют участие в кубке. Это у нас американская лига. В национальной лиге известны команды, 3 команды, которые займут первые места в своих группах и шагнут дальше. В этой лиге интересно, какая команда завершит регулярный чемпионат с лучшим результатом. На сегодняшний день у команды Милоки 98 побед, 58 поражений. У Лос-Анджелес Даджерс 96 побед, 90 поражений. Та команда, которая займет первое место в регулярном чемпионате, получит преимущество своего стадиона в случае, если команда встретится в кубковом турнире. Напомню, Лос-Анджелес Даджерс, действующие чемпионы в американском футболе, сыграны матчи второй недели чемпионата национальной футбольной лиги. Вчера был последний матч второй недели. Команда Нью-Йорк Джайнс играла в Лос-Анджелесе с Рэмс и была бита со счетом 28-6. Но дело не столько в поражении нью-йоркской команды, сколько в том, что уже в первой четверти этого матча получил тяжелую травму квотербек стартового состава Джейсон Дарт. Ну и без него, как будет команда играть без него, он выбыл из строя, видимо, достаточно надолго. В женской НБА мы на финише регулярного чемпионата. В четверг начнется кубковый турнир. Осталось 8 команд, которые войдут в кубок. Мы эти команды знаем уже достаточно давно. Какая команда займет первое место в регулярном чемпионате, получив преимущество своей площадки в кубковых матчах? На сегодняшний день у Миннесоты 32 победы, 10 поражений. У команды Golden State 31 победа, 11 поражений. Одна из этих команд займет первое место, гарантируя себе преимущество своей поляны до конца кубкового турнира. Мы с вами в Европе, в чемпионате Европы по волейболу среди мужчин. Вчера были матчи 1/8 финала. Украина, матчи в Софии. Украина играла с Румынией. Румыны выиграли в 3 сетах 3-0. Также поляки выиграли у Латвии в 3 сетах 3-0. Таким образом, четвертьфиналы. Италия играет с Финляндией, Франция играет с Польшей, Бельгия играет со Словакией. И Польша играет в Германии. О футболе говорить мы не будем. Национальных чемпионатах перерывы, связанные со встречей сборных, национальных сборных, будут большие встречи национальных сборных и в Европе, и в Северной Америке. Ну и, наконец, давайте побываем в Самарканде, это прекрасный город в Узбекистане, в разгаре Всемирная шахматная олимпиада, 150 команд. Они играют, естественно, по швейцарской системе. Вчера в мае во встречах шестого тура встретились команды, которые не имели поражений. Играл Узбекистан с Индией. Узбекистан выиграл у Индии со счетом 2.5:1. И узбекская команда единственная, у которой 100% результат. 6 матчей, 6 побед. Второе и третье места делят на сегодняшний день Китай и Армения. У них по 5 побед и по 1 ничье. И сборная Соединенных Штатов, американские шахматисты, занимают 14 место. У них 5 побед и 1 поражение. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
5: Дирекция программ.
6: Это телевидение, да.
5: Нет, это радио.
7: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
8: Как хорошо.
9: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
5: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
5: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 22 сентября. Большая дата. Сегодня в Нью-Йорке начинается Генеральная Ассамблея ООН. Там будут Трамп, Зеленский, лидеры Гренландии и Королевства Дания. Много интересных событий нас ожидают. Но нью-йоркцев, я думаю, ожидает дикий трафик, и я в связи с этим выражаю вам сочувствие и могу дать рекомендацию. Надо искать для жизни места попроще, где Генеральная Ассамблея ООН пока еще не проходит. Жизнь просто совершенно другая. Хорошо, теперь займемся, как всегда, главным. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение, мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу со всеми этими проблемами, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484, назначайте встречу и живите без боли. Как вы видите доктора, не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса. Теперь о событиях на нашей бывшей родине. А также в странах сопредельных, потому что моя бывшая родина это, в смысле, моя родина это Украина, но я хотел начать с выборов в России. Как и следовало ожидать, на выборах в Думу победила партия «Единая Россия». То есть ни для кого сюрприза не было. Но сюрпризом, может быть, стало то, что показатели и явки на голосования и результатов голосования выше, чем во время предыдущих выборов. Ну, там не сказать, что радикально выше, но выше. И это говорит о том, о настроениях в стране, а также о том, какой порядок в стране удалось навести Путину. То есть картина выглядит как такой управляемый капитализм, тип китайского типа. И у меня есть подозрение, что это именно то, к чему стремится Путин, и очевидно, он достиг этого результата. Теперь по поводу вчерашних выборов еще одна деталь. Значит, Киев подверг Москву и окрестностью налету дронов. Причем специально выбрали для этого день выборов. Ну, там многое делается специально под даты, под различные события, для того, чтобы было о чем говорить. И действительно, я слышал о том, что из разных источников, что запустили 1600 дронов. И такая перегрузка систем оповещения или системы противовоздушной обороны, какой бы замечательной она ни была, но идея в том, что из 1600 несколько допрорвутся. Что и произошло? Несколько допрорвалось. И один дрон попал в жилое здание в Москве с вытекающими последствиями. Кого-то убило, кого-то ранило. Но главный успех – это несколько дронов пробились на московский нефтеперерабатывающий завод, и он загорелся. Ну, я не знаю, там, в каком объеме он загорелся, весь или часть, но дым был на небо и до неба. И, естественно, во всех украинских, на всех украинских патриотических каналах появились кадры этих пожаров, и это, безусловно, было истолковано, как, или представлено скорее, как большой успех вооруженных сил Украины. Ну, окей. надо признать, это успех во время выборов, когда прилетает по московскому НПЗ и дым коромыслом, то, безусловно, это успех. Есть о чем говорить, есть о чем отчитаться. Добавит ли это каких-то проблем московским автомобилистам, я думаю, прибавит. Ну, может быть, не сразу, но прибавит. Хотя мы знаем, что Россия успешно справляется с этими ремонтами, и по данным, которыми я нашел в независимых источниках, в том числе и российских, которые, естественно, находятся за пределами России, речь говорится о том, что порядка 90% того урона, который нанесли дроновые удары украинские, 90% эти последствия этих ударов ликвидированы, и катастрофы, ожидаемые катастрофы, не произошло. Теперь, значит, а что происходит с другой стороны? С другой стороны, украинские паблики это обычно не показывают или показывают в общем, в очень небольшом таком объеме, но там эти удары россиян продолжаются безостановочно. Они несопоставимо более успешные. Они более успешные по той причине, что у Украины нет системы противовоздушной обороны, и Киев бомбят, когда хотят и что хотят бомбят. И, в частности, вчера были большие пожары в результате бомбардировок складских помещений. И это складские помещения, где хранятся продукты, необходимые городу для того, чтобы пережить войну. Вернее, прошу прощения, не пережить войну, я ошибся, не так сказал, а пережить приближающуюся зиму. И общее настроение такое, что из Киева надо сваливать, потому что жить там будет невозможно зимой. Но это касается и не только Киева, это касается и других больших городов, потому что Россия перешла на массированное использование реактивных дронов, они летят быстрее, и они попадают точнее. Их не сбивают, их не успевают отклонить, отсюда большая точность. И результаты этих бомбардировок совершенно катастрофические для Украины. Вчера многократно в украинских изданиях прозвучала информация о том, что Россия полностью вывела из строя металлургическую промышленность Украины. Ее больше нет. То есть это заводы, гигантские заводы, как Запорожсталь, Криворожсталь, вот такие вот предприятия, на которых работали десятки тысяч людей. Эти заводы больше не подлежат восстановлению. Значит, теперь, понятно, возникает вопрос, а сколько, какой вообще масштаб в валовом продукте национальном имели эти металлургическая промышленность? Ну, она имела, кажется, небольшой, 7-8%. Но тут, может быть, не важно, сколько она имела процентов, а сколько сам факт того, что ее больше нет. Это та индустрия, которая была в числе кормивших Украину. Дело в том, что эти продукции этих металлургических предприятий шла на экспорт. Но после того, как сами предприятия были выведены из строя, а также были закрыты порты, в частности порты Большой Одессы, сама Одесса, Черноморск и Южный, эти порты больше не работают. Результат этого не просто выведение из строя каких-то предприятий. Это главное последствие, это то, что Украина перестанет получать дополнительный доход, остро необходимый есть, потому что бюджет страны в дефиците. То есть там много чего запланировано, но денег на реализацию этих запланированных планов нет, запланированных мероприятий нет. Но это еще не все. Дело в том, что после выведения из строя этих предприятий, по разным оценкам, от 15 до 30 тысяч человек остались без работы. То есть это люди, которые остались без дохода. У них не на что жить. И в стране, где нет денег для того, чтобы платить нормальные зарплаты военнослужащим, этим точно не хватит денег для того, чтобы получать свои пенсии или какие-то пособия по безработице. То есть социальная система там не такая щедрая, как в Соединенных Штатах. И эти люди остаются сегодня, по сути дела, без уверенности в завтрашнем дне, с материальной точки зрения. Теперь эта речь шла только об одной отрасли промышленности, черной металлургии. Но тут в таких ситуациях обычно возникает цепная реакция. То есть эта металлургическая промышленность, она была связана с другими, например, с транспортной промышленностью, которая сейчас потеряет колоссальную значимость заказчика. Она была связана с энергетической промышленностью, в частности, с добывающей. Она тоже не будет работать, потому что заказчик кончился. То есть это новые десятки тысяч безработных. И, как у нас тут говорят, вишенка на тортик, это агропромышленность. Поскольку порты закрыты, вывозить всю сельхозпродукцию, которая раньше поступала на мировой рынок, просто невозможно. Порты закрыты. И одновременно, ну, правда, осталась возможность, еще, пока еще осталась возможность вывозить железной дорогой, это менее эффективный способ, но, тем не менее, до недавнего времени это оставался единственным реальным способом вывозить сельхозпродукцию, но сейчас и этот способ на грани исчезновения, потому что российские дроны усиленно выбивают украинские железные дороги. То есть главная цель этих налетов на железные дороги – это локомотивы. Сотни локомотивов выведены из строя. Как, то есть дрон располагает своим искусственным интеллектом, он выискивает поезда, в поездах он выискивает первые вагоны или локомотивы и уничтожает их. То есть страна на грани катастрофы. Ну, собственно, почему говорит на грани катастрофы? Она переживает катастрофу. В связи с этим хочется мне еще сказать два слова о том, что вчера разошлось по соцсетям интервью, которое дала бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Очень привлекательная, интеллигентная женщина дала интервью западноевропейскому изданию после того, как ей или до того, как ей отказали в возможности выступления в Европейском парламенте. И она дала интервью украинской блогерши по фамилии Багирова. Багирова не украинская фамилия, но на Украине, так же, как и в других республиках бывшего Советского Союза, там проживало много выходцев из азиатских республик, и они, живя там, они говорят на том языке, на котором говорит вокруг них население. Багирова говорит на украинском языке. Ну, если вообще кто-то интересуется, если кто-то, вернее, понимает, знает украинский язык, то я рекомендую посмотреть это интервью. Интересное. Не могу сказать, что Юлия Мендель сказала что-то новое по сравнению с тем, что она в мае сказала во время интервью Такеру Карлсону. Но, тем не менее, она, может быть, себе позволила быть более откровенной и более резкой в своих оценках. В частности, она... Да, адрес, если желающие посмотреть это интервью, вы просто набираете на YouTube фамилию Багирова. Как слышите, так и пишется. И вы попадаете на ее YouTube-канал. Юлия Мендель просто позволила себе быть более откровенной, чем она была в интервью с Такером Карлсоном. В частности, она сказала, что она каждый день просит у Бога прощения о том, что она помогла прийти к власти этой мерзоте. Это ее слово. Этой мерзоте. И когда Багирова спросила, имеет ли она в виду Зеленского, она сказала, ну да, я имею в виду Зеленского. То есть для меня, когда люди такого калибра, как Мендель, бывшая пресс-секретарь Зеленского, которая была с ним с самого начала, переходит на такую лексику, для меня это показательно. И в чем я с ней совершенно согласен, это в том, что она считает, что Зеленский ведет свою нацию к гибели. Она сегодня находится на пороге гибели. Потому что если вы сегодня будете говорить только о том, об успехах украинской армии, там, например, они сейчас отбили две деревни и продвинулись немного на восток, или об успешной бомбардировке Москвы, то действительно есть о чем говорить украинской патриотической прессе. Наши успехи. Но помимо наших успехов есть абсолютно катастрофическая ситуация в реальной жизни. Это явная неготовность к тому, чтобы пережить предстоящую зиму. Это потеря, по словам Зеленского, 9 миллионов человек, которые уехали в Европу. Но к этим 9 миллионам, наверное, нужно еще добавить миллионы тех людей, которые уехали в Россию, где у них были родственники, или они сами находились на тех территориях, на восточных территориях, и они предпочли поехать туда, где они будут говорить на родном языке. И им помогут их родные или знакомые, или какие-то они имели другие контакты. То есть в Россию уехали миллионы. И говорят о том, что если говорить о странах, которые приняли, например, о странах, которые приняли большое количество украинских беженцев, ну, мы слышали, Польша приняла 2 миллиона беженцев, и она как бы рекордсмен в этом плане. Но Россия приняла больше. То есть Россия рекордсмен в этом плане. Такие дела. И сейчас Зеленский сегодня прилетает, или, может быть, уже прилетел в Нью-Йорк для того, чтобы встретиться с Трампом и снова обсуждать возможности окончания войны на приемлемых для Украины условиях. Что такое приемлемые для Украины условия? Ну, это в первую очередь отказ от передачи, не знаю точно какой территории, но давайте будем говорить от 15 до 25% Донбасса, который до сих пор еще Россия не смогла подобрать под себя. Но тут речь идет не о территориях как таковых, которые мы можем просто измерить квадратными километрами и сказать, ну вот Россия приобретет еще такую территорию, или Украина сохранит еще вот такую вот территорию. Речь идет не просто о территории, а речь идет о территории, на которой находится инфраструктура, обеспечивающая водоснабжение всего Донбасса. Это каналы, очистные сооружения и так далее. То есть это целая система, которая питает водой Донбасс. И поэтому бои именно за эту территорию такие долгие, такие кровопролитные. И поэтому они настолько важны для России, как питание для Донбасса. Поэтому они будут продолжаться, очевидно, до тех пор, пока Россия не добьется своего. Можно ли этого добиться на мирных переговорах? Ну, конечно, можно. Можно еще было добиться в 2022 году. Но была другая позиция у Зеленского. И если верить Юлии Мендель, то там просто идет. То есть у человека есть свои идеи фикс, и планы меняются постоянно. И в частности, планы, касающиеся выборов. То есть выборы многократно были обещаны, но последний раз их отменили или решили не проводить, лучше скажем так. Когда стало известно, что ни генерал Залужный, ни Кирилл Буданов не собираются отказываться от идеи избрания на пост президента Украины. Когда стало ясно, что они тверды в своих намерениях, выборы отменили. Потому что всем известно, опросы показывают о том, что эти двое имеют больше шансов на победу, чем Зеленский. И если Зеленский потеряет пост и власть, то, наверное, его ждут большие неприятности в суде. Такие дела. На этом я свою украинскую часть выступления сегодня заканчиваю и объявляю перерыв, после которого мы займемся нашими американскими делами. Оставайтесь с нами.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
7: 718-635-3535. Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
8: Слушайте Дэвид Зон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов,

0: нормальные, то есть conventional, либо, допустим, FHA может быть лоны, либо это может быть VA лоны, да, для ветеранов. Но на другой стороне у нас есть non-QM mortgage. Так что такое non-QM mortgage? Non-QM mortgage — это все, что не относится вот conventional, вот эти вот FHA mortgage, то есть там, где вы можете что-то не показать. Допустим, non-QM mortgage, если вы покупаете property, и вы доход не можете показать, то есть по какой-то причине вы, допустим, все списываете, может быть, вы truck driver, может быть, вы self-employed contractor, то есть вы показываете 300 тысяч, а на самом деле в конце года остается у вас там 30 или 40 тысяч, да, то есть все списывается, но у вас идут хорошие доходы на ваши банковские стейтменты, то есть банковские стейтменты — это non-QM loan. Если, допустим, у вас есть, грубо говоря, какие-то деньги на счете, может быть, там миллион, два миллиона или 500 тысяч, и вы, опять же, не работаете, может быть, вы доход не можете показать, тогда мы можем использовать те деньги, которые у вас лежат на счете, есть определенная формула, и мы вам рассчитаем, какой доход у вас будет для покупки либо для перефинансирования. Это тоже non-QM mortgage, это называется asset depletion. Asset depletion программа, когда мы используем чисто деньги, которые у вас лежат, допустим, на ваших счетах, там где-то 401k, IRA или еще где-то лежат, может быть, stock market лежат. И надо заметить, что если у вас есть эти деньги, то вам не надо их никуда переводить. То есть они у вас останутся в том же банке, где они у вас находятся на сегодняшний день. Если, допустим, это non-QM mortgage, может быть, допустим, у вас нету регулярных, стабильных переводов с банковских счетов, и вы, допустим, хотите использовать вашего бухгалтера, чтобы ваш бухгалтер написал, что вы, допустим, self-employed. У нас сейчас есть такая ситуация, когда человек, он всего один год в бизнесе, у него там было несколько счетов, несколько бизнесов, то есть очень трудная ситуация. Так мы берем бумагу от бухгалтера для покупки его primary residence во Флориде, что он уже self-employed минимум 12 месяцев. Это non-QM mortgage. Если, допустим, вы покупаете investment property, и вы не показываете доходы, может быть, вы хотите купить недвижимость по тому доходу, который вы будете получать от сдачи этой недвижимости. То есть называется, лон называется DSCR, Debt Service Coverage Ratio Loans, да? То есть это тоже non-QM mortgages. То есть много действительно программ. У нас есть программы, которые тоже, в общем-то, они во всех штатах, но кроме Нью-Йорка, допустим, да, где вы не показываете ни доход, ни assets. То есть вам ничего показывать не надо. Там немножко повыше рейт, но все равно эти программы можно сделать. В Нью-Йорке, если, допустим, вы ничего не показываете, то у нас тоже есть банки, которые делают такие моргиджи до 60%. То есть, если, допустим, ваш билдинг или дом стоит, допустим, там миллион долларов, то вы можете вытащить до 60% от оценочной стоимости можете вытащить деньги, да? То есть это тоже вот эти non-QM mortgages. Поэтому по всем вопросам, если у вас нестандартная ситуация, если даже вы работаете на full income verification, то есть у нас сейчас есть люди, которые тоже работают в full DAC, но у них там дополнительно, допустим, кто-то там смотрит за собачками, кто-то там еще какая-то, у них есть дополнительный есть доход, пожалуйста, позвоните, мы вам сделаем mortgage, тот, который вам подойдет. 917-397-3000, 917-397-3000, Игорь Нобл и Work with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. Еще раз напомню, по всем вопросам получения моргиджа, звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with Happy People and be happy. 917-397-3000. Окей, сейчас я вот хотел бы вернуться буквально на одну секунду к Украине, но больше для того, чтобы оценить деятельность нашего замечательного президента. Вот и в целом направить разговор именно в этом русле. Как вы оцениваете деятельность Трампа на посту президента? Какие вы успехи видите, какие успехи вы не видите? Что из обещаний было выполнено?

0: что не было выполнено. И тут есть о чем поговорить, потому что, ну, вы знаете, мое отношение к иранской войне – это катастрофическая ошибка Трампа, катастрофическая, со всеми вытекающими последствиями, которые сказываются, уже сказались на стоимости бензина, и затем это сказывается на темпе роста инфляции и на других проблемах с нашей экономикой. Но у него есть и достижения однозначные, о которых мы тоже должны сказать. Хотя всегда возникает вопрос, ну хорошо, у нас там есть какие-то экономические показатели, а персонально наша жизнь как-то изменилась к лучшему или к худшему. Вот поэтому мы же судим о том, что происходит в стране, например, не по такому показателю, как, например, компании Amazon или Apple пообещали вложить, инвестировать в американскую экономику $11 триллионов. Или, допустим, Арабские Эмираты договорились с ними о том, что они инвестируют $1 триллион в нашу экономику. То есть это показатель сам по себе, ну, действительно, дух захватывает. Вот это да, вот это инвестиция. Это, конечно, прекрасно. А на нас, вот персонально на нас, это как-то отразилось или не отразилось? На нашей жизни, на стоимости, не знаю, цыплят, говядины, творога, масла, сметаны. Это вот это как-то у нас изменилось в нашей жизни? Квартплата. Как у нас с квартплатой? Она у нас опустилась, поднялась. Что с ней происходит? То есть у нас то есть два взгляда на ситуацию. Один взгляд – это официальная статистика, а другой взгляд – это наш персональный. Как у нас, хватает нашей пенсии на жизнь или не хватает? Я об этом хотел поговорить с вами. И как обычно это бывает, вот у меня тут есть одна женщина, придерживающая левых взглядов. Она, понятно, для нее Трамп – это все ложь и никаких успехов нету. Ну, окей, я ее понимаю. Не разделяю естественные взгляды, но я ее понимаю. Для нее все плохо. Точно так же, как для многих людей консервативных взглядов, для них все было плохо при Байдене. Ну, между прочим, вот опять же, если я смотрю с точки зрения пенсионера, все было плохо при Байдене. Ну, некоторые вещи были просто очень плохо. Ну, мы знаем, сюда миллионы людей прибыли. При Байдене, который просто открыл южную границу. По разным оценкам. Разные есть цифры, сколько прибыло. Но, говорят, 15 миллионов только при нем перешло южную границу. И выдворить их отсюда, это просто нереально. Нереально. Сколько бы ты там не депортировал. Он, кстати, не очень много и народу депортирует, между прочим. Хотя, конечно, посмотришь наши новости, особенно левые каналы, но там просто массовая депортация идет. Да никакой массовой депортации нет. Бывают какие-то места, где протестующие вступают в конфликт с сотрудниками ICE, но по этим отдельным случаям говорить о успехе или провале депортации нельзя. Это просто отдельные ситуации, как, например, в Миннеаполисе. Но речь, я сейчас хотел, да, возвращаясь к Байдену, одну вещь хочу сказать. При Байдене, вот для меня, как для меня пенсионер, произошло одно большое, действительно, значительное событие. И я уверен, для многих из нас. Это снизили потолок моих расходов из кармана на медицинские нужды. То есть раньше там, я должен был платить до 7 тысяч в случае острой необходимости, а при Байдене снизили до 2 тысяч. Но это подарок. Я не уверен, что я им когда бы то ни было воспользуюсь, но, как у нас тут говорят, never say never, и многие люди да, этим пользуются, и многим людям это да, помогло. Это реальная возможность выжить. Я даже не говорю сэкономить, потому что у многих людей пожилого возраста, пенсионеров, у них речь идет именно о выживании, потому что нету никаких других доходов, кроме несчастной пенсии. И она не очень высокая. Поэтому для них это большое дело. Но опять же, с учетом состояния, психического состояния, ментального состояния нашего бывшего президента, ты никогда не знаешь, это он, это его инициатива или это инициатива других людей вокруг него, потому что он в это время нюхал волосы молодых девочек. Он другим. Это все, что занимало его мозг. Но Что было, то было при нем. Это я к тому, что если все категорически заявляют о том, что он был плохой президент, то да, он был плохой президент. Он вообще не был президентом. То есть он, может быть, уже и не помнил, что он президент. Но и при нем происходили какие-то вещи положительные, позитивные. Теперь возвращаясь к Трампу. Нельзя сказать, что он все плохо сделал. Но я, будучи трампистом в глазах многих моих слушателей, я должен признать, что его внешняя политика, она, это не то, что он обещал. Иранская война, которой не видно конца. Вспомните, с чего это началось. Сейчас мы их долбанем, от них ничего не останется, они встанут на колени и спросят, что им делать дальше. Этого не произошло. Значит, весь этот регион сейчас полыхает. Хуситы блокировали Бабдаль-Мандевский пролив. Армузский пролив блокирован, ничего там не ходит, несмотря на все разговоры. Нефть остается на местах, цены на нее растут. То есть такого успеха, в кавычках, как с Венесуэлой, не случилось. А обещали, что мы сейчас разберемся это моментально. Не произошло. То есть когда нам всем говорят про эти наши архиуспешные военные операции за океаном, это нам только говорят. Это патриотическая пресса работает, пропаганда, агитпроп. Он здесь у нас, между прочим, получше, чем был в Советском Союзе. Больше средств. Поэтому качество выше. Но это агитпроп и все. Теперь более болезненная, в частности для меня, тема, это тема российско-украинской войны. Вспомните, сколько обещаний мы услышали. Если я стану президентом, эта война кончится на следующий день. Потом, значит, нам объяснили, ну, это он так, фигурально выразился. Но потом же было не фигурально. 30 дней, 100 дней. Эти санкции ведем, те санкции ведем. Сейчас полетим в Анкоридж, там договоримся. Вроде бы полетел, и да, то есть не вроде бы, а действительно полетел. Путину красную дорожку постелили. Он ему руку пожал, они поулыбались друг другу. Потом за дверью, говорят, дело было так. Путин ему объяснил, что он хочет. И Трамп ему сказал, хорошо, Зеленский сделает то, что я ему скажу. Но Зеленский не сделал то, что он ему сказал. У Зеленского другие планы. И война продолжается. Вдумайтесь, эта война длится уже дольше, чем длилась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских оккупантов. Дольше длится. И я предполагаю, что по, допустим, по количеству убитых она не сравнится с Великой Отечественной войной. Но в плане разрушения экономики сравнится. Это все на десятилетия восстанавливать. И главное, что я не уверен, что у Запада найдутся эти деньги, чтобы прямо вот так вот все разбежаться, бросить и начать восстанавливать. Помимо всего прочего, мало восстановить, нужно, чтобы оно работало, а для этого нужны люди, а людей нет. Эти 9 миллионов, вы думаете, вернутся на родину из Западной Европы? Я в этом сильно сомневаюсь. То есть в этом плане я могу просто однозначно сказать, что политика Трампа провальная. Он много обещал и ничего не добился. Ничего. Ноль. Война продолжается. И, значит, сегодня опять прилетит Зеленский с ним договариваться. И о чем еще договариваться? Что еще не выяснили? Россия обозначила свои позиции, Украина обозначила свои позиции. На компромиссы ни та, ни другая страна идти не готова. И я плохо себе представляю, как они пойдут. Значит, вчера или позавчера Трамп подписал адские санкции против Кремля. Значит, эти адские санкции, они главное. Суть этих санкций в том, что Соединенные Штаты введут 100% тариф против стран, которые покупают российские нефть и газ. И другую продукцию из России. Ну, понятно, о каких странах идет речь. В первую очередь это Китай. Но что Китай вот так вот сейчас бросит все и перестанет покупать российскую нефть, если он потерял возможность, реально потерял возможность покупать иранскую нефть. Очень сомнительно. Но самое, может быть, самое смехотворное в этих санкциях – это то, что Соединенные Штаты, а именно наш Рыжик, он оставил за собой право покупать российский уран, потому что он нам нужен для наших, для нашей ядерной энергетики. И теперь самое главное. Я как-то привык так думать еще с детства, что если большой начальник, он подписывает какой-то закон, то этот закон вступает в действие моментально. Иначе зачем его подписывать? Но вот тут другая ситуация. Тут другая ситуация, потому что Трамп подписал этот закон, но он не начал работать. И непонятно, начнет ли он вообще работать. Это скорее просто фактор психологического давления. И таких инструментов давления психологического уже было введено миллион или 5 миллионов. Чего еще не ввели против России? Это дало какой-то результат? Дало, стало хуже для Украины. Эту страну продолжают уничтожать. И вот я сегодня хотел именно с этой точки зрения попросить вас высказаться по поводу того, как вы оцениваете деятельность Трампа. При этом я не хочу ограничивать эту тему только внешней политикой. Тем более на внешнем политическом строе, фронте, помимо этих двух точек, горячих точек Украины и Ирана, объявлено вот сейчас о действительно большом успехе. Я говорю о Гренландии. То есть мы очень долго и громко смеялись над тем, что Трамп хочет объявить Гренландию американским штатам, и якобы Гренландия сейчас бросится в объятия Соединенных Штатов, потому что она вся, там люди всю жизнь спали и мечтали, и видели сны, как они станут жить под американским флагом. Этого всего не произошло. Они не хотят жить под американским флагом. Им так хорошо. Их зависимость от датского королевства, она формальная, они живут сами по себе. Они, у них нету, может быть, формально своей государственности, но, тем не менее, это независимая территория со своими порядками. И самое главное, когда мы говорим о населении Гренландии, там живет приблизительно столько же людей, сколько живет у меня в Сарасоте. Порядка 50 тысяч человек. Им хорошо. Я не могу сказать тепло, но хорошо. Ну, когда, значит, у нас, если вы помните, я уже не помню, кто эту карту нарисовал, но на Гренландия была покрыта американским флагом. И все говорили, ну все, сейчас договорится. Ничего не договорились. Эти ребята вышли на демонстрации, вышли со своими флагами, сказали, руки прочь от нашей родины. И все. И как бы кончилось, и мы только посмеялись, еще одна рухнувшая затея Трампа, которая из той же области, что и его обещание или декларации о том, что Канада станет частью Соединенных Штатов Америки. Ну, это смешно-смешно, но тем не менее, сегодня в Нью-Йорке будут представители датского руководства, высшие, и Гренландии, и они подпишут с Трампом исторический документ. Гренландия не потеряет своего суверенитета. Она не откажется от своего флага. Но, по сути дела, она станет нашим штатом. И это однозначно успех Трампа. Однозначно. Значит, даже неожиданно. Я когда об этом слышал, у меня просто дух перехватил. Неужели действительно это состоялось? Да. Это состоялось. Значит, теперь давайте разберемся о том, что изменится в наших отношениях. Значит, Соединенные Штаты, я не могу, кстати, маленькая деталь перед тем, как я перейду к списку достижений. Дело в том, что договор еще не опубликован, он в смысле не обнародован. Есть только общее понимание, о чем договорились, но договор еще не подписан. Значит, он опирается на тот договор, который был подписан в 1951 году, это о военном сотрудничестве, а именно о том, что на территории Гренландии будут американские базы. Они там есть и сейчас. Но сколько там присутствует наших людей, персонала? Ну, порядка 200 человек. Ну, Тем не менее, все базы уже, которые там открыли раньше, они не функционируют, но несколько работают. То есть это несколько станций наблюдения, что самое главное. Значит, сейчас Соединенные Штаты получат право расширять военное присутствие и строить дополнительные объекты на территории Гренландии. Вот вдумайтесь, без согласования этих вопросов с Данией или самой Гренландией. То есть мы там делаем то, что мы хотим в военном плане. Теперь полный доступ, право перелетов, пролетов, базирования, это все наше. И самое главное, опять самое главное, у меня все самое главное, самое главное, это договор бессрочный. Трамп сказал на веки веков. Но это не самое значительное, может быть, в этом договоре. А самое значительное это то, что теперь никакие страны, и мы, конечно же, в первую очередь говорим о Китае, не будут иметь возможности договариваться с правительством Гренландии или с правительством Дании о новых инвестициях в экономику Гренландии. О чем это говорит? Значит, сейчас... Вернее, в наше время, лучше скажем так, в наше время, Китай предпринял многочисленные попытки инвестирования в разработку полезных ископаемых Гренландии. А там говорят просто, ну это только говорят, надо еще докопаться, пробиться через лед, снег и проверить. Но говорят, что Гренландия в плане запасов полезных ископаемых это просто... Клондайк. Там есть все. Оно просто глубоко закопано под снегом, но есть все. И в частности, редкоземельные металлы, которые сейчас очень важны для развития всей той индустрии, которая связана с искусственным интеллектом. И там этого много. И это все, если кто-то захочет инвестировать в эту отрасль, а это мы говорим только о Китае, то это невозможно будет сделать без письменного разрешения правительства Соединенных Штатов. Вот это вот действительно большое достижение. И это большое достижение в том плане, что если мы вдруг поставим Гренландию под свой флаг, то это связано с огромными расходами по содержанию этого штата. Социальные выплаты, страховки, медицина, ну, все, что у нас называется нашей системой социальной поддержки. И все это для того, чтобы добраться до этих ископаемых. Сейчас, по сути, мы получили полное право разрабатывать эти месторождения сами, при этом Гренландия остается Гренландией. Это формальность. Это то, о чем я нередко говорю. В наше время оккупация какой-то территории – это безумно дорогое предприятие и никому не нужно. Что нужно – это экономический и финансовый контроль. И в этом плане Соединенные Штаты действуют просто бесподобно эффективно, как никто другой. И вот таким образом Гренландия еще стала, по сути дела, нашей территорией. Мы ее контролируем экономически, финансово и с военной точки зрения. Ну и с военной точки зрения, конечно, это они находятся как раз на полпути между Россией и нами. И если, например, Россия решит запустить в нашу сторону ядерную ракету, то это будет местом, где наши станции предупреждения, они смогут обеспечить успешный перехват этой ракеты. Если до этого дойдет. Я думаю, что до этого не дойдет никогда. Но сам факт того, что у нас появится такая возможность, звучит успокаивающе для многих американцев. Звучит успокаивающе для многих американцев. Но хорошо, это успех трамповской администрации. Но есть и другие проблемы в стране, которые связаны с деятельностью президента. И вот я хотел посвятить весь следующий час, дать микрофон вам и попросить вас высказаться по этому вопросу. А сейчас перерыв.
1: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Дональд Трамп, по данным газеты Washington Post, начал серьезнее воспринимать неблагоприятную ситуацию для республиканцев перед промежуточными выборами. По словам четырех источников, президент стал внимательнее изучать опросы, показывающие слабые позиции его партии. Советники Трампа, которые раньше старались говорить с ним о политической ситуации более осторожно, теперь стали прямо указывать на его ошибки в коммуникации. Некоторые собеседники утверждают, что Трамп в частных разговорах признавал его решения, включая войну с Ираном, могли ухудшить положение республиканцев. При этом другие источники говорят, что президент не считает себя главным виновником и полагает, что ситуация была бы лучше, если бы его имя было в избирательных бюллетенях. На этом фоне Трамп активнее включился в кампанию. Он планирует выступить примерно в 35 округах и штатах, а связанные с ним политические комитеты уже направили на предвыборную гонку около 140 миллионов. Трамп также лично участвует в подготовке рекламных материалов. В Нью-Йорке вновь обсуждают возможность сокращения рабочей недели с 40 до 32 часов. 8 сентября, напомню, сенатор Берни Сандерс и конгрессмен от Калифорнии Марк Такана повторно внесли законопроект. В Нью-Йорке уже проводился пилотный проект четырехдневки для некоторых городских сотрудников. Сторонники такой модели утверждают, что она может сократить время на дорогу, расходы на уход за детьми и число больничных, а также улучшить баланс между работой и личной жизнью. При этом закон пока не принят. Нет. Турецкая актриса Афра Сарачуглу, известная зрителям по роли Сейран в сериале «Зимородок», была задержана в аэропорту. Прокуратура Стамбула проводит два отдельных расследования, связанных с подозрениями в употреблении и предоставлении наркотических и стимулирующих веществ. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино предложил провести внешнюю проверку того, как руководство принимает важные решения. Он сообщил об этом в письме членам Совета организации и президентам всех 211 национальных ассоциаций. В июле Инфантино столкнулся с критикой из-за планов создать новую структуру для управления коммерческими правами на чемпионаты мира. Роль одного из ключевых инвесторов предназначалась компании Strife Eternal, которую возглавляет Джошуа Кушнер, брат зятя Трампа Джареда Кушнера. После критики со стороны нескольких футбольных ассоциаций президент ФИФА отказался от планов.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Жить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке. Слушайте программу «Райза Росс. Социум». Каждый вторник
7: с 4 до 5. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Вопрос, который я сегодня хочу задать нашей публике, очень простой. Стало ли вам лучше жить при Дональде Трампе на посту президента? И, кстати, Республиканской палате представителей, которая, по сути дела, могла делать практически все, что она хотела. И в Республиканском Сенате. Это редкая удача, надо сказать. И вопрос, отсюда вопрос. Стало ли вам лучше жить при них? Если да, то наберите номер 888-222-1131. Если изменений, особых изменений не произошло, набирайте номер 888-222-1132. То есть я понимаю логику вообще, я сам исследую, если хуже не стало, уже хорошо. Но в некоторых случаях становится хуже. Одним словом, повторю задачу, если вам стало жить лучше, наберите 888-222-1131. Если все осталось по-прежнему, то 888-222-1132. Хорошо. Телефон на студии 718-303-9090. Да, ну и, пожалуйста, набирайте. Я уже вижу, люди звонят. Дайте мне одну минуту. Я хочу напомнить вам, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. Если это произошло, я вам не завидую. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры, инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Это гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческой, простой человеческой заботы. Окей, телефон, счетчики вращаются. И, о, вот цифры. Цифры просто удивительные. Значит, пока что все только началось. Разговор еще нам предстоит развивать. Но пока что 65% сообщили, что изменений к лучшему не произошло. Ну, хорошо. Теперь телефон в студии 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, мне не лучше стало, а хуже стало жить в материальном плане. Потому что, ну, смотрите, я объясню так. Я считаю, что два основных достижения Трампа – это борьба с антисемитизмом с одной стороны и прекращение нелегальной миграции с другой стороны. Но ни то, ни другое как-то на моей жизни не отразилось. Вот лично на моей жизни. Хотя я сам еврей, но я не страдал от антисемитизма. Не было у меня таких случаев, что на меня нападали или что-то. Также иммигранты не нападали ни на меня, ни на мою семью. Как-то от
0: А в
1: их,
0: каком? Одну секунду. А где вы, если это не секрет, конечно, где вы живете?
1: Значит, я долго жил в Нью-Йорке, в Бруклине, последние 4 года живу в Нью-Джерси.
0: Окей,
1: То
0: хорошо.
1: есть при
0: Ну, вообще,
1: Трампе я начал уже,
0: Нью-Джерси,
1: при
0: я думаю.
1: Трампе я жил в Нью-Джерси, да, уже.
0: Ну, хорошо, это
1: При
0: вообще
1: втором.
0: такое место, где, я думаю, на вас нелегальные мигранты вряд ли нападут. Если бы вы жили где-то в Нью-Йорке, в Бруклине, это другое. Или
1: Ну,
0: в Квинсе, это
1: я
0: другое
1: долго
0: дело.
1: жил, я жил много лет в Бруклине, и ни разу не нападали на меня. Я
0: Ну,
1: жил в
0: окей,
1: Бруклине,
0: прекрасно.
1: значит, в сумме где-то около 18 лет прожил. И ни разу на меня нелегальные иммигранты не нападали. Вот американцы были случаи, белые американцы были случаи, а с иммигрантами у меня никогда никаких проблем не было. Так что вот эти
0: Хорошо.
1: два положения, которые я объективно считаю достижениями Трампа, хотя с некоторым перебором, так сказать, все это делается. Ну вот недавно, не недавно, а позавчера опять в Техасе, значит, стрелял сотрудник ICE, причем вроде как практически беспричинно в городе Остине венесуэльского иммигранта. Там мэр Остина возмущен, а это, в общем-то, штат.
0: Остин – левый город. Да, но Остин – левый город. Мэр там, да, и мэр там не республиканец.
1: Да, левого, но тем не менее стреляли, опять стреляли, да. То есть, ну, я просто говорю, что это достижение, но тоже с некоторыми переборами, я считаю, и борьба с антисемитизмом, и вот депортации делаются как-то, хотелось бы как-то более бескровно, чтобы это происходило, так скажем. Вот. Ну, а что касается вот всего остального, значит, на мне резко сказывается подорожание бензина, потому что я пенсионер, мне 68 лет, пенсия небольшая, и я вынужден работать в Юборе. И, как вы понимаете, тут заправка машины каждый день происходит. Не раз в неделю, как у среднего американца, а раз... Да. Дальше, вот смотрите, значит, у меня квартира в большом... комплексе кондоминиумов. Квартира выплаченная, но не в этом дело. Значит, каждый год вот до этого, вот три года подряд поднималась, ну, мейтенанс всегда растет, вы знаете, наверное, это. Значит, поднималась на $25. В этом году на 50 поднялась. Значит, у меня было вот при Байдене, я стоял на equal план по за свет и газ. Было $21. Сейчас $61 equal план.
0: Ну вот просто. Это когда вот... вы платите. Я прошу прощения, я хочу уточнить, это когда вы платите каждый месяц одну и ту же сумму, да, это называется equal
1: plan? Да, когда одну и ту же сумму, да, платишь. Вот. Был $21 при Байдене. Я не хочу сказать, что при Байдене было все так хорошо, но я просто говорю объективную цифру. Было $21, стало $61. И это, в общем-то, понятно.
0: Это значительно. Ну, два это, раза.
1: Да, но
0: раза.
1: Это значительно, да. То есть формально $40 там, ну окей, можно пережить. Если в процентах посчитать, то это очень много получается.
0: Ну, конечно, 30%.
1: Да, и вот так вот во всем, в принципе. В магазин пойдешь, ну совершенно цены немыслимые. Вот если взять даже такой магазин, хорошо вам знакомый, как Netcost, да, но вы же бывший Нью-Йорк, вы его хорошо знаете. Он есть и не так далеко.
0: Я его не хорошо знаю, но я слышал о нем. Да, а, нет, вы правы, прошу прощения, вы правы, конечно, я забыл. Забыл,
1: да, конечно, давно в Нью-Йорке жил. По всему Бруклину были.
0: Да.
1: А он есть не так далеко от меня, в Нью-Джерси. Они построили в Нью-Джерси, в Филадельфии магазины. Вот. Значит, когда я переехал в Нью-Джерси 4 года назад, ну, чуть меньше, чем 4 года назад, значит, паунд, в Делле, когда ты покупаешь, там, паунд приготовленной еды, деликатесной, стоил 7,99, потом стал 8,99, сейчас уже 10,99. Но это существенно, потому что что такое паунд? Это небольшое количество, да. Заходишь, ну, меньше, чем стольник там оставить просто невозможно. Ну, просто невозможно, нет таких возможностей меньше $100 вложиться. Ну, то купишь, это купишь уже. Речь не идет там об икре, даже красной. Речь идет просто, ну, мне все-таки, я говорю, не так далеко от меня, но это 25 минут по хайвею, значит, я туда каждый день не поеду, значит, я что-то покупаю. Ну, вот так вот, всюду. Да, правда, мне нужно честно, объективно сказать, что мне сэкономили. Значит, у меня пенсия не такая большая, почему я и вынужден работать в Юборе, и она теперь не облагается налогом. Если меньше 25 тысяч в год, то не облагается налогом. И мои чаевые в Юборе тоже не облагаются налогом. Это вот нужно прямо сказать. Сделать это big beautiful bill.
0: Да, совершенно, ну хорошо, это действительно, это хорошо, что вы это вспомнили, у меня это в списке имен записано,
1: я
0: что налоги на
1: чаевые. Я стараюсь быть объективным, потому что я из неопределившихся не могу голосовал за Трампа, прямо скажу, но недоволен тем, как он ведет политику свою.
0: А что, одну секунду. Вы мне скажите, да. Вот вы, если вы недовольны, это предположительно вы чего-то ожидали. А чего вы ждали?
1: Чего я ждал? Ну, я ждал, во-первых, я говорю еще раз, мне не очень нравится, как проводится политика депортации. Я за бескровную депортацию, а я считаю, что сотрудники АИС плохо подготовлены в первую очередь. Их набирают побыстрее готовить, чтобы и спускаются планы. Когда спускаются планы, мы знаем, что такое плановое хозяйство, значит... Вот это первое. Мне не нравится то, как... Ну, больше всего мне не нравится то, как была проведена операция против Ирана. Я должен сказать, что вот если вы считаете, что это ошибка, я на первых порах считал это не ошибкой. Я считал, что действительно, наверное, у нас есть возможность прикрыть ядерную программу Ирана, их баллистическую программу, их прокси-программу. Но оказалось, что все это... я сейчас считаю, что, наверное, это можно было сделать, если было по-другому подготовиться к войне, а не по системе Тегеран за 3 дня, как Путин Киев за 3 дня. Вот здесь мне аналогия очень, мне кажется, подходит. Ни там, плана «Б» не было никакого, да и план «А» был очень, очень халтурно составлен, на коленке, как теперь говорят. Вот. Это мне, пожалуй, больше всего не нравится. В результате вот и бензин подорожал, и продукты подорожали, а результата никакого нету. Более того, если придут демократы, то они точно перекроют кислород в этой войне, то есть не дадут, палата не даст финансирования, и так все и останется. И Иран этого ждет. Когда победят демократы, возьмут Конгресс и перекроют финансирование этой войны, и на этом все кончится. И в результате мы были потеряны, вот с моей стороны, деньги весьма приличные, особенно на бензине, а результата никакого нет. Да, я хотел, чтобы прикрыли программу, потому что я опасаюсь действительно за будущее Израиля. Но теперь я вижу, что этого не добиться, а деньги теряются. Ну вот, вот.
0: Да. Все просто. Да, и все я просто. Думаю, что кто бы не сменил Трампа на этом посту, он разрешит Ирану продолжать свою программу, просто ядерную программу, просто для того, чтобы остановить этот экономический кризис, исправить, выправить эту ситуацию с нефтью. Но, вы знаете, я еще хотел поделиться...
1: Ее трудно выправить, очень трудно выправить.
0: Но ее не выправят, его просто Ирану дадут возможность развивать ядерную программу, а Иран откроет Ормузский пролив, вот и все.
1: Да, и будут брать деньги за проход за Ормузский пролив. Я уверен, что этим кончится, что будут брать деньги за проход в Ормузский пролив, а ведь это было бесплатно. В результате мы ничего не добились, а потеряли еще вот, так сказать, в глазах всего мира то, что из-за нас теперь вот, значит, должны платить за Ормузский пролив. Соответственно, значит, будет к прежним ценам за нефть и за другие продукты, которые там идут за удобрения, не вернуться уже, потому что будут дополнительные расходы. Ну, вот так.
0: Окей, хорошо. Спасибо вам за участие в передаче. Я хочу тут вернуться к этой теме попытки ликвидации ядерной программы Ирана. И для Ирана это точно такой же камень преткновения, как для Украины и ее территории. То есть, казалось бы, ну пусть они бы отдали бы этот Донбасс, или что бы они там не отдали, но война бы кончилась, и страна бы, и главное, отказались от вступления в НАТО или расположения войск на своей территории, но война бы кончилась, и страна могла бы восстановиться и процветать. Потому что там, если бы не коррупция, то эта страна была бы замечательно богатой. Но там разворовывается все. Больше, чем, я не знаю, от чего потери больше, от войны или от этого воровства безостановочно. Но это для них это принципиальный вопрос, это территория. Точно так же, как для Ирана принципиальный вопрос – это ядерное оружие. Я знаю, тут я занимаю очень непопулярную позицию, когда я задаю вопрос, а что бы было бы, если бы у Ирана было ядерное оружие? Ну и ответ всегда, они бы тут же разбомбили Израиль. Я в это не верю, но я вам скажу почему. Вы, основной довод моих оппонентов в этом плане такой, они сумасшедшие. Они живут, это просто там мракобесие религиозное достигло такого уровня, когда как только они получат это ядерное оружие, первое, что они сделают, это они разбомбят Израиль. Ну, во-первых, у Израиля есть система противовоздушной обороны, ракеты «Патриот», которым мы их снабжаем, последнее поколение, и они эту атаку остановят, я так думаю. И если это все взорвется в воздухе, то оно взорвется где-нибудь над Саудовской Аравией, а не над Израилем. Но тут я вот особенно хотел подчеркнуть, это то, что мои слушатели считают, что там в Иране они сумасшедшие. И поскольку они сумасшедшие, то это произойдет. И вот для меня вот именно это не довод. Потому что руководитель Северной Кореи, упитанный этот парень, он тоже сумасшедший. Но он, тем не менее, не использует свое ядерное оружие для достижения своих целей. Какая у него цель? Он хочет, чтобы вся Корея была Северной Кореей. Но как-то он до сих пор не решился использовать свое ядерное оружие. И есть еще один сумасшедший в глазах моих слушателей. Это Путин. У него есть ядерное оружие, причем у него большая линейка, как это теперь называется, от тактического, то есть до небольших бомб, которыми можно там какие-то решать локальные вопросы, до больших бомб, которыми можно решать глобальные вопросы. Он воюет уже 5-й год, и он до сих пор не применил ядерное оружие. До сих пор. Но он же сумасшедший. Он должен был применить его. А кто-то скажет, не, ну он же понимает, что в это дело может вмешаться Запад, в частности Соединенные Штаты, и бомбануть его тоже. А, так если он понимает, стало быть, он не сумасшедший. Вот это то же самое, вот эту же самую логику я применяю к Ирану. Они сумасшедшие, но не до такой степени. Они прекрасно знают, что если они запустят свою ядерную ракету, или не знаю, какой угодно заряд в сторону Израиля, то оттуда прилетит моментально. И в большем объеме, ну, не знаю, какое количество ядер. Говорят, 20 боеголовок есть у Израиля. Но от Ирана просто ничего не останется, если они даже половину используют. Поэтому да, там сумасшедшие, но не до такой степени сумасшедшие. И если у них это национальная идея, буквально национальная идея, иметь свое ядерное оружие, то национальная идея очень плохо, ты не можешь ее отменить, это идея. Идеи не отменяются, они живут. Они проживают через какие-то сложные периоды своего существования, они как бы становятся менее активными, но они возвращаются на свои места. Это то, что произошло, между прочим, в Украине. У них была своя эта национальная идея, которая была сформулирована Бандерой. Уже, казалось бы, после Второй мировой войны уже похерили ее. Все, ее не было. Нет, она снова вернулась, и сегодня она основополагающая в сегодняшней Украине, в современной Украине. И прах этих нацистских всех прихвостней привозят в Украину, и еврей-президент становится на колено перед этим прахом этих выродков. Нацистских. Оказалось бы, уже все это идея. Это же идея, все, с ней покончили. Ты не покончишь с идеей, в этом сила идей. Они нематериальны. Поэтому ее трудно отменить, запретить, я не знаю. Окей, телефон в студии 718-303-90-90, и я хочу вам сейчас сообщить результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 56% позвонивших считают, что в их жизни ничего не изменилось к лучшему. Но я так предполагаю, что среди этих 56% есть и те люди, которые считают, что изменилось к худшему. Но я, будучи трампистом, формулирую свой вопрос таким образом, чтобы не бросать сильно глубокую тень на моего кумира. Нет, Трамп не мой кумир, безусловно. И когда люди говорят мне о том, что я трампист, меня так называют. У меня к этому другой подход. Мне кажется, что я просто прагматичный человек в вопросах политики, и я знаю, что то, что от республиканцев, я предполагаю, что я знаю, что от них можно ждать. И я знаю, что можно ждать от демократов. Вся миграционная политика, через которую мы прошли при Байдене, это чисто демократическая затея. Изменить демографическую ситуацию в этой стране и навсегда прийти к власти. Потому что мы знаем, что эти люди, в всяком случае, первые одно-два поколения, они будут в знак благодарности за то, что их сюда пустили, голосовать за демократов. Окей. Сейчас, да, напоминаю, телефон в студии 718-303-90-90. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. По поводу идей. На самом деле в Иране две идеи. Одна – это национальная идея по поводу получения атомной бомбы, а вторая – это их фанатичная вера в то, что их течение в исламе победит, и победит таким образом, что они уничтожат Израиль. И вот эту идею, вторую, действительно невозможно никоим образом выкорчевать, поскольку с религиозными фанатиками невозможно ни о чем говорить, ни о чем договариваться. И их не волнует, сколько жизней, если Путин сумасшедший, но его волнует все-таки, что останется от России в результате ответного удара. Их это абсолютно не волнует. Пусть уничтожат всю страну, но они уничтожат Израиль. Вот все, что я хотел сказать.
0: Ну, слушайте, я признаю ваше право на это мнение. Хорошо. Я не думаю, что это так. Я объясню, почему так. Значит, вот у меня даже есть статистика. Я, правда, честно признаюсь, я не помню, откуда я ее подобрал, но обычно я подбираю статистику из тех источников, которым я доверяю. Значит, на Западе, в западных университетах учатся 4000 детей иранских руководителей. Это их революционная гвардия, правительство, я не знаю, там все их, весь этот крем де ла крем их руководство. Это знаете, о чем говорит? Что они в свою идею не сильно верят. Они верят в то, что надо своих детей отправить на Запад, и они там устроятся. Такие дела. Вот это реальность этой жизни. А то, что они там все религиозные фанатики, это, знаете, для меня это агитпроп. То есть они действительно там в своей стране, они наводят жуткие порядки, они там ликвидируют оппозицию, но со всеми вытекающими последствиями. Короче говоря, там тяжело, наверное, людям жить. Но сам факт того, что руководители Ирана отправляют своих детей учиться на Запад, говорит о том, что они не так сильно верят в свою идею. Ну, это мое мнение, я, безусловно, могу ошибаться. Прошу прощения, мы тут говорили-говорили и договорились до того, что подошли к перерыву на выпуск новостей, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
3: Дэвид Зон Радио. Радио.
4: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовят линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
8: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
9: Я Элла Залкин.
7: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
8: Берес & Залкин, адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
10: Внимание! 27 сентября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
11: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
3: Вы слушаете Davidson Radio.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И выясняем сегодня вопрос. Нам стало жить лучше при Трампе или все по-прежнему? Все по-прежнему или хуже? Телефон на студии 718-303-90-90. И пока что 56%, что осталось, как и было, как и раньше, или хуже. Окей, я вижу, мне звонят, но позвольте мне сделать одно небольшое объявление. Я хочу напомнить вам, что мой роман «Свинцовый дирижабль» об Одессе 80-х, когда многие из нас покидали родной город или только собирались покинуть его. Роман, который во многом объясняет наше решение, можно приобрести на моем сайте ermolinets.com. Первая буква «Y». Как откроете сайт, найдете в верхнем меню ссылку книги, кликните на нее, и вы попадете на страницу с моим почти полным собранием сочинений. Там же и роман «Свинцовый дирижабль». Это книга о нашей молодости в Одессе, о музыке, о смешных теперь запретах на то, что слушать и что не слушать, и о любви, конечно. Напомню, что в 2009 году этот роман был выдвинут на Национальную премию России по литературе и попал в шорт-лист этой премии. Вы найдете эту книгу, повторяю, на моем в сайте ermolinets.com, первая буква в моей фамилии Y, а не J. Окей, и теперь я перейду микрофон в зал. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Я думаю, что все-таки самое главное, это без

0: что никаких успехов у Трампа нет ничего. Я считаю, что Трамп сделал очень много для страны. И то, что вот он сделал, это примерно так же сработает в будущем, так как это сделал Рейган в свое время, когда вот он Рейганомику поднял, и профицит этот вот результат, и сказались только, тогда все намного медленнее, все процессы шли, а сказалось только при Клинтоне, который собрал урожай весь сливки в виде профицита, но ничего при этом он для экономики не сделал. Я вам сейчас перечислю. Смотрите, вот Гренландия, это действительно грандиозно, это просто вот вы сказали очень мало. Вы сказали немало, но ничего вы сказали. Это, во-первых, действительно такая позиция, что мы туда не пустим. Мы не пустим больше туда Китай, который туда хотел, и не будет там России. И мы будем действительно контролировать...
1: Ну, Россия и Гренландия... Россия и Гренландия ей не грозила никогда. Но Китай, да, действительно, они пытались инвестировать туда.
0: Да.
1: Ну, а Россия, это смешно говорить сюда. У них своих запасов хоть отбавляй. Что-то вас стало плохо слышно. Не могу понять, чем это, в чем проблема. Окей. Доброе утро, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Доброе утро, это Яша Шахматист, говорит ваш сосед по Флориде. Я хочу сказать, что когда я утром просыпаюсь и осознаю, что эта девушка, не дай бог, я забыл уже ее имя, и слава богу, вот, не у власти, и все эти законы, и, ой, даже начинать не хочу, что там было, как там было плохо. Пока там хорошо из-за этого самого Трампа, которого все чехвостят, который добился побед, очень много, так сказать, он уже болтает и так далее, и так далее. Вот, но, сам факт того его присутствия меня очень и очень... будоражит положительную сторону. Вот это я хочу сказать сегодня. Спасибо.
1: Ну что, я рад, что вас это будоражит в положительную сторону, а не в отрицательную. Спасибо. Вы знаете, вот есть один ряд, вернее, показателей, которые объявил недавно наш глава ФБР Кеш Пател. Значит, по отчету ФБР за 25-й год убийства снизились в стране на 18%, общий уровень насильственных преступлений на 9%, и уровень убийств в стране самый низкий примерно за 75 лет. То есть это 4,1 убийств на 100 тысяч населения. Значит, и показатели первой половины 26-го года показывают дальнейшее падение этого показателя. Ну, хорошо, давайте с вами разберемся, как это могло произойти и как к этому относиться. Значит, мы знаем, что, например, у нас одним из самых опасных городов страны был Вашингтон, DC. И туда ввели Национальную гвардию. И это произошло на моих глазах. Я был в Вашингтоне в это время, и я это видел. И что бы ни писала наша пресса, что бы ни говорили все эти левые наши комментаторы на телевидении, на всех этих NBC, ABC и CNN, я видел реакцию людей. Они улыбались этим бойцам Национальной гвардии, которые ходили по улице по 3-4 человека с автоматами в форме, и они явно были им благодарны. То есть количество убийств только в столице резко упало, произвели более 2000 арестов, и это арестовали именно тех ребят, которые несут ответственность за эту жуткую статистику. То же самое произошло в Чикаго. То есть у нас есть такие горячие точки в стране, где введение Национальной гвардии реально помогло изменить ситуацию. Ну и потом там уже, когда главных действующих лиц негативных убрали с улицы, негативов убрали с улицы, то ситуация могла поменяться. Такие дела. Ну и потом есть еще один показатель, который не связан с деятельностью Трампа. Но у нас всплеск преступности был во время ковида, когда люди сидели по домам, много людей пило и употребляло наркотики больше, чем обычно, со всеми вытекающими последствиями. Такие дела. То есть у нас реально статистика по преступности в стране улучшилась.

0: Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Вадим, доброе утро. Я скажу сейчас такую юридическую мысль, хотел узнать ваше мнение. Понимаете, я не верю, что правительство Израиля и израильская разведка какие-то ошибки совершают. Они делают все сознательно. Когда они Нетаньяху подбил Трампа на войну с...
0: Ну, у нас прервалась связь. Если вы уже выругались и снова слышите мой волшебный голос, я вас попрошу снова набрать наш номер. Я не знаю, по какой причине произошел разрыв связи, но, пожалуйста, мне интересно заслушать до конца вашу юридическую мысль. Теперь по поводу того, что израильская разведка не ошибается. Я думаю, что в принципе израильтяне не ошибаются, потому что израильтянам удалось сделать то, чего не удалось сделать украинцам. Они втянули нас в эту войну. И когда я говорю, они втянули нас в эту войну, я повторяю слова нашего госсекретаря Марка Руби, который нам рассказал, как это все произошло. Простым английским языком. Что они сказали, прилетел Нетаньяху, он выступил перед кабинетом, и при этом и Рубио, и Пит Хексет, и другие, и Джей Ди Венс, они были против этой войны, но Нетаньяху сказал, сейчас мы, значит, ликвидируем их руководство, люди выйдут на улицы, и если вы долбанете по их главным объектам, то все, мы в дамках. Это все произошло только с чудовищными последствиями для тех людей, которые вышли на улицы. Там по разным оценкам от 30, я слышал, тысяч до 70 тысяч человек расстреляли, посадили в тюрьму, в тюрьме расстреляли, на улицах расстреляли. То есть вся потенциальная оппозиция была физически уничтожена. А то, что произошло дальше, мы знаем, ничего хорошего не произошло. Война продолжается, экономический кризис имеет место. То есть и да, и еще, как следует со слов Руби, Нетаньяху буквально поставил Трампу ультиматум в мягкой форме. Он сказал, вы как хотите, мы начинаем. Если вы захотите, вы к нам присоединитесь. И Трамп присоединился на нашу голову. То есть я еще раз повторю. Израильтян Нетаньяху удалось сделать то, чего не удалось сделать Зеленскому. Мечта Зеленского втянуть нас в войну с Россией. Не получилось. А у Нетаньяху получилось. Но голова лучше работает, опыта больше. Это единственное, что можно сказать по этому поводу. Окей, вернемся к нашему разговору. Я так и не понял, в чем еретичность недовысказанной мысли. Но если еще раз, если вы нас еще слышите и хотите продолжить, довести до конца свою еретическую мысль, то набирайте наш номер. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
1: Алло.
0: Доброе утро, говорите, пожалуйста.
1: Да, Вадим, доброе утро. Это чистая арифметика, понимаете, потому что 2000 с 9-11 прошло 25 лет. Вот это да. Вся молодежь. Ему же сейчас 25 лет, но можно посчитать, что дети, которые 10-15 лет родились до этого, да. А им уже 40, это взрослые люди. Плюс да. В нашу систему вкалывать было вложено 100 биллионов долларов для того, чтобы промывали мозги вот этому поколению. На сегодняшний день их в стране 100 миллионов человек. И что бы Трамп ни говорил, и что бы, какие бы правила он бы не устраивал, эта молодежь это не будет воспринимать серьезно. Вы согласны или нет?
0: Да, промытая молодежь с промытыми мозгами, она, да, у нее свой взгляд на жизнь, безусловно, отличающийся от нашего, 100%.
1: Ну вот с этого надо исходить, понимаете, все это было продумано, и плюс 20 миллионов.
0: Я не понял, что все было продумано. Я про молодежь, я согласен. А что было продумано, я вас попрошу объяснить.
1: Ну, продумано, что вложили деньги в колледжи для того, чтобы промывали мозги, чтобы учили вот эту молодежь. Сами понимаете, чему. Плюс во время Байдена запустили 20 миллионов человек, которых выгнать отсюда физически, автоматически, как Трамп обещал, невозможно. Понимаете? И не демократы невозможно. будут за них держаться, потому что это их будущий электорат. Так или нет?
0: Да, это именно так.
1: Это продуманная операция вся была, так что поменять все моментально, как Трамп обещал, и все остальное, это просто невозможно. А с Ираном экономически и политически он просто справиться не может, потому что он прислушивался к нашим любимым, в кавычках, друзьям, это Катар, Саудовская Аравия, Турция и так далее. И плюс подключилась к этой истории и Россия.
0: Мне кажется, он прислушивался к любимым друзьям Нетаньяху, а не к Катару и к Саудовской Аравии.
1: Ну, я не думаю,
0: ну, хорошо. Об этом говорит наш госсекретарь. Окей, спасибо вам за участие в передаче. Хорошо. Так, сейчас нам звонят. Владимир нам звонит. Прошу прощения, ту кнопку нажал. Вот, елки-палки. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. По поводу вашей уверенности в том, что Иран не будет уничтожать, не будет бомбить Израиль. У меня такой вопрос. Мы знаем с вами, что больше 20 лет Иран вкладывает миллиарды долларов.
0: Невозможно. Звук пропадает, не могу понять, что происходит.
2: Вкладывает.
0: Нет, я прошу прощения, но вас не слышно. Я сожалею. Наберите нас еще разок. Окей. 73. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро. Я тоже хотел поучаствовать. Вот хотел сказать, что то, что вокруг происходит сейчас Ирана, за тысячи лет было Богом через Библию предсказано. Это в последней книге Библии Откровения, 9 глава, там об этом написано. И никто не сможет истории.
0: Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Ну, у нас все это снова вернулось. Я вам задал простой вопрос. Значит, вам стало лучше жить здесь, у нас в стране? Или все по-прежнему, или хуже? И разговор снова вернулся на круги свои, на эту бесконечную тему с Ираном, с Израилем. И это мы не про это говорим. Мы говорим про то, у нас здесь, в стране, что Трамп сделал для нас. Мы ощущаем перемены к лучшему при Трампе. Вот мой вопрос. И у нас, к сожалению, очень много времени осталось для того, чтобы получить на него ответ. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
4: Добрый день.
0: Дальше. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Алло.
0: Это с подводной лодки звонят. У берегов Гренландии. Доброе утро, в эфире, говорите, пожалуйста. Не получается. У нас что-то сегодня просто со связью. В эфире какие-то помехи. Ну хорошо, я хочу, видимо, мне надо опускать занавес, потому что, во-первых, осталась минута до конца этой передачи, и что-то со связью, у меня такое ощущение, просто плохо слышно людей, прерывается сигнал. Это пытка просто слушать кого-то в таких условиях. Я подведу итог. Вот у нас наш антинаучный опрос общественного мнения дал такой результат. 57% позвонивших считают, что жизнь к лучшему не изменилась. И я должен сказать, что у меня жизнь к лучшему изменилась, потому что я живу в более спокойном месте, чем я жил раньше. Я живу в менее дорогом месте, чем я жил раньше. От своих друзей, оставшихся в Нью-Йорке, Я не слышу того, что их жизнь улучшилась. С другой стороны, я понимаю, что там все-таки многое зависит от муниципальных властей, от их деятельности. Деятельности Мамдани, например, или Хокул, но не от Трампа. Но в целом, сказать, что как-то моя жизнь подешевела, улучшилась, стала более спокойной, я могу исключительно в связи с моим собственным действием, а не в связи с действием моего правительства. Хотя нет, я могу говорить о деятельности губернатора Де Сантиса, который действительно выдающийся, но об этом в другой раз. Сегодня я с вами прощаюсь. Хочу выразить признательность всем, кто набрал номер 718-303-9090 и оставить нам последние минуты для поднятия настроение с единственной и повторимой Анналисой из солнечной Италии. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: Person, ho un'idea. Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков, по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Вчера Федеральное авиационное управление временно приостанавливало полеты в нескольких крупных аэропортах Восточного побережья после сбоя в системе связи диспетчерского центра управления воздушным движением. Ведомство вводило запрет на вылеты в JFK и Лагвардия, а также в аэропорту Бостона. Временные ограничения на полеты из-за проблем со связью на ряде частот диспетчерского центра коснулись также аэропортов Нью-Йорка и Филадельфии. По данным ведомства, резервный волоконно-оптический кабель был случайно поврежден строительной бригадой. Кандидаты-республиканцы во время предвыборных встреч и выступлений призывают администрацию Трампа приостановить экспорт дизельного топлива. Это, по их мнению, будет способствовать снижению рекордно высоких цен на горючее. Цены на дизель впервые превысили $6 за галлон и продолжают расти. Особенно сильно это бьет по сельским и республиканским штатам, где борьба за места в Сенате оказалась сложнее, чем ожидалось, и недовольство избирателей может привести к катастрофическим результатам для партии. Премьер-министр Израиля Нетаньяго обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке Хамас. Об этом он написал в соцсети X. Цитирую, «Я еду в ООН, я расскажу правду о наших героических солдатах и расскажу правду о вас», — написал Биби. Постпред при ООН Майк Уолтс назвал заявление Мамдани о возможном аресте Нетаньяго чисто политическим спектаклем. Он объяснил, что Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест. Стало известно о предварительной причине смерти сына Синди Кроуфорд Пресли Гербера, который скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в департаменте полиции Санта-Моники. Предварительной причиной смерти молодого человека называют передозировку запрещенными веществами. Судебно-медицинская экспертиза завершена, но окончательный официальный вердикт пока отложен.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
7: Второе число.
1: Йом-Кипур, и многие инвесторы не были на работе, как и положено. Я надеюсь, все записали в книгу «Жизни, довольствие и здоровье», скрепили печатью. И вчера, как обычно происходит, биржа поднялась. Индекс Dow Jones вчера прибавил 366 пунктов, 0,7% плюс. 52 049 был конечный результат. Standard Poor's 500 поднялся на 114 пунктов, 1,5%. 7765 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 27122, прибавив 600 пунктов или 2%. С четвертью транспортный индекс упал на 0,5%. Зато Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,5%. Сегодня нефть минус доллар 72,1 баррель. Брента 198 долларов 59 центов. Золото минус 20 долларов 40 центов. 4363 доллара 70 центов. Стоит унция золота, унция серебра 166 долларов 13 центов. 1 евро равен доллар и 15 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,802%. За 10 лет можно получить 4,929%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,265%. Обратите ваше внимание, интерес упал. Десятилетние дают меньше 5%. Это значит, что цены на бонды поднялись. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция тоже плюс 0,4%, Германия плюс 0,5%, Швейцария плюс 0,3%, в Азии Шанхай небольшой плюс и Гонконг плюс 0,2%. Наша биржа сегодня, похоже, откроется следующим образом. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 198 пунктов, Standard & Poor's плюс 3, NASDAQ минус 27, ну, не мудрено, вчера они поднялись на 600, сегодня показывают минус 27, это меньше, чем 0,1% минус, а после того, как они прибрали 2% с четвертью, это вполне нормально. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. SanDisk, который уже поднялся на очень много в этом году, и специалисты говорят, что он поднимется еще больше. Новый таргет — $2400 в течение следующих 12 месяцев. И они рекомендуют SanDisk покупать. GE Healthcare Technologies надо покупать. Kinder Morgan и Williams Companies можно покупать. Plexus будет вести себя тоже хорошо. Nvidia, Broadcom надо продолжать покупать. MetLife будет вести себя хорошо, с Netflix будет все в порядке, Мету надо покупать, новый таргет $875, ранее был 710, теперь 875, Fifth Third надо покупать, Rush Street Interactive можно покупать, CoWeb будет вести себя хорошо, Sirius Point хорошо, WP Carey можно покупать, Yes Way, все нормально с ними, Everest Group, с ними все хорошо, Pascal покупать, Decision покупать, а West Pharmaceutical Services, с ними тоже все будет хорошо. Crane and XP покупать, Western Alliance хорошо, Eldorado Gold покупать, Ericsson Underweight. Ericsson Underweight, его надо держать поменьше или вообще не держать. Homes and American Homes for Rent тоже будут вести себя неплохо. И Netflix теперь новый рейтинг — держать. Ранее был покупать, теперь сказано, что его стоит держать. Цены, которые изменились сегодня. Alibaba поднялась на 3%. Quest Diagnostics и LabCorp Holdings сегодня прибавили 5% каждая. Vicor поднялось на 9%. On Holding прибавил 6%. Сегодня с утра GameStop поднялся на 3,5% после того, как стало известно, что CEO Райан Коэн купил 1,2 миллиона акций. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкера, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Westcare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую всех на волне 620 AM. В студию микрофона Михаил Братславский, а программа называется «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. Все очень просто. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Спасибо, Акмаль, что встаешь так рано и заботишься о настроении нашего замечательного города. Сегодня на календаре у нас 22 сентября. Возможно, вы уже успели заглянуть в календарь и знаете эту дату. Это дата, когда до конца года остается 100 дней. Помните, как до приказа. 100 дней, ровно 100 дней до конца года. А кроме этого, данный конкретный день является днем, астрономическим началом осени в северном полушарии, когда день по продолжительности равен ночи. То есть это у нас называется равноденствие, да? Так, наверное, называется. Всемирный день без автомобиля. Завершение Европейской недели мобильности, призывающей отказаться от машин в пользу экологического транспорта, велосипеды, самокаты или же пешком. Вот. Ну и есть разные всякие весьма интересные приметы этого дня, но мы на них сегодня останавливаться не будем, потому что я нашел значительно более интересную причину радоваться и встретиться сегодня. Ну, во-первых, дорогие друзья, сегодня уже день после Йом-Кипур, после судного дня, и спасибо тебе, Господи, мы, похоже, получили еще один кредит на следующие 365 дней. Чем я вас и поздравляю, раз мы уже сегодня с утра встретились. Спасибо тем, кто поддерживает мои эфиры. В частности, я напомню о том, что агентство Welcome Care предоставляет работу всем, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство в Нью-Йорке предоставляет немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, приходите, получите бесплатное образование, пройдите специальные курсы, получите диплом и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты. И плюс дополнительные бонусы, а с некоторых пор, а именно с прошлого года еврейского, но с нашего настоящего года 2026-го. Агентство платит еще и дополнительные, то есть вручает еще и дополнительные ценные подарки. Вот, поэтому обратите на это внимание, позвоните по телефону 718-232-4850, если вы хотите получить отношения как в семье и лучшие условия работы, то позвоните в агентство Welcome Care. Напомню, что агентству предлагает целый ряд интересных программ, в частности, программа для ветеранов, переживших Холокост и детей войны. 24 часа ухода в сутки вы можете оформить в агентстве Welcome Care. Также вы можете получить программу краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома или же, допустим, инфарктов, инсультов, операций. Вы можете получить программу 12 плюс 12 на целые сутки, а также программы для детей. У детей, если наблюдается аутизм, есть специальная городская программа, которую помогут оформить через агентство Welcome Care. И есть программа для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Им необходима помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта, помощь при выполнении домашних заданий после школы, дошкольная помощь, есть специалисты. Это не просто home attendant, это люди, подготовленные для того, чтобы подтянуть ребенка, наладить ему вопросы дисциплины, чтобы он продолжал в будущем нормальную, комфортную взрослую жизнь. Поэтому это невероятно важно. Позвоните в агентство Welcome Care 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. И есть еще одно предложение. Это обратить внимание на условия, которые предлагает центр Enriched Adult Daycare. Центр расширенных возможностей. Внимание, Бруклин. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Я предлагаю выбрать один день. Почему? Ну, потому что вообще-то сильно-сильно интересно, что предлагается на трех этажах. А поверьте, на каждом этаже хочется остаться. Хочется использовать весь центр
максимально, а там есть и тренажеры, и грязевые ванны, и различные там массажисты, и есть там культурные программы, и оздоровительные программы, и питание. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду. Кстати, шеф-повар, это шеф-повар ресторана «Астория», если помните, было невероятно вкусно. Возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное, вы можете дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Я хотел бы обратить внимание Квинса и района Фараковый. Обычно я знаю, что из Бруклина не очень сильно хотят доезжать в эти места, а вот центр Enriched Adult Daycare забирает посетителей отовсюду. Это первое. А вот совсем скоро, буквально на днях, откроется филиал Enriched Adult Daycare в Бронксе. Поэтому те, кто проживает в Бронксе, вам не надо будет далеко кататься на автобусах. У вас будет свой потрясающий центр расширенных возможностей прямо в Бронксе. Телефон 718-928-73-73, 718-928-73-73. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и третье важное сообщение, которое я готовил, ну и, честно сказать, приготовлю к 15 ноября, чтобы вы даже не сомневались, это возможность встретиться в синагоге, которая расположена на Ocean Parkway, угол Нептун, приблизительно в этом районе, но на Ocean Parkway, 2915 Ocean Parkway в Бруклине, еврейский центр, ну вот. Там будет проходить совершенно потрясающий концерт. Концерт, который, наверное, будет символизировать лучшие и интереснейшие события этой осени. Этой осени, но в конечном итоге эта дата, 15 ноября, она очень близко к Дню Благодарения. Правильно? То есть я бы приурочил этот праздник к Дню Благодарения. Благодарение – это особое умение человека – принимать прекрасное и за это благодарить. Так вот, 15 ноября, в 3 часа дня, большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Риттель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстная танго, песни на идыше и иврите. В общем, приходите, сказал я в рифму. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик, ведущий Михаил Брославский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Park в Бруклине. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. Я бы по поводу билетов посоветовал вам, дорогие друзья, поторопиться, поскольку те, кто слышали когда-либо голос Константина Риттель-Кобылянского, те уже приобрели билеты. Те, кто является поклонниками этого замечательного исполнителя, те уже приобрели билеты. А вот те, кто не знает или никогда его не слышал, те пока билеты не приобрели. Но, уверяю вас, вы делаете большую ошибку. Почему? Отвечу на этот вопрос. Кстати, билеты приобрели и те, кто успели увидеть его в программе Яна Левинзона и Ильи Аксельрода. Помните, «От реки до моря» есть такая программа, Константин был у них в программе, и он совершенно потрясающий, он потрясающий рассказчик, он потрясающий конферансье, если можно сказать, самого себя. И это будет удивительное мероприятие, на которое я вас приглашаю 15 ноября в 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции. Ну а для того, чтобы подтвердить свой рассказ великолепным голосом, потрясающим исполнением, я приготовил для вас одну невероятно известную композицию. Ну, давайте вместе и послушаем ее.

0: Дорогие друзья, как вы смогли услышать, это запись живого концерта. Это не студийная версия. Это запись, где актер двигается, артист двигается, поет, ходит, участвует в постановке, играет. Очень много вокруг артистов тоже совершают определенные движения. В общем, это значительно сложнее, понятно, и это не студийная запись, а это живой, то, что называется лайв-концерт, лайв-театрализованное выступление. Можете представить, что будет у нас в зале, когда этот концерт будет вживую 15 ноября. Не пропустите. Друзья, середина часа в Нью-Йорке, 9 часов 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на новости и рекламу. Оставайтесь с нами, после мы продолжим.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Вчера Федеральное авиационное управление временно приостанавливало полеты в нескольких крупных аэропортах Восточного побережья после сбоя в системе связи диспетчерского центра управления воздушным движением. Ведомство вводило запрет на вылеты в JFK и Ла-Гвардия, а также в аэропорту Бостона. Временные ограничения на полеты из-за проблем со связью на ряде частот диспетчерского центра коснулись также аэропортов Нью-Йорка и Филадельфии. По данным ведомства, резервный волоконно-оптический кабель был случайно поврежден строительной бригадой. Кандидаты-республиканцы во время предвыборных встреч и выступлений призывают администрацию Трампа приостановить экспорт дизельного топлива. Это, по их мнению, будет способствовать снижению рекордно высоких цен на горючее. Цены на дизель впервые превысили $6 за галлон и продолжают расти. Особенно сильно это бьет по сельским и республиканским штатам, где борьба за места в Сенате оказалась сложнее, чем ожидалось, и недовольство избирателей может привести к катастрофическим результатам для партии. Премьер-министр Израиля Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке Хамас. Об этом он написал в соцсети X. Цитирую, «Я еду в ООН, я расскажу правду о наших героических солдатах и расскажу правду о вас», – написал Биби. Постпред при ООН Майк Уолс назвал заявление Мамдани о возможном аресте Нетаньяху чисто политическим спектаклем. Он объяснил, что Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест. Стало известно о предварительной причине смерти сына Синди Кроуфорд, Пресли Гербера, который скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в департаменте полиции Санта-Моники. Предварительной причиной смерти молодого человека называют передозировку запрещенными веществами. Судебно-медицинская экспертиза завершена, но окончательный официальный вердикт пока отложен.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
1: Новости.
5: новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
2: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Davidson Radio.

Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Врославский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня на календаре 22 сентября, и честно вам скажу, я нашел героя для своей сегодняшней программы, и это Андрей Бачи.

врожденную в глаукому, а потом, когда Андреа было 12 лет, произошло то, что навсегда изменило его жизнь. Он играл в футбол, и мяч сильно ударил его в лицо. Это был тот самый глаз, которым он еще мог различать свет и цвета. После травмы и кровоизлияния врачи пытались спасти зрение, но сделать это оказалось совершенно невозможно. И это, безусловно, оказалось серьезнейшей трагедией. Андреа ослеп. Ослеп полностью. И вот здесь, друзья, начинается самое интересное. Он не отказался от музыки. Он научился читать ноты по Брайлю, продолжил заниматься музыкой и позже стал брать уроки вокала у знаменитого итальянского тенора Франко Корелли, чтобы оплачивать занятия. Бачелли в молодости играл на пианино, в барах и на вечеринках, причем у него была совершенно нормальная профессия. Он получил юридическое образование в Пизанском университете и некоторое время работал адвокатом, представьте себе. То есть перед ним, значит, возникла сложная проблема, сложная проблема выбора в жизни, но человек смог сам создать свою жизнь и построить ее заново. Он сказал, ну все, обстоятельства... Он не сказал, вернее, что ну все, обстоятельства решили все за меня. Он так не сказал. А теперь случай, который изменил его судьбу. В начале 1990-х итальянский певец Цукерра искал исполнителя для песни «Миссерере». Демозапись Бачелли попала к человеку, для которого эта песня первоначально предназначалась. Вы знаете эту композицию «Лучано Паваротти». Паваротти услышал голос Андреа и фактически сказал, этого певца нужно оставить. И в результате Бачелли и Паваротти спели «Миссерере» вместе. Для молодого Бачелли это был невероятный момент. Человек, которого он когда-то слушал как кумир, и теперь стоял рядом с ним и пел вместе с ним. А дальше Санремо 1994 года, победа в категории молодых исполнителей и стремительный международный успех. И вот еще одна удивительная вещь. Чтобы стать знаменитым оперным певцом, Бачелли пришлось пройти путь через бары, юридический факультет, прослушивание и маленькие сцены. Не очень похож на сказку «Путь», правда ведь? Но именно так обычно и начинается настоящая карьера. Его слова о жизни звучали так. В одном из интервью Бачелли сказал очень простую вещь. «Нет невозможной мечты, если у тебя есть вера, дисциплина и смирение. Можно добиться практически любой цели». А еще он очень не любит, когда его жизнь сводит исключительно к слепоте. Он говорил, «То, что я слеп, не то, что определяет мою жизнь». Мне кажется, друзья, это очень важная мысль. Подумайте, не я победил слепоту, а я не позволил слепоте решить, кем мне быть. Это совсем-совсем другая история. Я приготовил некоторое количество его песен, и это песни, которые символизируют и его жизнь, и его талант, и его абсолютно безграничный успех.

«Конте Портеро» стала одной из главных песен Бочелли, а после версии с Сарой Брайтман, которую мы сейчас слушаем под названием «Time to say goodbye», превратилась в международный хит. И здесь произошло удивительное. Оперный голос оказался совершенно естественным рядом с современной поп-музыкой. Это уже был не просто певец для любителей оперы. Это был голос для миллионов.

это думал прервать чуть раньше, но разве можно прервать и не дослушивать, не дослушать этот совершенно потрясающий финал? Следующая композиция, где Бочелли встретился с еще одним великим голосом, это Селин Дион. «The Prior» стала одной из самых известных его дуэтных записей. Позже Бочелли вспоминал именно этот дуэт как один из самых эмоциональных моментов своей карьеры. А в интервью Грэмми он вообще сказал, что дуэт для него — это своеобразная встреча душ, потому что два голоса должны не просто звучать одновременно, а слушать друг друга. Семью напоминает, да, такое высказывание? И ведь действительно, здесь нет соревнования. Кто громче, выше или красивее, они разговаривают голосами. Андреа Бочелли и Селин Дион.

Тот случай, когда такие мощные концовки, что их невозможно обрезать. Следующая, как бы, песня, это мы как будто бы вернемся туда, где началась большая история о Бочелли. «Мисс Серера». Это одна из важнейших песен в его судьбе, потому что именно она привела его к встрече с Лучано Паваротти. Паваротти был одним из величайших теноров 20 века. И вдруг рядом с ним молодой, практически неизвестный слепой певец из Тосканы. И Паваротти не стал воспринимать его как конкурента, он услышал в нем настоящий голос. Вот иногда один человек просто должен сказать другому: «Я тебя услышал, иди дальше». Для Бочелли таким человеком стал Паваротти. И я, конечно, хотел вставить вам сейчас возможность услышать Паваротти и Бочелли, этот дуэт. Но я приготовил еще одну версию Андреа Бочелли с этой же композицией, Джон Миллис. И здесь вы услышите комбинацию двух вокалистов совершенно из разных жанров. Так Паваротти тоже очень любил делать, поэтому мне эта версия очень понравилась. Послушайте.

2020 году во время пандемии Бочелли выступил в пустом Миланском соборе Дуомо. Концерт транслировался по всему миру и собрал более 28 миллионов просмотров. Он пел практически перед пустым городом, но слушали его миллионы. И вот здесь вся история Бочелли как будто замыкается. Мальчик, который потерял зрение, молодой человек, который играл в барах, чтобы учиться петь, юрист, который не бросил музыку, певец, которого услышал Паваротти, артист, который спел с Селин Дион, Сарой Брайтман, Эдом, Шираном и собственным сыном. И человек, который продолжает выходить на сцену. Он однажды сказал: «Нет невозможной мечты». Пожалуй, это и есть самое точная строчка для, дорогие друзья, сегодняшнего утра. Тем более, что это утро после Йом-Кипур. Потому что иногда человеку для достижения цели нужно не видеть дорогу. Иногда достаточно верить, что она существует.

0: друзья, с вами был Михаил Брославский. Этим утром помогал мне Акмаль Тахиров. Оставайтесь на нашей волне, будьте здоровы и позвоните родителям. Пока, пока.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Фомкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Homecare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Davidson Radio. В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
7: Новости на
8: Davidson Radio.
7: Информация к этому часу.
1: Следите с новостями, Наталья Бустрицкая.
9: В Нью-Йорке на этой неделе ожидаются затруднения с дорожным движением. Из-за 81-й Генеральной Ассамблеи в город прибыли представители почти 200 стран. В Мидтауне, особенно в районе штаб-квартиры ООН, ожидаются многочисленные перекрытия улиц, трафик и временное ограничение движения. Паромное сообщение тоже может работать с перебоями. Мероприятия высокого уровня пройдут с 21 по 28 сентября. Выступление президента Трампа ожидается сегодня. В городе усилены меры безопасности. Власти рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. Если поездку на автомобиле невозможно отменить, заложите дополнительное время. Перед выездом проверьте дорожную ситуацию. Избегайте района восточных 40-х улиц возле 1-й авеню. В Белом доме объявили, что запускают Trump TV, YouTube-канал, который будет освещать только позитивные новости о действующем президенте. В описании канала отмечается, что на нем будут круглосуточно транслировать лучшие видео и самые важные моменты с участием Трампа. В аккаунте Белого дома в соцсети X был опубликован пост, в котором администрация выложила ссылки на мобильные приложения и призвала скачивать его и получать новости в режиме реального времени. Инсайдер поделился подробностями состояния сына Синди Кроуфорд, 27-летнего Пресли Гербера, в элитном рехабе в последние дни его жизни. Далее цитата: «Он страдал от крайне низкой самооценки, ему было трудно принять себя настоящего и обрести уверенность в себе. Он понимал, что ему нужна помощь и хотел раз и навсегда избавиться от зависимости», рассказал источник изданию Page Six. Звонок в скорую Лос-Анджелеса из клиники поступил утром. Сотрудник рехаба сообщил об остановке сердца и передозировке у мужчины в центре. Врачи, которые прибыли на место, смогли только констатировать смерть Гербера. Центр Resolution Living – один из самых известных рехабов в стране. Курс лечения там стоит миллионы долларов. По информации на сайте, центр специализируется на помощи людям с зависимостями и проблемами психического здоровья.
8: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
11: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
12: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
11: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
10: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
14: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
15: My name is Gil Zohar.
16: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Всем салют, доброе утро. Красит нежным светом. Сегодня свет не очень нежный, но все равно осенняя пора, очарование. С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Так неожиданно закончился чудесный музыкальный привет от Леонида Животовски, что я просто даже как-то словила тишину, что называется. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, как водится, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И наш знаменитый турагент, туристический гуру во всех направлениях Леонид Животовски с музыкальным приветом получает алаверды от нас. Мы приветствуем вас в эфире. Леня, здрасте.
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, энтерпренеры, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Лень, я вчера, вот честно говорю, засыпая, готовясь к сегодняшнему эфиру, пыталась восстановить хронологию вашего приветствия, вне зависимости от того, что я говорю. И у меня не получилось. Мне все-таки надо будет как-то вырезать этот кусочек и выучить, как «Отче наш», потому что настолько всегда четко вас не сбить вообще с позиции, как бы мы вас ни приветствовали, что бы мы ни придумывали, туристки и все. Это о чем говорит? Это говорит о том, что Леониду Животовскому можно доверять. Это человек стабильный. У него абсолютно незыблемые позиции в бизнесе. А это что? А это значит возможный стабильный заработок. Поэтому мы сегодня никуда не отплываем. Мы сегодня не путешествуем. Мы сегодня стремимся к финансовой независимости, о которой нам расскажет Леонид Животовски. Вкратце, Леня, суть предложения: стань независимым турагентом в международной турфирме. Звучит, конечно, очень привлекательно.
1: Окей, есть фирма, турфирма, которая 35 лет в бизнесе. У нее 145 тысяч агентов в 22 странах. И она приглашает агентов стать независимыми травел-агентами. Что значит независимыми? Это значит, что компания вам дает все свои связи, все свои connection, и когда вы получаете commission, они с вами делятся 30 на 70. Если вы заработали $1000, то они забирают 300, а вам дают 700. Они вам дают два веб-сайта, один для турпродаж, один для рекрутинга. И еще 20 веб-сайтов я вас научу, как получить абсолютно бесплатно. И у вас будут свои веб-сайты типа Disney World, Norwegian Cruise Line. Это называется affiliate. То есть это в процессе обучения. То есть у вас будет 20 плюс 2 сайта, а у вас аж 22 сайта будет, если меня послушать. Теперь люди, которые приходят в этот бизнес, они с первой минуты, как они только зарегистрировались, становятся агентами, и они сами как бы работают на commission, компания им не звонит, пока вы компании не звоните. То есть вам никто не говорит, вышли вы ли на работу или работаете, то есть это ваш бизнес, сколько хотите, сколько работаете. Это так кратко.
0: Лень, вообще, вкратце это очень хорошо, и говорите вы очень складно, и очень убедительно, и, собственно говоря, очень мотивируют всегда ваши предложения, ваши рассказы. Но меня вот как человека потенциального, допустим, турагента интересует, сколько я могу заработать конкретно в этом бизнесе?
1: В этом бизнесе каждый заработает столько, сколько он туда вкладывает свое время, силы и энергии. Кто-то ничего не зарабатывает, кто-то зарабатывает ровно столько, сколько он путешествует, потому что многие люди заходят в этот бизнес, они говорят, а мы не будем работать, но мы много путешествуем, так мы будем как бы на своих собственных путешествиях зарабатывать commission, что тоже нормально. А есть люди, которые начинают зарабатывать там $500 в месяц. Я думаю, слушай, если я в два раза больше буду работать, так 1000 получится. А если в 4 раза, то 2000 и так дальше. Поэтому все зарабатывают по-разному.
0: Лёня, вот знаете, когда мы начинали, Вы, и у нас была вот одна, я не помню, может быть, даже самая первая программа, которая была посвящена возможности заработать деньги, будучи, значит, турагентом, попробовав себя в новой ипостаси. Вы рассказали о даме, которая когда-то работала, значит, в тюрьме, потом стала турагентом, вы назвали какие-то совершенно невероятные деньги, она там заработала 1-2 миллиона, вы еще потом несколько, в некоторых программах несколько раз ее упоминали, и вот она одна такая, она уникум, но люди думают, ну, может быть, это какой-то выдуманный персонаж, может быть, так нереально, а кто-то думает, а я могу стать еще круче, чем это Джемми, ее, по-моему, зовут, и что вы на это скажете? Может быть, на нее можно где-то взглянуть, понять, что это реальный человек, а не выдумка искусственного интеллекта?
1: Окей, это хороший вопрос. Значит, первое, неделю назад она проводила Zoom и записали этот Zoom, и он у меня есть. Любой человек, который как бы интересуется то, что я рассказываю про этот Джимми, свяжитесь со мной через Davidson Radio, я вам дам послушать ее, и все задают вопросы. И я, ну, такие, как я, потому что люди тоже хотят зарабатывать максимум. Теперь она не одна такая уникум, она number one. Но если она там зарабатывает, грубо говоря, 250 тысяч, то number two зарабатывает 220, а number three зарабатывает 200, а number четыре зарабатывает 190. Поэтому она не одна такая. Она number one как бы по цифрам, но народу, который зарабатывает нормально, там хватает. Теперь немножко я расскажу, где она живет, чтобы вам было понятно. Значит, она живет... где она живет, сейчас я вам скажу. Она живет в городке, население которого 1300 человек. Я хочу, чтобы вы эту цифру услышали. 1300 человек.
0: Но это она, по-моему, бюджет этого города вообще опережает, мне так кажется.
1: 1300 человек, это на Ocean Park, это 6 домов. Если взять вместе, это целый городок. Теперь этот городок занимает 1 квадратную милю. Находится в... Это город называется Нью-Шерон, Айова. Это сельскохозяйственный район, там все в сельском хозяйстве работают. Если сравнить с нашей комьюнити, которые почти все куда-то ездили в круиз, все ездили в Европу, там по 5, 6, 8 тысяч тратили, то там живут совершенно другие люди. Там люди... Вы поняли, там работы нет, там... Ну, на ее счастье, она закончила колледж, и на ее счастье там тюрьма есть в этом городе. И она пошла работать в тюрьму на 50 тысяч долларов, что для тех краев считается хорошо. И, ну, так как денег мало, то она еще в колледже, она еще занимается самообороной, там, карате, или я не знаю, как, чем она занимается. Она еще 4 группы в колледже вела, как, наверное, физрук, я так думаю. И вот кто-то к ней пришел, предложил стать, заниматься травелом, парт-тайм. Она целый год сопротивлялась. Думайтесь в это. Целый год говорит, какой травел, посмотри на наш город, посмотри, я каратистка. Да, она, но я еще поправочку. Я сказал, что она охраняла людей, но она parole officer. Что это значит? Это когда люди освобождаются, она их держит под контролем. Они приходят, там, типа, ну, чтобы они опять в тюрьму не попали. То есть она и в тюрьме, и ходит по квартирам, они к ней в офис приходят. То есть она контролирует тех, что откинулись с тюрьмы. Теперь она начала парт-тайм заниматься, уговорила эта женщина ее. И она первая, кому она пошла, с твоим этим тюремщиком, начала всем рассказывать, что она занимается, бла-бла-бла. И первые клиенты она получила из тюрьмы. И потом у нее отец был контрактор, он ходил там, что-то там ремонтировал, она ему карточки давала, и он каждый раз, когда ходил estimation делать, он давал ее карточки. А моя дочка, между прочим, занимается травелом, и она всех своих родственников просила раздавать карточки. То есть она подписала своих родственников в этом маленьком городке. Короче, на второй год, part-time, она вышла на 120 тысяч в год. Это при работе, где она зарабатывала 50 на основной. Я адвайзер этот экономический говорит, слушай, ты зарабатываешь практически в два раза больше, чем на работе, может тебе кинуть работу и удариться в этот травел. Она пошла к начальнику тюрьмы и говорит, слушай, если я хочу уволиться, заняться своим бизнесом, если у меня не получится, ты меня назад возьмешь, потому что там работаешь-то немного. Он говорит, конечно, ты хорошая девочка, ты у нас тут там, и то, я тебя с руками заберу, так что не переживай. И вот она ушла и начала заниматься своим делом. Теперь за 5 лет она вошла в клуб миллионеров. Что это значит? Это значит, те люди, которые заработали миллион на комиссионных. Если 5 лет разбить, то есть миллион на 5 лет, это в среднем 200 тысяч. Но у нее понарастающее было. То есть оно было 120, 180. Теперь сейчас она где-то в районе 250 тысяч зарабатывает примерно. Теперь, кроме этих денег, что она зарабатывает, у нее еще туристическая команда агентов. Она набрала себе 127 человек, работает в ее команде. Те деньги, которые она с них имеет, сюда не входит. Я говорю только о деньгах на комиссионные, которые она лично зарабатывает. А еще оттуда там еще 1000 или 1500 капает. Ну, грубо, я не знаю точно сколько. Но 127 агентов приносит ей тоже деньги. Теперь что она дальше сделала? Так как в городке не сильно разгонишься, она открыла группу в Facebook, сделала туристическую группу, и каждого человека, который уезжал, она его вела как ребеночка. Ну, вы там не забыли паспорт, вы там в аэропорт не опаздываете. Когда они приезжали, она у всех просила ревью, чтобы они ей сказали на видео. И они не говорили, как она есть, это понравилось, то не понравилось. И она начала, и она с разрешения своих кастомеров начала ставить их фотки и про каждого кастомера. И люди на этой группе начали заходить, потому что это живое общение, это не глянцевая какая-то там открыточка, которая не знает, что правда ли. Это люди, живые люди. И так она раскручивалась. И она сейчас number one в нашей компании, но вроде бы как даже в индустрии. То есть она даже в индустрии number one. Но это так кратко.
0: Господа, если вас вдохновляют подобного рода истории, 718-303-8000, уже звоните, оставляйте свой номер телефона, ваше имя. Леонид вам перезвонит, и вы легко сможете вступить в этот клуб и веселых, и находчивых, и успешных предпринимателей, которых мы на территории этой программы называем независимыми турагентами. Между тем, полно скептиков, Леня, и, естественно, сейчас вот такая теплая волна нахлынула прямо в студию со словами «Уже давным-давно все это было, и это давным-давно существует в интернете». И я от себя добавлю, они там наверняка тоже вот эти тепловолнистые жители нашего города и окрестностей говорят, что нафиг мы там нужны, там уже все места блатные расхватали.
1: Значит, я вам объясню одну вещь. Вы знаете такие сайты, как Amazon, вы знаете такие сайты, как eBay. Там миллионы людей что-то продают, и каждый день туда что-то добавляется, и все могут туда вставить свои 3 копейки и что-то тоже продавать. Поэтому любой бизнес, который вы хотите открыть, вы не откроете, что вы один. Откройте ресторан, их сотни. Откройте ландромат, их сотни. Все, куда бы вы ни пошли. Но дело в том, что любой бизнес открыть надо много денег вкладывать. Ресторан надо 500 000, миллион минимум. Ландромат 250-500 тысяч. Травел-бизнес, вам не надо ничего выкупать, никаких баночки, коробочки. Это сервис, первое. Второе, мы все ушли онлайн, и мы тоже с вами находимся онлайн. И наш онлайн называется davidsontravel.com. Поэтому мы не остались на столе с бумажками и с ручками. Мы точно так же ушли онлайн. Но есть разница в том, что когда... Я просто одну историю очень быстро расскажу, если есть время.
0: Есть, конечно.
1: Да. Значит, я в твоей жизни расскажу историю. Раньше мы с женой, что ли, мы ездили all-inclusive в Доминикан 2 раза в году. У моей жены был бьюти-салон, и 31 декабря, это самый тяжелый день ее, все хотят на Новый год быть красавцами. И она сидит уже 5 часов вечера, последних клиентов достригает, и женщина говорит, ну, куда вы едете? Она говорит, да, туда, в Доминикан, 5 звездочек, там все класс. Она говорит, ну, good luck, только будьте уверены, что это не Ambience компания. Она говорит, а что за Ambience? Она говорит, обанкротилась, она не платила всем людям по всему миру номера. Жена мне звонит, говорит, проверь документы. Я открываю Ambience 31 декабря в 5 вечера, представляете? Я звоню в Доминикан, говорю, слушайте, мы должны завтра прилетать, 1 января, мы в 5 утра всегда в JFK. Они говорят, да, в списке есть, но номера ваши не оплатили. Ambience обанкротилась. Я говорю, что с моими деньгами? Я говорю, за деньги не переживайте, они вам вернут на карточку, они всем возвращают. Я говорю, а могу ли я вас купить номер? Она говорит, да, пожалуйста, называет сумму на $600 дороже, чем я купил 3 месяца назад. То есть на $1200 я должен попасть на эту поездку. Я звоню жене, она говорит, слушай, у меня есть клиент, Сережа, с Нью-Джерси, позвони от меня, скажи, потому что я занята. Я звоню этому Сереже, наша агентша уже уехала, я не смог дозвониться, которая нам продала это. Сережа говорит, дай мне час. Через час он мне звонит, говорит, я звонил всю Америку, вся Америка уже ушла на Новый год. В Лос-Анджелес звонил, в Калифорнию, в Сан-Франциско, в Чикаго, все закрыто. Я говорю, что же мне делать? Он говорит, дай мне еще полчаса. Через 10 минут он звонит, быстро давай карточку, быстро. Я говорю, что там? Он говорит, не спрашивай, звонок сорвется. Я ему даю карточку, он ток-ток-ток, слышу там на компьютере. Он говорит, фу, зарегистрировался, давай факс. Слайд мне бумагу, там только confirmation number. Я говорю, а что случилось? Я тебе взял то, что ты хотел, всего на $100 дороже на человека. На $200 я вам сделал. Я говорю, а как же ты сделал? Он говорит, а я позвонил на Гавайи, там уже 1 января, и там открылись турбюро, которые мне нужны. Можете себе представить, что он сделал для меня? Теперь мой вопрос к клиентам. Кто вам онлайн будет это делать, если не живой человек? Ответьте мне, пожалуйста.
0: Никто, Лень, я отвечу за всех, если так можно. Вот. Я понимаю, что меня закидают, но, конечно, все равно живой человек еще нужен и понадобится еще надолго, хотя бы для того, чтобы за искусственным интеллектом последить. Не то, чтобы там догнать, перегнать, но просто хотя бы посмотреть. У нас практически несколько минут остается, 2, наверное, или 1, или 3. 718-303-8000, номер телефона для тех, кто заинтересован попробовать себя в роли турагента независимого. Для всех тех, кто готов заработать дополнительные деньги, это интересно наверняка. И этот бизнес, как вы уже слышали, если слушаете по вторникам, Леонида Животовского, можно начать прямо сейчас. Для этого, еще раз повторяю, вам нужно просто позвонить по телефону 718-303-8000, оставить свое имя, ваш номер телефона, Леонид с вами свяжется, и вы обо всем договоритесь. Тем более, что, Лень, буквально вот 2 слова скажите, верно ли, что этот бизнес подойдет абсолютно всем, не, так сказать, неравнодушным людям? Так бы я это сформулировала.
1: Всем, кроме тех, кто ненавидит людей.
0: Вот совершенно верно. Я думаю, таких у нас очень мало, просто единицы. Мы говорим о тех, кто любит людей, с удовольствием готов к общению. Лень, большое спасибо, до следующего вторника, 718-303-8000. Ждем ваших звонков, всех тех, кто готов попробовать что-то новое. Акмаль, спасибо, мы продолжаем.
1: Bye.
2: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
3: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
2: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и Калифорнии. Звоните нам сегодня. Завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Bye.

0: мы любим Нью-Йорк.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио любит Нью-Йорк. На Дэвидсон Радио Акмаль Тахиров и Лена Вишневецкая тоже признаются всегда в любви к этому городу. А любовь — это что? Любовь — это не только такая мур-мур-агу-агу штучка. А любовь — это вот и проблемы, и скандалы, и переживания, и какие-то размышления. В общем, любовь — это большой труд. И мы стараемся любить, научиться любить талантливо, даже если речь идет о нашем большом городе. Вот на эту тему мы только что говорили во время рекламной паузы с ребятами из Effective Home Care. Юля, Олег, здрасте.
3: Доброе утро.
2: Очень рады мы вас видеть, конечно, и вам, как и нашим слушателям. Мы желаем удачи, успехов во всех ваших начинаниях, хорошего настроения, хорошего дня. У вас хорошее агентство. Знаю, потому что люди доверяют передать вопрос вам. Вопрос очень личный, вопрос очень такой интересный, на мой взгляд. Почему вопрос? Потому что сегодня будет только один вопрос. Как правило, в течение недели поступают много вопросов, и не только по телефону задают вопросы люди, с которыми я воочию встречаюсь где-то в любимом городе. Так вот, интересный сегодня вопрос. Мне разрешили назвать имя этой пары. Это Феликс и Мария. И вот такая ситуация. Мария сказала: Лена, пожалуйста, я верю тому, что говорит Олег и Юля, я слушаю ваши передачи. Мы не являемся пациентами агентства Effective Home Care, но сейчас мы раздумываем над тем, что нам делать, и вот как Олег с Юлей посоветуют, так и будет. Значит, у Феликса 10 часов, он после инсульта. И 10 часов ему назначили совсем недавно. У него убрали 2 часа, было 12 часов. Они это дело не оспаривали. И Феликс закреплен за одним агентством. У Марии 6 часов. И очень давно Мария закреплена за другим агентством. И к ней приходит home attendant уже очень много лет. Наступает вечер, она говорит: я не в состоянии одна ухаживать за Феликсом. Дети живут в Нью-Джерси далеко. Мы, конечно, говорит, все время с ними общаемся. Она говорит: я бы хотела вплоть до того, чтобы отказаться от своих часов в пользу своего мужа, чтобы нас объединили в одно агентство, и чтобы каким-то образом у нас был вот такой период, когда мне не нужно было ночью вставать, поднимать мужа, помогать ему там дойти до туалета. Потому что, она говорит, нам вот этих 16 часов недостаточно. И она подчеркивает, она говорит, мы никогда не оспорили, что у Феликса сократили 2 часа. Вот что вы посоветуете, что нужно сделать этим людям?
3: Ну, доброе утро всем опять. Еще.
2: Интересная, правда, ситуация?
3: Да, ситуация интересная и не новая.
2: Разве? Да. А я такой впервые слышу.
3: Нет, смотри, ну то, что, допустим, кейсы в разных агентствах, это нормально. Я не знаю, это одно и мультиси или нет. Тоже если разное, тоже нормально. Если одно, тоже нормально. Значит, это позволяет в какой-то момент дома находиться двум кергиверам, которые один смотрит за Феликсом, второй смотрит за его супругой. Получается в общей сложности 16 часов.
2: Угу.
3: Я бы что посоветовал попробовать сделать изначально, если они этот не решали вопрос, поговорить с кейс-воркером или с его кейс-воркером по поводу schedule, расписания. Может быть, вот эти 16 часов можно как-то сдвинуть расписание, что это, допустим, будет занято там 16 часов в сутки, к примеру. Значит, ну, к примеру, 6 часов, да, вот...
2: 6 часов у Марии, 10 часов у

0: ночью, и, и что ему нужна ночью супервижн, ему нужно ночью, ночью уход и помощь, что ему 10 часов мало, и попросить increasing hours, спросить split shift. Сейчас очень тяжело получить split shift, но я скажу вот буквально вчера, не вчера, в пятницу позвонил мне мой знакомый, которого мы оформляем на программу, помогаем оформлять, получить программу waiver. Значит, он сказал: Алекс, что мне делать? Мой папа позвонил кейсворкер, ему дают live-in.
1: С проживанием.
0: С проживанием. А у него 14 часов у папы. Но весь смысл был в чем? До этого мы говорили, что это не хватает, чтобы у папы проблемы ночью. Он поднимается, он падает, ему надо помощь, там, сходить в туалет, ему нужна ночью помощь. И есть докторов, бумаги, все это зафиксировано, даже была скорая вызывалась ночью, было падение. Значит, поэтому мы ему посоветовали начать оформлять, просить у кейсворкера split shift, чтобы присмотр был ночью. А параллельно, если будет отказ или что, мы начали помогать ему оформлять бумаги на waiver программу. Но ему дали live-in. Но live-in это 13 часов. Он, то есть у папы 14, а ему дали live-in, а live-in покрывает 13 часов, потому что по закону по live-in хаматенда должна отдыхать. И вот эти 13 часов очень тяжело разбить, какие-то часы, может быть, ночью, днем, но факт в том, что он отказался и попросил, чтобы ему дали сплитшит. Вот сейчас ждем результатов, если будет отказ, но уже давали live-in, но это уже будет легче на основании этого взять на арбитраж и получить от них split shift. То есть мой совет, если это нужна помощь ночью, значит, они должны вызывать с MLTC, делать assessment, чтобы пришла NURSE, и просить у них доказывать, что ночью нужна помощь, получать split shift.
1: А вот скажите, Юль, как на твой взгляд, а может быть, если бы было одно агентство, вот допустим, я сейчас просто условно говорю, вот допустим, Феликс и Мария, они бы позвонили тебе, Юля, и сказали, если мы перейдем вдвоем к вам в агентство, не лучше это будет? Может быть, мы каким-то образом, вы нам поможете сдвинуть часы с вашими работниками, но их устраивают, в принципе, их хоматенды их устраивают, потому что, тем более, у Марии женщина работает уже очень много лет, она сказала.
0: Лен, я не вижу, смотри, на сегодняшний день ситуация такая сложноватая, да, Надо работать, да, надо профессионально работать, надо решать эти вопросы. Но если они давно в агентстве, у них там все нормально, надо сначала попробовать, я не знаю, я бы попробовал поговорить с кейсворкером и сдвинуть эти часы.
1: А с каким кейсворкером? С чьим? С Феликса или с Марией? Ему нужнее, значит, помощь, ему нужна, она говорит.
0: Ему нужна больше помощь. Ну, там как варианты, если она... ей нужна помощь, и находится дома кто-то из родственников, там можно, ну, к примеру, вот есть часы, допустим, с 9 утра там, до 7 вечера, да, 10 часов. Mm-hmm. Сказать, что вот, допустим, утром там, до часу дня, там, к примеру, до 2 часов дня, там есть там внук, сын или кто там есть, кто помогает на самом деле, чтобы помочь присмотреть за ним. А потом они не могут помогать смотреть, им реальная вот эта помощь 10 часов нужна позже. Им нужна эта помощь, допустим, с часу дня, с 2 часов дня, там, до 12 ночи, к примеру, или до 2 часов ночи. Попробовать сдвинуть шифт. Но перед тем, как пробовать сдвинуть шифт, надо... попробовать попросить assessment, визит медсестры. И
1: чтобы пересмотрели возврат вот этих двух часов.
0: Попробовать increase the hours, попросить split shift.
1: А я еще, знаете,
0: Леночка, но мы сейчас говорим действительно о том, что Феликсу нужна помощь, есть реальные проблемы ночью.
1: Это правда, но я сейчас скажу такую вещь, я не знаю, я имею право это говорить или нет, но, слушай, из песни слов не выкинешь. Мне Мария говорит, я говорю, почему вы не обжаловали, вот когда у вас сократили эти два часа? Она говорит, потому что мне сказали, что вот если у него останутся эти 12 часов, ему выпишут...

0: такие лекарства, он будет все время спать, будет сонный, будет неадекватный, и это вообще сведет его в могилу очень быстро. Поэтому вот мы стараемся. Я говорю, как это? Это кто этого? Ну, сказали ей, вот соседка, условно говоря. И поэтому мы, говорит, ничего не просили. Вот если добавят, если, говорит, мы будем просить, чтобы часы добавили, их добавят, ему врачи такие лекарства будут прописывать за то, что вот так такие долгие часы, что он будет все время как бы подседаться.
1: Я говорю, что это такое? Какие-то деменции есть?
0: Ну, он после инсульта. Он после инсульта.
1: Я понимаю, но инсульт это не...
0: Он, ну, ему не становится лучше, скажем так, несмотря на то, что Мария говорит, нет, мы стараемся, он старается, я вот помогаю, Хаматендет помогает. Очень тяжело. Он в коляске по дому ездит даже. Вот. Поэтому я удивляюсь, почему вот так срезали, что называется, два часа. Я очень удивляюсь. Мне кажется, что ты абсолютно прав, я в этом деле совершенно не разбираюсь, но мне кажется, что они должны просить. Я обещал задать этот вопрос в эфире, вот я знаю, что Мария слушает. А вообще вот, возвращаясь, так сказать, изначально к моему комментарию по поводу того, чтобы вот их объединить под одним зонтиком, который называется Effective Home Care, почему люди агентство меняют? Вот есть какие-то реальные причины?
2: Это хороший вопрос. Ну, во-первых, возьмем во внимание тот факт, что люди разные, и это может быть просто человеческий фактор. Есть люди, скажем так, немножко тяжелые, им могло что-то не понравиться, им мог не понравиться, грубо говоря, тон их координатора, они решили, они перешли. То есть это не есть сложный процесс, в общем, переходить из одного агентства в другое, поэтому люди могут себе это позволить, скажем так. Во-вторых, также немаловажно, что есть очень много агентств, которые, ну, у них нету такого, скажем, я не хочу как бы очень сильно нас выхвалять, но когда уже работаешь с несколькими агентствами, можно заметить уровень работы, который мы ведем, и, например, другие агентства. То есть лично за себя буду говорить, когда я работала координатором, это всегда идет личный подход к каждому пациенту. Когда пациент звонит, ты пытаешься ему действительно помочь, что ему нужно, пытаешься подобрать того хаматенда, уход, в котором он действительно нуждается. Поэтому если существует проблема, если пациент обращается к ней, к своему координатору, и его не слышат, ему не помогают, то, соответственно, как результат, пациент недоволен услугами, которые он получает именно от этого агентства, он переходит. Но тоже есть, например, если я говорю о пациентах, которые могут очень часто менять агентство там, по причине и без, и есть наоборот, пациенты, которые, они просто настолько привыкли к одному агентству, хоть им иногда уже бывает там не очень удобно, скажем так, не то, что удобно, а, ну, вот не помогают им. А вот просто привык пациент и уже такой думает, ну, так это тяжело делать, вот переходить куда-то. Они думают, что физически им нужно куда-то переходить, скажем так. А условно это просто, если у вас действительно как бы вам что-то не нравится, вам не подходит услуги, которые вам предоставляет это агентство, это очень легко, вы можете подобрать, выбрать агентство, которое вам нравится, позвонить, просто сделать один звонок, и вам помогут перейти туда, куда вам будет, где вам будет удобно.
0: А как вот один звонок? Да, ну вот один звонок, вот люди позвонили, скажем, к вам в агентство 718-806-1666 и добавили 115, попав к Юле, 718-806-1666. Позвонили в Effective Home Care, не забудьте 115 добавить добавочные три цифры. И чем это будет отличаться? Ну, все агентства скажут, допустим, у нас индивидуальный подход, у нас вот это, у нас вот это. Каким образом это человек чувствует, каким образом он должен понять, что да, действительно существует разница, и правда ли то, что, допустим, я тоже слышала, бывают случаи, когда пациентов, ну, не то чтобы запугивают, им не говорят напрямую, а им говорят, да, пожалуйста, идите в другое агентство, вот у вас сейчас 8 часов, как только перейдете куда-то, будет сразу 5 или 3. То есть и пациента, просто у пациента в голове такая красная кнопка и думает, да ладно, я уже потерплю там, как это, ну я вот пойду, зачем мне это надо и так далее. Такое бывает, потому что, да, мы уже много раз говорили, да, это бизнес, и если я, допустим, пациент, для меня это все вместе называется home care, да, а на самом-то деле тут миллион программ, тут и часы мне дает не Олег с Юлей, а кто мне дает часы? Город-штат, кто мне дает?
1: Инсурисная компания.
0: Да, страховая компания. И если мой сосед говорит о том, что «Ой, я перешел, вот мне позвонили, сказали, мне сразу дали 12 часов». А второй человек звонит, а ему говорят, а вам и три не положено, потому что у вас там, допустим, не хватает там каких-то, я не знаю, как это, на правах поинта, а тут у вас не та страховая компания, вы вообще еще не подходите по возрасту, по заболеваниям. То есть что делать пациенту, каким образом, на что ему ориентироваться?
1: Лен, все вот то, что ты сейчас сказала, значит, смотри, то, что какие-то агентства могут сказать пациенту, перейдете, потеряете часы там, в другое агентство, они, ну, это чисто чушь. Значит, это не имеет... Перейти в другую MLTC, страховую компанию, на сегодняшний день, возможно потерять часы, если у пациента недостаточно диагнозов. Значит, что я... Вот ты сказала, вот почему, допустим, ваше агентство, почему это... Смотри... Я очень просто. Позвоните в агентство. Вас же никто не просит, не заставляет или не уговаривает перейти. Задайте все вопросы, приготовьте вопросы, которые у вас существуют. У всех есть вопросы, которые вы боитесь задать своему агентству по какой-то причине, или что чего-то, или кто-то вас напугал. Я вообще не понимаю, когда говорят такие вещи. Это чистая ерунда на сегодняшний день. Значит, позвоните в наше агентство, задайте все эти неудобные вопросы. Получите ответы. Позвоните в то агентство, где вы находитесь. Позвоните еще в агентство и сравните, как с вами разговаривают, как вам отвечают на те или иные вопросы. И сделайте свои выводы. Что касается вот того, что вот вы перейдете в другое агентство и вы потеряете часы. Ну, послушайте, во-первых, часы и сервис даются людям, которые в этом нуждаются. Значит, у вас есть на то основание, у вас есть все документы, у вас есть все. Наше агентство готовит человека к приходу медсестры. То есть мы смотрим сначала, какие есть диагнозы. Мы рекомендуем, чтобы обратиться к доктору, получить какие-то репорты. И на основании этих репортов и этого диагноза люди получают нормальные часы. Или отстаивают свои часы, которые у них есть на сегодняшний день. Позвоните.
0: Мне нравится, Юль, вот скажи, может быть, я не права. Когда речь заходит, неважно, вот сейчас это агентство по уходу на дому, магазин, ресторан, там, я не знаю, салон массажный или там спа-салон или что-то, любой бизнес, всегда может возникнуть вопрос, мне кажется. Вот если надо постричься, ты бы отправил там своего сына, сам бы пошел вот туда-то. Если бы тебе понадобилась там, я не знаю, фаршированная рыба, ты бы отправил бы вот в этот магазин. Твоя мама находится под зонтиком Effective Home Care, честно признавайся в эфире.
2: Абсолютно, да, даже я отвечу.
0: Вот, да, вот я смотрю, у Олега такое растерянное лицо, думаю, сейчас скажет, нет, у нее там страховка не подходит. И я прямо же-то испугалась. Значит, ты свою маму, единственную, любимую, дорогую, голубушку, привел под крыло в Effective Home Care, абсолютно доверил здоровье и заботу своей мамы своим работникам. О чем это может говорить, Юля?
2: О том, что если мы доверяем самого родного человека в нашей жизни какому-то учреждению, офису, агентству, то, я думаю, это говорит обо всем, о том, что в первую очередь этому агентству можно доверять, потому что, ну, кого-кого, а свою маму, я думаю, мы будем отправлять только в самое надежное место.
0: А есть какие-то преференции, Олег, у твоей мамы в агентстве? Вот она бывает, как все другие пациенты, там, может пожаловаться, кто-то опоздал на работу, может быть, или еще что-то такое. Вы как решаете эти вопросы? Ну, давайте о личном немножко.
1: Давайте о личном. Преференции есть, конечно, не буду скрывать у моей
2: мамы.
1: Я
2: вставлю, можно, потому что она всегда может позвонить директору нашего агентства и пожаловаться.
0: На мобильный телефон, да? Так, интересно, да, на мобильный телефон. И что? Как вы решаете эти вопросы? Я знаю, что Хоматент может позвонить в агентство и пожаловаться.
1: Я скажу, смотри, что у моей мамы, что у многих наших пациентов, очень хорошие киргиверы, тим сложился, там основная группа. Это
0: девочки семья, да.
1: Девочки с Украины, значит... И знаешь, поначалу, как и все родители, мама, да нет, зачем, мне сколько много, там упиралась, а потом говорит, какое счастье, что мы находимся в этой стране, что нам такая помощь, такой сервис, ну, они действительно делают свою работу шикарно, ну, слушай, может быть, и потому, что это моя мама, я просто знаю этих людей, как они работают, они не только на ее кейсе работают, они работают в других кейсах, и я как-то помогаю этим людям, есть знакомые агентства, где они еще работают, чтобы они были заняты постоянно, и везде только хорошие слова о них, и не только о них.
0: За это, кстати, сейчас, спасибо от Хоматендов даже.
1: Сейчас у всех Хоматендов, у всех агентств люди, которые с Украины, угу. с вот этими продлениями разрешения на работу.
0: ТПС, да, Юля, это вот это?
1: ТПС и вот эти, у некоторых очень большие проблемы, и мы, конечно, нервничаем, потому что это очень хорошие работники, и у нас очень много таких людей, и мы надеемся, что... наше правительство этот вопрос решит, потому что люди работают, платят налоги.
0: Я не сомневаюсь. Да, я не сомневаюсь, что все будет нормально.
1: 15-го, некоторым продлили, некоторые непонятно, почему еще не получили никакой информации. Но вот мы надеемся, что у этих людей будет все хорошо, война еще продолжается. Они здесь с детьми, у некоторых несколько детей. Это их хлеб, это их работа, и... они очень хорошие работники, они не сидят на каком-то велфере, на каких-то пособиях, они честно зарабатывают свои деньги, поэтому будем надеяться, что у нас в правительстве сидят умные люди и это понимают. Вот это сейчас первый вопрос.
0: И тебе спасибо, кстати, ты вот так вскользь сказал, но я отмечу, что... ты таки, да, помогаешь своим работникам еще куда-то устроиться в агентство, чтобы они могли полный рабочий день, там, кому не хватает, дорабатывать к своим знакомым.
1: Ну, конечно,
0: это очень
1: люди,
0: хорошо.
1: Людям надо зарабатывать.
0: Безусловно, да. Увы и ах, инфляция, никто это дело не отменял. В любом случае, значит, и работники, и пациенты, есть ли какие-то сомнения? Никто, вот видите, мне очень нравится, что ни Олег, ни Юля не говорит о том, что переходите к нам. Если вы довольны своим сервисом, пожалуйста, прекрасно, продолжайте довольствоваться, только будьте, пожалуйста, здоровы, находитесь в безопасности. Но если у вас возникли какие-то вопросы, или вы не знаете о каких-то программах, мы вот, я так планирую, дай бог, все будет нормально. Юль, ты расскажешь по поводу вот этого вейвера, люди, которые ждали и которые продолжают ждать. Это люди с определенными отклонениями психическими, это люди, у которых были травмы головы, это люди, которые имеют определенные диагнозы. Для них существуют определенные программы, это совершенно другое, которые распространяются на отдельную категорию пациентов, и вы можете получить намного больше часов по уходу. Правильно я говорю, да, Юль? Да. Для этого в каком вы статусе в этом отношении находитесь или ваши близкие? Что касается детей, у которых есть проблемы, тоже можно звонить Юле. По поводу работы, по поводу, может быть, продления часов – никто вам ничего не обещает, но Олег вот сидит напротив и всегда подчеркивает и в эфире, и вне эфира. Будем бороться до победного конца, и это занимает время. Никогда никто не обещает, что вот сегодня позвонили, завтра вопрос решен. Все это решаемо в рамках закона. Главное, что результат, как говорится, в пользу пациента. Недаром же Effective Home Care. Пожалуйста, звоните и задавайте любые вопросы. Вам обязательно ответят. Заодно послушайте, как профессионально, с какой заботой, с каким теплом Юля отвечает на ваши вопросы. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. И хотел бы завершить сегодняшний эфир, Юля, Олег, все-таки тем кейсом, с которого я начала. Феликс и Мария. Может быть, все-таки стоит им попробовать позвонить вам? И, может быть, хотя я вот, например, точно не имею права говорить, переходить в другое агентство. Кто имеет такое право? И есть ли вообще такое право у кого-то сказать пациенту, переходите в другое агентство?
2: В принципе, каждый человек может такое сказать, но тут будет главный вопрос об, если мы будем говорить об этических или моральных принципах этого человека, то есть сам пациент имеет право решать, где ему удобно, где ему комфортно. Если ему неудобно, если его не устраивает сервис, который он получает от своего агентства, он имеет полное право решить пойти туда, где ему будет лучше.
1: Я бы, в свою очередь, добавил... ну, немножко откорректировать. Вот, допустим, caregiver, если он...
0: Нормальный человек.
1: Нормальный человек, он не может сказать. У нас были случаи, когда мы помогали людям, просили, возьмите нас на работу, а потом нам звонят пациенты и говорят, послушайте, вот нам наша хомотента сказала, давайте перейдем в другое агентство.
0: Ух ты, но не имеет права же, наверное.
1: Это был просто, знаешь, вот чисто предательство.
0: Конечно.
1: То, что я люблю. И, короче, значит... Мы зафиксируем это, берем объяснение от пациента и ставим это в систему. И этим людям потом тяжело куда-то устраиваться на основании. Это очень, они не имеют права этого делать.
0: Это нарушение этики всех вообще принципов.
1: Эти люди, Феликс, пусть позвонят. Я обещаю, что просто посоветуем, послушаем их, посоветуем, что сделать, и не обязательно переходить в наше агентство в том случае, если у них все там нормально.
0: Феликс и Мария, вы в надежных руках. Как, собственно говоря, и все те, кто доверил заботу о своих близких, о своем здоровье, агентству Effective Home Care. Юля, Олег, спасибо огромное. 718-806-1666, добавочный 115. Акмалюшка, обнимаю, спасибо, пока.
1: До свидания.
3: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: В студии Наталья Буслицкая. Белый дом запустил круглосуточную онлайн-трансляцию Trump TV на YouTube. В эфире обещают показывать ключевые выступления и наиболее значимые события в режиме реального времени. Запуск последовал за решением ABC, CBS, Fox News и NBC приостановить освещение мероприятия с участием Трампа в знак солидарности с корреспондентами CNN, Политика и MS Now, которых лишили аккредитации. Решение закрыть журналистам доступ в Белый дом Трамп объявил в прошедшую пятницу, сославшись на распространение фейк-ньюс. В понедельник медиа подали совместный иск в Федеральный суд в Вашингтоне. Трамп заявил, что его администрация намерена обжаловать возможное неблагоприятное решение. Донателло Версачи запускает новый бренд совместно с онлайн-ритейлером Revolve Group. Компания будет выпускать одежду и косметику и ориентироваться в первую очередь на молодежную аудиторию. Первые продукты поступят в продажу в следующем году. Тогда же станет известно название марки. В марте прошлого года Донателло покинула пост креативного директора Версаче, который занимала почти 30 лет после смерти своего брата Джанни Версаче. После этого она стала главным амбассадором бренда. В декабре Версаче перешел под контроль Prada Group. 61-летняя Моника Беллуччи снялась для обложки октябрьского выпуска испанского «Harper's Bazaar». Актриса и модель дала изданию интервью, в котором рассказала, почему не боится стареть. Цитирую, «Настоящей альтернативы нет, либо ты стареешь и принимаешь этот процесс с достоинством, либо умираешь. Если смотреть на вещи так, то я 1000 раз предпочту стареть». Старение означает, что вам повезло остаться в живых и что у вас впереди есть будущее, призналась Белуччи. В ходе съемки она примерила множество модных образов: платье с шелка и бархата Фенди с колье Картье, черное шелковое платье Гуччи с туфлями Кристиан Лабатан, вязаный кардиган Том Форд и красное платье Валентина.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Добрый день, здравствуйте. Я приветствую всех радиослушателей Дэвидсон Радио вот в такой осенний, прекрасный, солнечный, теплый, замечательный день. Всем яркого, энергичного продолжения этого дня и, ну, конечно же, теплого, уютного вечера в кругу самых любимых, дорогих людей. С вами Наталья Кардо и самый лучший звукорежиссер, самый прекрасный человек сегодняшнего эфира – это Акмаль Тахиров. Спасибо тебе огромное за все, за твою профессиональность, всегда, всегда, всегда, за любую помощь. А в студии вместе со мной, ну, прекрасные гости, яркие, светлые, и позвольте мне представить для всех для вас, наших слушателей, это Екатерина Асмус. Это такой женский голос этого спектакля, которому, собственно говоря, в преддверии которого мы делаем эту, совместно делаем эту нашу передачу, наш эфир. Это такой женский голос, без которого разговор о бунинской любви, пожалуй, вообще просто невозможен. Напротив меня сидит Рустем Галич. Актер, режиссер, педагог, мастер слова, что сегодня, я так думаю, самое главное. Мой друг, чем я очень-очень горжусь, замечательные, красивые и талантливые люди, которые дарят, делятся, отдают, учат, дарят эмоции, добро, искусство и, конечно же, самое главное – любовь. Вот, а я сейчас немножко дам по одной секунде поздороваться нашим гостям, чтобы вы их услышали. Пожалуйста, Рустем.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Вот так коротко. Вот так коротко, Рустем, представил. Добрый день. Хорошо. Екатерина, пожалуйста.
2: Добрый день всем. Очень рада быть снова в этом замечательном месте. Мы сегодня поговорим об искусстве, о любви обязательно, любовь и кровь, страсть. Это тема нашего проекта, который мы только что очень хорошо представили в Бостоне в театрализованном стиле. Здесь мы представим его тоже в таком немножко другом. Там у нас было как спектакль, здесь у нас будет больше как кабаре. А дальше мы везем его в Майами. В общем, каждый раз мы будем его делать немножко по-другому. И вообще о цели искусства в нашем мире мы сегодня поговорим.
0: О, это прекрасно. Вообще, я хочу сказать, что тема самая, наверное, лучшая, самая главная, самая основная, самая прекрасная – тема любви. А личность, именно которая... Мы выбрали просто для этой темы личности, их громадное количество во всех ипостасях. А вот сегодня мы выбрали личность именно Ивана Бунина. Это очень интересно. Кстати, я хотела тебе задать один вопрос, потому что мне лично на мой телефон звонила одна женщина, которая очень хочет прийти на спектакль, и она меня спрашивала: скажите, пожалуйста, а из каких трех именно, из чего состоит вот этот спектакль? Там три темы, правильно? Вот она очень просила, я сказала: вот послушайте, пожалуйста, сегодня передачу в час дня, как раз будет сам Рустем, Екатерина, и они вас осветят, пожалуйста, сделайте такую маленькую-маленькую рекламку.
1: Но прозвучат точно два рассказа: «Солнечный удар» и «Муза». Ну, третий рассказ, у нас есть сомнения, может быть, мы заменим на стихи, потому что, чтобы не перегружать наших радиослушателей и зрителей, но тема, в общем-то, уже отражена в самом названии «Солнечный удар». Любовь, она ведь бывает разная, она бывает тихая, она бывает пастельная, она бывает неожиданная, она бывает постепенная. А вот Бунин в некоторых рассказах как раз посвящает и фокусирует наше внимание любви, которую никогда не ждешь, которая сваливается на тебя, как обух по голове, То есть ты можешь начать просто какие-то флирт, легкие отношения, а потом ты понимаешь, что для тебя это был самый главный день, самая главная женщина, самое главное событие твоей жизни. Но сознание и рефлексия приходят потом. Вот такие неожиданные повороты и отражены в двух рассказах «Солнечный удар» и «Муза». Поэтому вот они будут представлены в первую очередь. Mm. Ну, а дальше пускай будет маленькая интрига, будут маленькие неожиданности.
0: Нет, ну уже практически достаточно сказано. Мы просто приглашаем всех, всех зрителей, слушателей, которые нас сегодня слышат, и вы, может быть, даже, если кто-то не слышит, может быть, вы просто расскажете и пригласите, проведете прекрасный вечер 20 сентября в 5 часов вечера здесь, в театральной гостиной «Дэвидсон Радио». Поверьте мне, я сделаю настолько уютно и камерно это помещение, и просто сделаю так, чтобы вам всем было уютно, приятно, потому что тема будет замечательная. На сцене вы увидите прекрасных людей, совершенно чудесных, которые хотят отдать, поделиться, обменяться этой энергией. И нет ничего прекрасней, чем любовь. А вот конкретно я хочу тебе сказать, кстати, такой вопрос. Когда-нибудь у тебя вообще был солнечный удар?
1: Ну вот... На самом деле солнечный удар был практически у всех.
0: Да не может быть.
1: Потому абсолютно.
0: Что он был у меня один раз по-настоящему в Италии. В солнечной горячей Италии. И прямо вот в Колизеуме, где вот это открытое пространство, где можно было, так сказать, гулять. И это было просто отстоявшая очередь. Огромную-огромную очередь. Вот эту вот, там, не знаю, 40-45 минут под палящим солнцем. Абсолютно без всякой этой самой вот фуражки. Я просто говорю о вот конкретном солнечном ударе. И то есть вот я ходила по этому кругу и присела. Ну, то есть это такое выключение на буквально несколько минут. Но это очень серьезное такое, так что ноги подкашиваются, и ты правда падаешь, и ты правда почти что умираешь. Вот так что вот просто в одном названии «Солнечный удар» я просто думаю, что если тебя постигает такая любовь, может быть, она продлилась совсем чуть-чуть, полчаса, но она становится такой вот какой-то мощной, которая сбивает тебя с ног, которая остается на всю жизнь. И что же это вот такое? Это,
1: ну, круто. Я думаю, любовь, мощное название. Получится, она как раз не длится, а вот солнечный удар может продлиться какое-то короткое время, но потом шлейф от этого солнечного удара может длиться очень-очень долго. Годы и годы, потому что ничего более, как даже вот могу процитировать Бунина из этого рассказа, никогда ничего подобного не испытал за всю свою жизнь ни тот и ни другой. Вот ключ к пониманию вот этого солнечного удара. То есть это какое-то событие, когда у тебя темнеет в глазах, ты теряешь рассудок, все, а потом ты приходишь в себя, но воспоминания об этом тебя не оставляют всю свою жизнь. Если можно, мы чуть попозже вернемся к нашему опыту, который у нас случился в Бостоне, и я тогда передам микрофон Кате, но я расскажу про один очень знаменательный случай. Когда я читал этот рассказ в Австралии, в таком камерном достаточно концерте, и в перерыве ко мне подошла женщина и сказала: «Вы знаете, Рустем, я хочу уйти после первого отделения». Я сначала был удивлен, потому что обычно с моих концертов редко кто ходит. Я говорю: «Ну что, неужели так не понравилось?» Он говорит: «Нет, наоборот. Настолько понравилось, что я хочу остаться вот с этим шлейфом вот этого рассказа. Дело в том, что вы рассказали мне историю моей жизни и моей любви». Я был, честно говоря, потрясен, потому что Бунин, ведь мы знаем, он свои рассказы, в общем-то, выдумывал. Это не то, что было конкретно с ним. Он садился, брал перо, и куда его заводила фантазия, вот туда он писал. Но я стал уточнять, а что же случилось? Она говорит: «Вы знаете, вот со мной случился этот солнечный удар, и я, говорит, всю жизнь ходила с обидой, почему он меня не нашел? Много-много лет. И вы, говорит, открыли мне глаза, что я поняла, что, может быть, он не знал моего имени, может быть, он не знал моего адреса, что он продал точно так же, как и я. И я, говорит, сегодня его простила. И вот с этим легким чувством я хочу уйти. Но я хочу сказать, что классика, наверное, она потому и классика, что она задевает какие-то струночки души практически у каждого человека. Катя, вот, по-моему, примерно подобное у нас было и в Бостоне. Я не знаю, как тебе, да, потому что после спектакля уже, ну, как-то актеры рассыпаются по аудитории, но ко мне несколько человек подходили и вот просто с такими влажными глазами и благодарили за то, что их эта история очень тронула. Тебя тоже, наверное, подходили,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, да, естественно. Но тема любви сейчас особенно актуальна, потому что все люди очень сильно заняты своими делами, и оказывается, что до отношений, до любви нету времени. Отношения стали механистичными, и когда мы говорим о том, что отношения – это эмоции, это чувства, это любовь, и это гамма, палитра каких-то вот... возвышенных, и потом уже невозвышенных, и каких-то ярких, в любом случае, эмоций, которые ценны каждому человеку. И об этом просто нужно вспоминать, потому что эта часть жизни очень важна, иначе непонятно, зачем ты работаешь на своей работе круглосуточно и ничего не испытываешь в этой жизни. Да? То есть хотим мы говорим, мы не хотим мучиться, но тем не менее я знаю точно, что каждый хочет солнечный удар.
3: Ну, это вообще, собственно говоря, непременно. Ну, не такой, как бы, солнечный удар от настоящего солнца. Это я просто, у меня было такое вот, думаю, какое мощное, именно правильное, четкое такое название для того, для этого рассказа и то, что, так сказать, о чем это. Вообще, вы знаете... Это такая тема, что мы с вами можем разговаривать даже вот не столько, сколько времени нам обычно выдают, значит, а вообще очень это бесконечная тема. И не то, что каждый хочет этого солнечного удара, а на самом деле я считаю, что если кому-то не повезло, или вот кто-то просто, ну бывает же такое, вот кому-то не повезло с чем-то в этой жизни, кто-то что-то испытал, а кто-то что-то не испытал. И вообще просто говорю, что неужели есть такие люди, ну, может быть, они есть, я допускаю, которые, ну, просто никогда не испытали никакой любви. Ну, тогда мы можем говорить о любви к животным, о любви к родине, о любви...
1: к чему угодно.
3: К чему угодно, к книжке, к тетрадке, то есть, ну, она все равно есть. Вот поэтому, наверное, это главное. И когда вот мне задают вопрос, или вот... Нет, не мне, сори. Это сейчас такой очень актуальный такой вопрос. В чем сила? Да? Ну вот в чем сила? Я думаю, боже мой, и кто как что-то отвечает? А мне всегда хочется сказать, а сила-то просто в любви и в добре. Это вот принципиально. И если... Это самая огромная, большая сила, которая, ну, именно не в такой любви какой-то коварной, или там какой-то извращенной, или там как-то вот называют. Для меня любовь – это вот настолько мощная, позитивная, добрая
1: я понимаю,
3: и самая лучшая.
1: Всеобъемлющая.
3: Вот да, всеобъемлющая. Такое, да. Такая, как самая красивая планета Земля, вот если отлететь там с космоса. Я что хочу сказать? Я хочу... Вот немножко к личности Бунина перейти. Но я смотрю опять на время, и оно просто утекает. Я знаю, что наш эфир сейчас должна быть реклама. И я хотела бы попросить нашего блистательного звукорежиссера поставить маленькую песню, которую в исполнении Екатерины Асмус, которую мы сейчас услышим, и уйдем сразу на рекламу. Маленький кусочек, просто голос замечательный.

не помню. Не помню. Не знаю. Как-то раз.

0: Я не помню. Не помню. Не знаю.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42. Круглосуточно.
17: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Итак, мы вновь возвращаемся в студию. Вы сейчас услышали замечательный голос актрисы нашей Екатерины Асмус. И я хотела бы продолжить наш разговор. Вы скажите мне, пожалуйста, мои дорогие гости, уважаемые, поделитесь вашими гастролями. Вы представляете этот музыкально-литературный спектакль, вот эту вашу версию, талантливую, замечательную, ваш ансамбль. Расскажите, поделитесь, пожалуйста, с нашими зрителями, которых вы в очередной раз хотите удивить. И вообще, какие зрители в разных городах, где вы были? Пожалуйста, предоставляю вам слово.
1: Ну, на самом деле, в Бостоне у нас был первый, но я считаю, очень удачный опыт. Дело в том, что я Бунина читаю очень давно, и поэтому мне было всегда интересно, ну, как-то интерпретировать по-новому тот текстовый материал, с которым я имею счастье работать уже многие годы. И когда судьба познакомила меня с Катей Асмус, я увидел в ней вот эту новую творческую какую-то энергию, которая может задать новый поворот этой теме. И совершенно не ошибся в своих ощущениях. Мы целый год переписывались, подбирали материал, обговаривали, как это может быть. И Катя придумала очень любопытную такую форму. Она придумала салон начала 20 века, где есть пианист, где она, есть еще один артист. Все собираются и делятся ощущениями от своих любовных историй, кто что. И вот в этот салон вхожу я. Но везде есть некая адаптация под как бы существующую ситуацию. Здесь мы будем только вдвоем, но вот эту атмосферу салона мы постараемся ее перенести сюда, да, Кать, правильно я говорю?
2: Нет, не очень.
1: Не совсем?
2: Как раз поправить чуть-чуть хотелось бы. А в Бостоне действительно у нас был ресурс театра на крыше, там были актеры замечательные, то ли Александр и Дима Клейнбек, пианист. И у меня была возможность, поскольку я сценарист, драматург, у меня была возможность написать небольшую пьесу для того, чтобы включить все номера свои, собственно, романс Серебряного века и чтение Рустема в такую вот общую канву, и мы там сделали такой театрализованный вариант, и очень всем понравилось, и нам самим тоже. А здесь у нас будет поддержка музыкальной секции, с нами здесь поиграют известные и любимые всеми музыканты Володя Кощеев и Джозеф Зильберман, они будут с нами, и мы будем музыку эту слушать в общем-то, в ансамбле. Вот, и тоже там небольшую драматургическую, буквально крошечную, я смогу как бы в виде монологов уже подать, тоже обвязочки, но это будет другой опыт, это будет немножко здесь у нас в стиле кабаре.
1: Но, наверное, мы поставим столики, и в зрительном зале будут столики, и все равно это будет такое продолжение немножечко салонной атмосферы.
2: Обязательно, салон обязательно.
0: Это, конечно, непременно. Это вот моя когда-то придумка была вот в этом зале. Но, вы знаете, я не могу отвечать, что, может быть, поставим столик, а вдруг будет полный зал, и у нас очень маленькое помещение.
1: Да, ну, мы будем не ориентироваться по ситуации.
0: Мы будем, конечно, ориентироваться. Да. Но пару столиков я обещаю, да, поставить. Вот, поэтому вообще здорово бы было. Конечно, все это зависит от помещения, но я повторяю еще раз, я постараюсь сделать все, чтобы это было очень-очень в теме, так сказать, в теме и в соответствующей атмосфере.
2: Я хочу напомнить, что мы зрителям предлагаем поддержать стиль салона. По желанию, у нас дресс-код не принудительный, не обязательный, но аксессуары того времени салона начала 20
0: века. Это прекрасно.
2: Наряды. Вот у нас все приходят в нарядах. Мы делаем фотосессии. У нас вот из этого Бостона прекрасные фотографии.
0: Ой, как это?
2: Мы уже так делали.
0: Кстати,
2: тоже.
0: Как это называется? Стиль этот?
1: Гэтсби, ты имеешь в виду?
0: Да, Гэтсби, да.
2: Ну, это не совсем в данном случае Гэтсби, хотя, конечно, арт-деко и арт-нуво. Это у нас больше такое салон. салон домашний, но, тем не менее, элементы костюмов начала 19-го, конца, начала 20-го, конца 19-го, это вот то, что мы называем модерн, арт-деко, арт-ново. Всем очень идет, друзья, приходите, не стесняйтесь, мы очень, вы увидите, насколько вы сами себе в этом понравитесь.
0: А мне кажется, это самый-самый такой вот вкусный такой вот стиль. Это вот действительно всем идет. Вот вы абсолютно правильно сказали, потому что есть стиль, я не знаю, там стиль 90-х, стиль там 20-х, 60-х, и он не всем идет. А вот Гэтсби, вот он идет всем. Это какой-то удивительное, какой-то киношный, мне кажется, очень. Ну,
1: мне кажется, даже...
2: Или театральный.
0: Можно, да, театральный, киношный.
2: Мы же в театре все-таки как-никак. Мы делаем театр. Да. Мы сами делаем театр.
1: Ой. Я думаю, даже не обязательно строго привязываться к определенному стилю. Пусть будет нарядненько.
0: Пусть будет
1: так, что,
0: нарядненько,
1: дорогие
0: красиво.
1: Друзья,
0: дорогие друзья, мы ждем вас. Еще раз повторяю, 20 сентября в 5 часов вечера по адресу 2508 Coney Island Avenue, Бруклин, Нью-Йорк. Это театральная гостиная Дэвидсон Радио. Очень камерное помещение, маленькое, уютное, прекрасное. Ждем вас в этот воскресный вечерок. И, может быть, даже предложим вам кое-что такое вкусненькое. Хорошо. Давайте продолжим, пожалуйста, наш разговор. Еще я хотела сказать... вы сейчас только говорили про Бостон. Что вот каждый...
2: Сейчас Нью-Йорк, а следующий после Нью-Йорка у нас будет Майами.
0: Ух ты!
2: То есть это еще только будет. Но в Бостоне мы проводили замечательный еще актерский мастер-класс. Здесь мы, к сожалению, не успели его организовать. Надеемся на следующий раз. А вот в Майами мы его мощно организовываем. И там будет даже их целых два.
0: Это здорово.
1: Ну, надо сказать, что люди, которые...
0: Я вам желаю, пап. Простите, я вам желаю еще больше гастролить, еще больше отдавать, дарить, радовать, потому что на самом деле вот, вы делаете самое лучшее, что сейчас, вот в данный момент, в сегодняшнем дне, что есть на свете. Просто не останавливаясь, отвлекаете людей и дарите им самое такое приятное.
1: Спасибо.
0: Приятные вещи.
1: Спасибо, Наташа. А я хочу сказать, что вот наш мастер-класс и наше выступление – это как два крыла вот одной птицы, которая летит. Потому что многие люди, которые приходили на выступление, на наш перформанс, потом настолько были заряжены вот этой энергией и пришли на мастер-класс и сказали: «Мы тоже так хотим читать, мы тоже так хотим петь, научите нас вот так чувствовать себя на сцене». И это было очень приятно.
0: А, кстати, я просто хочу сказать, что, конечно же, главным, опять-таки, прямо на сегодняшний день, да и вообще это было всегда, просто в сегодняшнем дне я считаю, что слово – это владеть словом, говорить, знать, как говорить.

0: И в Фейсбуке, да. И в Одноклассниках, и на Инстаграме, и ВКонтакте. Какой бы сетью вы ни пользовались, вы меня всегда найдете. Наберете просто Рустем Галич.
1: Рустем Галич,
0: да.
1: Дорогие друзья.
0: Спасибо, Наташа, за такие добрые слова. Мне это очень приятно, конечно. Да, я существую в двух ипостасях. И как актер и мастер художественного слова, и как педагог по сценической речи и художественному слову. Но в продолжение вот той мысли, которую ты сказала, мне хочется все-таки сделать маленькую, не то что поправочку, а сказать, что слово актера, оно не может существовать без той почвы, в которую оно попадает. Потому что сейчас ведь выросло огромное поколение, которое выросло вне культуры звучащего слова. И приходя на эти концерты, они не в состоянии воспринять через ухо вот эти звучащие тексты. И поэтому я безумно, безумно ценю и люблю нашу нью-йоркскую аудиторию, потому что здесь люди, и не только нью-йоркскую, а вот, как бы, так скажем, возрастную аудиторию, потому что это люди, которые воспитаны в поле вот этого культуры восприятия звучащего слова. Это и в Бостоне, и в Майами, ну, что, как бы, греха таить, приходят все-таки люди в возрасте. Но тем паче нам дорого это, потому что Бунин, в общем-то, тоже возрастной писатель. Вы знаете, в свое время мне очень нравилась фраза Пушкина: «Поэзия, прости, Господи, должна быть чуть-чуть глуповата». Вот так же Бунин, видимо, перефразируя Пушкина, как-то сказал: «Проза, прости, Господи, должна быть немножечко скучновата». И действительно, когда я был молодой, я читал Бунина, мне казалось это скучноватым. Но у меня тогда не было этого опыта прожитой жизни. Но сейчас, когда я его читаю, я осмысляю его совершенно по-другому. Даже вот эта фраза, которую я вначале процитировал, это фраза человека, который прожил жизнь и может оценить вот эту ситуацию солнечного удара с точки зрения человека, который уже прожил жизнь. И да, на каком-то этапе это мучительно больно, но ты понимаешь, что вот только это и остается в жизни, и что ради этого и стоило жить. Ну, может быть, Катя, да, дополнит мои философские измышления по поводу Бунина.
2: Но я сейчас немножко оптимизма-то внесу.
0: Да.
1: Ой,
2: обычно
1: пожалуйста.
2: Делаю.
1: Да.
2: А дело в том, что да, там, безусловно, чтение книг, слушание романсов, там арт-деко, арт-нуво, декаданс, это все там возрастные дела. Однако мы в данном случае просто об этом говорим как конкретно об этом стиле, потому что мы делаем сейчас спектакль в стиле вот конкретно по этим произведениям. Но, однако, любые дети, подростки, молодое поколение, приходя как раз, это не рояль в кустах, серьезно, это к слову, приходя как раз на актерские тренинги, включаясь в владение словом, очень часто запрос: научите нас читать произведения какие-то, да, пусть это будут стихи, не обязательно это будет Бунин или Вертинский, это может быть из другого времени, это может быть там хоть современные, но им хочется владеть художественным словом, хочется, просто когда нет предложений, да, то есть люди и как бы выглядят, как будто не владеющие. А мы как раз можем и даем, и спектаклями даем эту возможность, и тренингами тоже можем дать эту возможность. То есть, по сути, когда люди занимаются, на чем существуют многие любительские театры, на детских студиях, и очень хорошо растет поколение.
0: Это правда. Это правда. Я
2: один
0: не
2: за одним, один за одним, как снежный ком.
1: Вот, да, но я хочу сказать, как вы существуете вот с такими мыслями, как вы существуете вот с таким вот, с такой вот подачей вот о том, что вы говорите, вместе с искусственным интеллектом, который просто прет, вот просто вперед, вперед, вперед. Я понимаю, что, но все равно мы теперь живем рядом. Мы живем рядом. И искусственный интеллект, у него, конечно, свои... Вот, да, хотя бы одну минутку, вот, просто по отношению к этому.
2: Я скажу очень быстро.
1: Давайте.
2: Я очень хорошо с ним существую. Это отличный ассистент, который сделает за меня. И в том же даже сценарном мастерстве форматирования листочков. В таком вообще он не так облегчает мою жизнь. Мои фантазии ни один искусственный интеллект не может сочинить, потому что он не может сочинить.

0: понять. Но помогать в оформлении, в поисках какого-то материала, он мне столько экономит времени, я с удовольствием работаю, как с ассистентом.
1: Да, он как сказать, он может все, но он не может, наверное, вот именно научить, и когда напротив тебя сидит профессиональный человек, когда ты его видишь глазами. Может быть, это случится тогда, когда искусственный интеллект уже будет в качестве человека, прям настоящего. Это, кстати, вот это я пишу пьесу про это. Да, дорогие господа.
0: Поздравляю, здорово, надеемся увидеть на сцене.
1: Ой, спасибо вам большое за пожелание. Вы, может, и скоро и меня увидите на сцене. Вот. Вот вдруг тогда жизнь так повернулась, то, что в моей уже там за 55, да, я вдруг решила, а вот почему бы нет?
2: И молодец, конечно.
0: Больше,
2: почему
0: больше
2: нет?
0: Творцов хороших и разных. Нет. Всем да. места хватает, мы не конкурируем.
1: Абсолютно. Вообще в творчестве вообще нет конкурентов. Конкуренты могут быть в каких-то магазинах, там, я не знаю, что-то такое. А в творчестве абсолютно нет. И чем больше творчества, чем больше талантливых людей, тем лучше. Пусть это будут вообще просто все-все-все. Это будет вообще просто здорово. А сейчас мне осталось совсем немножко времени. Я хочу пожелать опять нашим радиослушателям хорошей энергии, такого не унывать, не отчаиваться. И всегда находить время для того, чтобы куда-то что-то увидеть, что-то услышать талантливое, хорошее. Как можно больше, потому что не сидите дома, не грустите, а вперед выходите, выходите навстречу, слушайте музыку, ходите на спектакли. Я вам желаю всего самого хорошего, самого доброго. И прощаюсь с вами до 20 сентября, 5 вечера. Приходите к нам, поверьте, все будут очень счастливы и довольны.
2: А мы будем вас ждать.
0: Обязательно. С любовью.
1: С любовью. Желаю всем любви. Всего доброго. До свидания.
3: Когда потеряю значение слова и предметы, на землю для их обновления приходят.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить. В бруклинской клинике Gold BMI

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: когда наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: Все-таки полдень.
1: WSNR, Jersey City.
0: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о начале выплат по программе Power объемом 1 миллиард долларов для 8 миллионов домохозяйств штата Нью-Йорк. Выплаты в размере от 100 до 200 долларов начнут напрямую поступать с сентября и продолжатся до декабря. Для участия необходимо быть постоянным резидентом штата Нью-Йорк, своевременно подать налоговую декларацию и не являться иждивенцем. Программа предназначена для поддержки семей в зимний период. По уровню цен на электроэнергию штат занимает третье место в стране, уступая только Гавайям и Калифорнии. Легендарный Карнеги Делли вновь открылся в центре Манхэттена в меню классика и новинки. Точка находится на 7-й авеню и 54-й стрит. Ранее здесь располагался Стейдж Делли, давний соперник заведения во времена знаменитых нью-йоркских войн пастрами. Помимо фирменных сэндвичей в меню представлены домашний куриный суп, книши и хот-доги, а также новая позиция Карнеги Делли Колассос. В него входят пастрами, солонина, индейка, швейцарский сыр, коулслоу и горчица на ржаном хлебе. Также в меню бейк. С лососем и латкес. Из сладких блюд классический нью-йоркский чизкейк. Apple объявила об открытии Apple Music Hall, новой концертной площадки в историческом здании Battersea Power Station в Лондоне. Проект разрабатывали 5 лет, зал вместимостью 600 человек, вдохновлен архитектурой самой электростанции с кирпичной кладкой. В нем установили передвижную сцену. Также в пространстве работает продакшн-студия и Apple Music Radio. Организация I Love NY представила первый в этом сезоне отчет о состоянии осенней листвы на основе данных от более чем 100 волонтеров. Первые изменения цвета уже зафиксированы в горах Адирандак и Катскиллс в регионе Олбани, а также в Хадсон-Вэлле к северу от трассы Интерстейт 84. Согласно прогнозу, пик осенних красок придется примерно на 1 ноября.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.

0: Все для чего-то и зачем-то. Травинка, стебель, лепесток, наличие абонемента на ежеутренний восток, на еженочные закаты, на снегопады и дожди, ключей забытых дубликаты и все, что будет впереди, и даже то, чего не будет, ни засидевшихся гостей, ни завершенных чьих-то судеб, ни неродившихся детей, как прежде утро мудренее, и в теле трепет от письма, и ночью свет всегда виднее, все для чего-то, даже тьма. Я всегда стремился придать моему танцу стиль свободно парящей птицы, и мне не хотелось, чтобы в нем были заметны жесткие правила балетного искусства. С самого начала я чувствовал, что в состоянии сбросить с себя эти кандалы, поскольку знал наверняка, что никогда не посвящу себя балету. Я чувствовал, что мне суждено стать интерпретатором музыки и ничем другим. А в этой области нет границ. Я не могу воспринимать танец как нечто отдельное от меня или как средство выразить меня самого. У меня нет желания что-либо доказывать танцами. Я никогда не использовал это как отдушину или средство самовыражения. Я просто танцую. Я просто поднимаю ноги в воздух и двигаю ими. Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Все для чего-то и зачем-то». Следом прозвучали отрывки из автобиографической книги Фреда Астера «Шаги времени». В его копилке самые главные актерские премии. Он обладатель премии Эмми за работу на телевидении, в том числе за свои развлекательные шоу «Вечер с Фредом Астером». Эта программа в 1959 году получила беспрецедентные 9 премий. В американском реестре фильмов и актеров IMDb порядковый номер Фреда Астера – 1. Выдающийся американский танцор, певец, киноактер, хореограф – один из долгожителей сцены и экрана, он выступал перед публикой в течение 76 лет. Его ноги были застрахованы на миллион долларов. Он снялся в более чем 40 фильмах. Когда он объявил о своем уходе из кино, Нью-Йоркский театр Paramount создал петицию, которую подписали 10 тысяч человек, чтобы отговорить Астера от этого поступка. По версии Американского института кино, Фред Астер занимает 5 место в списке 50 величайших легенд киноэкрана. Михаил Барышников после его смерти сказал: «Ни один танцор не может смотреть на Фреда Астера и не знать, что мы все должны были заниматься другим делом. Иногда тебе кажется, что ты чего-то достиг, ты даже доволен собой, придешь домой, включишь телевизор, увидишь Фреда Астера и понимаешь, что тебе еще карабкаться и карабкаться. Мы его ненавидим. Из-за него мы мучаемся комплексами, ведь он больше, чем совершенство». Джордж Баланчин говорил: «В Бахе невероятная концентрация музыкальности, а в Астере так велика концентрация танца, что его можно выделить в чистом виде». Марго Фонтейн писала, что Астер вернул мужчинам-танцовщикам их настоящее место на сцене. Режиссер и хореограф Боб Фосс называл его своим идолом. Глядя на Астера, понимаешь, чтобы быть гениальным, не обязательно обладать голубыми глазами и пышной копной волос. Говорили, что история танца в записи начинается с Астера, который оказал наибольшее влияние на танцоров и хореографов. Он был одним из самых скромных артистов того времени. Из прожитых им 86 лет, 76 он провел на сцене. Он Фредерик Аустерлиц, или как мы его знаем, Фред Астер, родился 10 мая 1899 года в семье австрийского эмигранта в Омахе, штат Небраска. Его мать, родилась в Соединенных Штатах в лютеранской семье немецких эмигрантов. А отец, Фредерик Аустерлиц, родом из Австрии, семьи чешских евреев, принявших католичество. В 24 года он прибыл в Нью-Йорк и устроился на работу в пивоваренную компанию, а потом переехал в Небраску. Отец говорил сыну: «Твой дед Соломон разделял людей на два типа – музыкантов и негодяев. Мы принадлежим к первым, запомни это, и воспитай музыкантами своих детей». В 5 лет Фреда вместе со старшей сестрой Адель отдали в танцевальную школу. Поначалу Фред не хотел учиться танцу, а лишь копировал сестру. Он учился играть на фортепиано, аккордеоне и кларнете. И мать, мечтавшая уехать из Небраски, решила создать дуэт брата и сестры. В 1905 году их отец потерял работу, и семья действительно переехала в Нью-Йорк. Дети учились в Академии культуры и искусств. Мать говорила, что их австрийская фамилия Аустерлиц ассоциируется с битвой, и настояла на смене фамилии на псевдоним Астер. Фреду было 7 лет, когда он вместе с сестрой впервые вышел на сцену в номере, в начале которого он носил цилиндр и фрак, а потом в долю секунды переодевался в костюм омара. Цилиндр ему надевали специально, чтобы зрительно сделать его более высоким. После премьеры в местной газете писали: «Астеры являются величайшим детским дуэтом в Водевиле». Адель называли самой очаровательной партнершей. Отец устроил рекламу детям, и они подписали крупный контракт с цирком «Орфеум», который выступал по всем штатам. Вскоре Адель выросла и оказалась на несколько сантиметров выше Фреда. Их дуэт стал выглядеть нелепо. И родители дали детям 2-летний перерыв. В 13 лет Фред вновь стал танцевать с сестрой, включив в номера степ. Фред вышел из водевиля, оперетты и бальных танцев и стал лучшим чечеточником в мире. Они изучали разные танцевальные жанры, от классических танго и вальса до современных. В 1917 году они сделали патриотический номер, с которым выступали перед американской армией. Они играли в бродвейских и лондонских мюзиклах. Фред всегда искал что-то новое и совершенствовал свои таланты. С самого раннего возраста в их исполнении не было никакой старательности, не была видна работа, лишь очаровательная элегантная небрежность, что оказалось очень точным для эпохи джаза. В Англии они впервые попробовали концовку своих выступлений «Run Around» – круговая пробежка, ставшая знаменитой. Адель марширует по кругу, Фред рядом, нога в ногу. Так они идут, усложняя шаг и ускоряясь, потом бегут и, наконец, летят. И ноги их уже не видны, и на невероятном кульбите оба исчезают со сцены. Публика ревела от восторга каждый раз и требовала любимую концовку, скандируя «Run around! Run around!». В Англии у Адели была масса аристократических поклонников, и дуэт брата и сестры распался в 1932 году, когда Адель вышла замуж за сына герцога. А Фред со своей новой партнершей Клэр Люче создал романтический танец для мюзикла. Люче говорила Фреду: «Давай, Фред, я не твоя сестра, и ты это знаешь», подталкивая своего партнера к приданию номеру большей романтики. Успех этого номера стал началом новой эры в записи танцев. «Должна быть своя кульминация и хороший финал», — говорил Фред. Тогда в его танцевальную жизнь ворвалась Джинджер Роджерс. Очаровательная 20-летняя блондинка, которая преклонялась перед его талантом. Он же понял, что именно такая партнерша ему нужна. Веселая, обаятельная, жизнерадостная Роджерс, настоящее имя которой Вирджиния Кэтрин МакМетт, была изящна и энергична. И уже вскоре этой паре не было равных не только в бальных танцах, но и в степе. Их имена навсегда останутся рядом. Они снимались вместе 16 лет подряд, с 1933 по 1949 год. Правда, после первой кинопробы Фреда Астера, директор студии, вынес вердикт. Немного играет, немного лысеет, с танцами то же самое. Очень скоро над директором будут смеяться, а Астер станет героем джазовой эпохи и одной из самых ярких легенд Голливуда, где артистов оценивали как лошадей. В любом случае, это не предвещало ничего хорошего. Но продюсер Дэвид Селзник, подписавший контракт с Астером, сказал: «Я не уверен в этом человеке, но я чувствую, что, несмотря на его огромные уши и плохую линию подбородка, его обаяние настолько огромно, что превосходит даже его убогую игру». В 1933 году состоялся голливудский дебют Астера в мюзикле «Танцующая леди», где он сыграл с Джоан Кроуфорд. Потом был его незабываемый танец «Кариока» с Джинджер Роджерс на крышках семи белых роялей. В фильме «Полет в Рио» ему представили партнершу, рыжеволосую, что соответствует ее имени. Джинджер в переводе значит «огонек». Для нее это был уже 20-й фильм. Их танец «Кариока» длительностью не более 2 минут не оставил сомнений, что новорожденная пара не только затмила героя фильма, но и стала великой. При этом Астер считал, что выглядит в этом фильме ужасно. Лишь через год он и Джинджер вновь воссоединились на съемочной площадке в картине «Веселый развод». Несмотря на то, что сценарий был неинтересным и устаревшим, Фред и Джинджер все сказали в танце. Астер обрел свой образ и стиль на всю жизнь. Элегантный, уверенный в себе, но с сердцем романтика, который не танцует, а взлетает и парит то на мокром от дождя асфальте, то в комнате, где он запрыгивает на диван, приземляется на стул, ни на секунду не теряя ритма. То он в танце переодевается из халата в одежду для улицы, а потом он с Роджерс объясняется друг другу в любви языком танца. Даже без поцелуев они передали всю глубину их чувств. Астер говорил о своей партнерше так: «Джинджер никогда не танцевала с партнерами до фильма «Полет в Рио». Она очень много фальшивила, и это было ужасно. Она не могла проявить себя и не смогла сделать из танца что-то большее. Но у Джинджер есть свой стиль и талант, благодаря которым она стала лучше. Она добилась того, что через некоторое время все, кто танцевал со мной, смотрелись хуже. Она блестящая и эффектная. Она заставляла всех работать на нее. Фактически, она делала все вещи прекрасными для нас обоих и заслуживала большую часть нашего общего успеха». А Роджерс описывала бескомпромиссность Астера. Иногда он думает о новой линии диалога или смотрит на всю историю под другим углом. Он и сам никогда не знает, в какое время ночи он может позвонить и рассказать о новой идее. Он не допускает никакого безделья в работе над его картинами и никаких обрезанных углов. Джинджер и Фред стали невероятно успешны и уже через 2 года вошли в десятку самых кассовых американских актеров. Репетировали они с утра до вечера, ежедневно. Они спорили, ссорились, вычеркивали из сценария целые сцены, если их можно было играть без слов, а только танцем. Они создали уникальный танцевальный дуэт, без слов выразив всю гамму человеческих чувств, от соперничества до любви. Они вошли в историю кино. Вышла статья с такими словами: «Астер начинает танцевать там, где другие прекращают». Кэтрин Хепберн говорила: «Он делится с ней своим мастерством, она делится с ним своей сексуальной привлекательностью». Астер в те годы получал проценты от прибыли, явление редкое, возможность использования танцев по своему усмотрению. И он стал переносить свои танцы на пленку. Во время съемок он настаивал, чтобы камера снимала танец одним статичным кадром, держа танцоров в кадре все время. «Либо камера будет танцевать, либо это сделаю я», — говорил он, добившись съемки как бы с позиции зрителя, сидящего на лучшем месте в театре, в середине 6-го ряда партера. «Так мы с вами и видим танцы Фреда Астера с середины шестого ряда. Он не позволял операторам делать крупные планы, показывать то ноги, то лица танцоров, чтобы не терялась цельность номера и был виден сам танец, а не эффекты телевизионщиков или киношников. Также он требовал, чтобы музыкальные номера встраивались в фильм обоснованно с точки зрения сюжета. Относительно недавно, уже в нашем 21 веке, «Нью-Йорк Таймс» писала: «Если у вас тоска, если вы страшитесь будущего, посмотрите старую ленту с Фредом и Джинджер. Дело не в том, как красиво они летают и изящно отбивают свою легонькую чечетку. Дело в загадочном, но явном ощущении, что пока они танцуют, ничего плохого случиться не может». Все свои танцы в кино он использовал только как продолжение сюжетной линии, а не как отдельный вставной номер. А сольные выступления называл «соло носка». Пресса писала: «Романтика, окружающая Роджерс и Астера, затмевает других партнеров. Среди прочих партнеров Астера Роджерс была самой выдающейся не потому, что она была выше других в качестве танцовщицы, но потому, что была более опытна и имела все качества и интуицию актрисы. Она была достаточно скрытна и понимала, что представление не заканчивается, когда начинается танец». Очень многие женщины мечтали танцевать со Астером, и Джинджер Роджерс создавала впечатление, что танец с ним является самым волнующим, который только можно себе вообразить. Казалось, Астеру все давалось легко. Он стал одной из первых звезд Голливуда без романтической внешности, без сильного голоса, немного лопоухи, с большими глазами и вытянутым лицом. Он был олицетворением элегантности и обаяния, при том, что большинство партнерш были выше него ростом. А говорить о том, чего ему стоила эта видимая легкость, можно, узнав, что в фильме «Время свинга» только один из танцев, перебранка в гареме, он репетировал 8 недель, 56 дней с утра до вечера. В кадре он танцевал не только за себя, но и за три свои тени. Почти все свои номера он придумывал сам. В своей автобиографии «Шаги во времени» он рассказал, как родился танец, ставший впоследствии главным в фильме «Цилиндр», одной из лучших танцевальных комедий 30-х годов. «Идея пришла ко мне в 4 часа утра, когда я лежал без сна. Я представил себе длинный ряд мужчин с цилиндрами в руках и себя самого среди них. Я держу свою трость, словно ружье, и стреляю из нее в мужчин. Один за другим они падают на пол. Это выглядело как гигантский гребень, в котором один за другим падают зубцы. Я выпрыгнул из постели, схватил зонтик и сделал несколько движений». Кинокритик Дэвид Томпсон, не любивший Астера за его бесплотность и неуместную элегантность во времена Великой депрессии, писал: «В фильмах Астера, где 30-е годы пролетают без единого намека на реальность, он словно дает нам понять, что искусство может не иметь ничего общего с жизнью». Говорили, что и тогда, во времена Великой депрессии, и во время войн, люди хотят хоть на какое-то время, пусть на 2 часа, забыть свою тяжелую жизнь и насладиться красотой. А глядя на Фреда Астера, было чем насладиться. Зритель считал Джинджер и Фред идеальной парой. Многие думали, что они супруги, но между ними было мало общего. Они часто и много спорили. А в 1949 году вся Америка ждала выхода на экраны картины «Танцовщики Бродвея» с любимым дуэтом Джинджер и Фред. У кинотеатров стояли километровые очереди. Рецензии соперничали между собой, опережая события. Джинджер была влюбчива, не раз выходила замуж за знаменитых актеров, режиссеров и продюсеров Голливуда. Впервые она вышла замуж в 20 лет, в 1928. Через несколько месяцев молодые супруги расстались. Потом второе замужество и новый развод. А Фред был женат всю свою жизнь на Филлис Поттер, любил ее и считался примерным семьянином. Их страстный роман в 1933 году завершился свадьбой вопреки возражениям матери актера и его сестры. Фелис была известной в Нью-Йорке светской львицей. А безупречную пару Фреда и Джинджер не миновали слухи. К 1937 году стали поговаривать, что партнеры слишком привыкли друг к другу, а новизна, такая пленительная в их дуэте, пропала. Джинджер хотела играть драматические роли. И в 1940 году она получила Оскар за фильм, в котором не пела и не танцевала. Жена Фреда, Филлис, говорила, что Фред после разрыва с Джинджер метался по дому, не находя себе места, заламывал руки, называл себя конченным человеком. Он отказался от контракта, чтобы никогда не приходить туда, где работал с Роджерс. Почти год он не снимался. А потом, одолев депрессию, сыграл в ревю бродвейские мелодии 40 с новой партнершей Эленор Пауэлл, профессиональной танцовщицей, когда Джинджер, прежде всего актриса, научившаяся прекрасно бить степ. Совершенно необыкновенной оказалась в паре со Стером и Рита Хейворд. Сама невесомая, а ноги ее творили чудеса степа. Она никогда не смотрела себе под ноги, а Фред очень редко, но все-таки поглядывал. В его фильмах есть лишь один поцелуй в кадре, и то это поцелуй силуэтов в картине с Ритой Хейворд. В танце Астер был истинным джентльменом, и каждый его танец для и ради женщины, восхищение ею. А это, как известно, лучший соблазн для любой женщины. Тем более, что актер говорил «I make love by dancing». Каждая женщина выглядит рядом с ним богиней. А его партнерши говорили, что они делали то же самое, что и Фред Астер, только на высоких каблуках. Палет Гадар, Лючия Брэмер. После расставания с Джинджер с каждым новым фильмом у него была новая партнерша. А в 1948 году он ушел из кино. Но 2 года спустя компания MGM упросила его заменить сломавшего ногу актера. Он заменил, к радости зрителей, и станцевал в этом фильме «Пасхальный парад» с Джуди Гарланд. Он играл старого циника в фильме «На берегу» с Грегори Пеком и Авой Гарднер. А за роль в картине «Ад в Поднебесье» с Полом Ньюманом и Стивом МакКвином Фред Астер был номинирован на «Оскар». В 1950 году он получил «Оскара» из рук Джинджер. Это было и последнее совместное появление на публике. И теперь они расстались навсегда. С женой Филлис актер прожил 21 год. В 46 лет Филлис умерла от рака легких. Астер, снимавшийся в это время, был так опустошен, что хотел закрыть картину и готов был выплатить издержки из собственного кармана. Но его смогли убедить, что работа станет его спасением. Это была картина «Длинноногий папочка». Сборы фильма были скромные. У Астера остался сын Филлис от первого брака и 2 их общих детей. Один из них, Фред Астер-младший, снялся вместе со своим отцом в фильме «Бег Мидаса». В 1969 году, но актером не стал, а ушел в авиацию, пилотом чартерных рейсов и владельцем ранчо. Дочь Ава Астер продвигала наследие своего покойного отца, который основал студию «Ава Рекордс», названную в честь дочери. Во 2 части программы после рекламы о 2 уходе из кино Фреда Астера, о том, как актер ушел из жизни и о многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, неважно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.

Лучшими друзьями Фреда Астера были Джордж Гершвин и Ирвинг Берлин. Они писали для него музыку. Фреду было 14 лет, когда он в поисках музыки для номера познакомился с Джорджем Гершвином, работавшим тогда аккомпаниатором. Когда Гершвин писал музыку к астеровскому фильму «Давайте потанцуем», он требовал, чтобы Фред был рядом. «С ним легче пишется и живется», — говорил композитор. В этом фильме Астер и Роджерс танцевали на роликах, которые тогда только начинали входить в моду, а тут танец. Но уже в следующем фильме «Девушка в расстройстве» Роджерс сниматься отказалась. Гершвин видел тогда, как мучается его друг Фред и как тяжело это переживает. Последними словами композитора были «Астер! Астер!». Он потерял сознание и несколько часов спустя умер от опухоли мозга. При том, что Джордж Гершвин относился критично к вокальным способностям Астера, он написал для него множество самых запоминающихся песен. Сам Астер был скромен в оценке своих вокальных данных. Он говорил, что не умеет петь, хотя критики отзывались о нем как об одном из лучших певцов. При всем этом он исполнил множество известных песен. Нет смысла перечислять и названия фильмов, в которых пел Астер. При желании вы всегда их найдете. Со многими исполнителями он пел дуэтом. Голос его был чист, лиричен, у него была прекрасная дикция. Композитор Бертон Лейн описывал его как величайшего в мире музыкального исполнителя. Дружил Астер всю жизнь и с Ирвингом Берлином, с которым познакомился в 1935 году на съемках фильма «Цилиндр». Берлин считал Астера одним из лучших исполнителей его песен. Он так же хорош, как Джолсон, Кросби или Синатра, не только из-за своего голоса, но и из-за стиля исполнения, говорил композитор. Астер не только исполнял песни лучших композиторов своего времени, но и вдохновлял их. И композиторы писали песни специально для его голоса и манеры исполнения. Но и на этом таланты Астера не исчерпывались. Он еще был и автором музыки к одной из своих песен в 1936 году, и она вышла на четвертое место в хит-параде. Из кино он уходил дважды. В 1946 году, во время работы над фильмом «Голубые небеса», актер вновь объявил о своем уходе, сильно удивив поклонников. Свой танец под названием «Put in on the Ritz» он назвал прощальным и основал сеть танцевальных студий Фреда Астера. Сегодня существует 140 студий Фреда Астера только в Соединенных Штатах. 20 лет спустя, в 1966-м, он потеряет интерес к студиям и продаст свою часть, согласившись на дальнейшее использование его имени, и вернется на съемочную площадку. Но эти фильмы не станут популярными, а музыкально-танцевальные программы получат 9 премий Эмми. Когда Астер ушел из мюзиклов, он стал работать над драматическими ролями и в 1959 году сыграл в военной драме «На берегу». В конце 50-х вышел фильм Винсента Минелли «Снова к успеху» с Фредом Астером. Его герой, кумир Бродвея, приезжает в Нью-Йорк и видит в окно вагона на перроне толпу восторженных поклонников. «О, на свете есть еще верные сердца», — говорит он. Улыбаясь, он подходит к двери тамбура и видит, что толпа

десятилетия он определял образ американского мюзикла. Внешне он был обычен, даже непримечателен. Я себе говорил, что во мне нашли кожа да кости, лицо угловатое, скулы торчат, голоса не на грош. Единственное, что умею, бить степ. Но когда он начинал танцевать, его очарованию не было предела. Ему была подвластна любая музыка и любой танцевальный жанр. Ему пытались подражать. Ив Монтан вспоминал. «В 15 лет я до безумия увлекся кино. После сеанса было так хорошо идти по ночным улицам мягкой ковбойской походкой с крылатой легкостью Фреда Астера. Изумительный чечеточник во фраке и в цилиндре, который жонглирует тростью посреди сверкающей площадки, а затем с величавой улыбкой заключает в объятия роскошную блондинку в тесно облегающем атласном платье. В то время я мечтал быть Фредом Астером. Мысленно я облачался, как в магическое одеяние в его фрак, раскрывал шапокляк одним ловким щелчком, жонглировал по дороге тросточкой. Я буду актером. Я буду сниматься в кино. Теперь у меня был логичный план, в иллюзорности которого я не признавался даже сам себе. И передо мной снова мелькала танцующая тень Фреда Астера. Многие свои танцы он строил вокруг трюка, как в «Танце на стене» в фильме «Королевская свадьба» или «Танец с вешалкой для одежды» в фильме «Время свинга». О перфекционизме Астера ходили легенды. Его настойчивость на репетициях и бесконечные съемки новых и новых дублей вытерпеть могли не все. Но он всегда интересовался мнением коллег о своей работе во время съемок. Винсент Минелли говорил, что Астеру не хватает уверенности в себе и во всех людях в мире, но он не будет браться за работу, если у него нет стремления. Он всегда думает, что он бесполезен. Сам актер говорил: «Я никогда еще не добивался 100% совершенства, но тем не менее все не так плохо, как я думаю». В каждом его движении поражает элегантность, изящество, оригинальность наравне с легкостью и точностью и совершенство владения разными стилями от черных ритмов до классического танца и легкого стиля. Недаром говорили, что движения Астера со стороны выглядят так просто и легко, что обезоруживают. Сам актер отвечал на эту кажущуюся легкость. Расстановка движений – очень сложный процесс, что-то вроде написания музыки. Вы должны всегда думать о движении, которое будет следующим, и весь танец должен смотреться как интегрированная картина. Если танец поставлен правильно, то в нем нет ни единого лишнего движения. У него должна быть своя кульминация и хороший финал. Тот же Баланчин сравнивал его с Бахом, называя самым интересным, самым изобретательным, самым изящным танцором нашего времени. Барышников считал гением, классическим танцором, каких никогда не видел в своей жизни. Фантазия Астера безгранична. Любая тема, любой предмет он использовал целиком и полностью. Шляпа, трость, петарды, клюшка для гольфа, диван, стол, любые ограждения, ступени, вешалка для одежды, движущиеся дорожки в парке аттракционов, зеркала, тени на полу. Он бил чечетку даже на потолке. Ритмический рисунок танца ему был важен. Он слушал звуки метронома, часов, шагов, барабанов. Писатель Джон О'Хара писала о нем так. Фред брался за работу. Бился над ней, пока она не была готова. Выставлял на суд зрителя и потом шел домой. Это магическая формула для каждого, кто обладает физическими данными чемпиона по десятиборью, воображением художника, настойчивостью объездчика лошадей, бульдожьей хваткой сержанта-сверхсрочника, уверенностью укротителя львов, самокритикой неофита в старинном церковном ордене и гордостью создателя традиции. И сверх всего этого, и на дне всего этого – инстинктивное чувство стиля, класса, вкуса. В 1956 году студия Paramount экранизировала мюзикл

0: забавная мордашка Джорджа и Айры Гершвинов. Партнершей знаменитого танцовщика стала молодая актриса Одри Хепберн. Последний раз Фред Астер появился на экране танцующим в 1968 в фильме «Радуга Фейниана» Фрэнсиса Копполы, где Астер неожиданно сыграл ирландского мошенника без всяких костюмов и бабочек. Его герой считал, что если он зароет горшочек с золотом, то количество золота увеличится. Где-то мы это слышали. И в 76 лет Фред Астер пел и танцевал, снимался в кино, где его последней ролью стал фильм ужасов «История с привидениями». «Я не хочу, чтобы меня называли старым танцором, хотя бы и лучшим в мире», — говорил он. И в свои 80 по-прежнему был умерен в еде, редко позволял себе выпить. В политике был консерватором и сторонником республиканской партии, но публично никогда не заявлял о своих политических взглядах. Он был сооснователем Голливудского республиканского комитета. Он посещал церковь, поддерживал американскую армию, не любил слишком явную сексуальность в кинематографе 70-х годов. Сам всегда выглядел безукоризненно. Недаром он и Кэри Грант были названы самыми стильно одевающимися актерами в кино. Астер оставался иконой мужской моды до последних лет своей жизни. Всегда в одном образе – цилиндр и фрак. Специально для него были разработаны спортивные жакеты, цветные рубашки, галстуки и брюки, а вместо ремня он обычно использовал старые цветные галстуки. Фреда описывали как робкого эльфа, всегда отзывчивого, со склонностью к шуткам школьника. Он жил гольфом и скачками чистокровных лошадей. Его лошадь по кличке Трипликейт выигрывала престижные соревнования, а ее хозяин оставался в хорошей физической форме даже в 80. Ему было 78, когда он сломал запястье, катаясь на скейтборде внука. Много лет после смерти супруги он не женился. Но в 1980 году, когда ему был 81 год, на своем ранчо он познакомился с молодой наездницей Робин Смит и, вопреки воле своей семьи, женился на 37-летней наезднице. Он беспокоился о ее здоровье и уговорил ее бросить верховую езду. «Я люблю ездить верхом», — сказала она, — «но Фреда люблю больше. Я не могу совмещать и то, и другое». И бросила. В июне 1987 года Фред простудился и заболел. Он был госпитализирован в Лос-Анджелесе под вымышленным именем Фред Жиль. Анализы показали пневмонию. 22 июня великий актер умер на руках у жены. Своим потомком он называл Майкла Джексона. Незадолго до своей смерти Астер сказал: «Я не хочу оставлять этот мир, не зная, кем станет мой потомок. Спасибо, Майкл». О его жизни не снимали фильмов. Он отказывался от этого и говорил: «Сколько бы они мне ни предлагали, а предложения приходят постоянно, я не буду продаваться. У меня нет никакого желания, чтобы кто-либо неверно истолковал мою жизнь». Описать волшебство Астера для тех, кто не видел его в кино, попыталась ученица Баланчина, балерина и хореограф Тони Бентли. На мой взгляд, это одно из самых точных описаний. В нем есть особая грация, как-то связанная с меньшей, чем у других, зависимостью от силы земного притяжения. Баланчин в шутку называл такого танцовщика «облако в штанах». Посмотрите на другого замечательного американского танцора Джина Келли, и вы увидите его героическую борьбу с силой притяжения, чтобы взлететь над полом. А Фред Астер, наоборот, выглядит так, будто он спустился сверху и лишь по прихоти танцует на полу. Обычно, вглядываясь в танец, можно понять, как танцор это сделал. Но не у Астера. Тут волшебство. Большинство кинокомедий с Фредом Астером с точки зрения сюжета пусты, конфликты неоправданы, но когда начинается танец Астера с его партнершами, зритель забывает о сюжете, Зачем он нужен, когда перед тобой волшебник, летающий над землей, не касаясь ее? А дальше пусть опишет один из его танцев все та же Тони Бентли. В танцевальном номере «Ночь и день» Фред соблазняет Джинджер. Она начинает неохотно, но он провоцирует ее неожиданной сменой ритмов. Он преследует ее, он копирует и передразнивает ее, он подкидывает ее и бросает, он раскручивает ее, как волчок, и неожиданно на одном из поворотов встречает на лету и снова заключает в объятия. Она отворачивается, сомневается, она соглашается на маленький компромисс, потом еще на один, еще, и, наконец, полностью поддается ритму, моменту и мужчине. И после всех этих полетов, после крещендо, обыкновенная концовка. Он провожает ее на место, как после бального танца, словно говоря: «А, это был пустяк». В этом мгновенном превращении из блистательного виртуоза в скромника обезоруживающее актерское обаяние. Несмотря на то, что большую часть своего детства Астер провел на гастролях, много времени он уделял семье и друзьям. Почти все они были австрийскими эмигрантами. В 1980 году на рождественском приеме у Грегори Пека среди приглашенных были и Фред Астер, и Адель. Его сестра, давно овдовевшая, переехавшая жить в Калифорнию поближе к семье брата. В этот год Фреду исполнился 81 год, а Адели 83. У Пэков устроили танцы, и в какой-то момент, когда Фред танцевал с Аделью, приглашенный небольшой оркестр вдруг начал играть песенку «Кверх ногами». Ни секунды, ни медля Адель пошла по кругу, и Фред тут же пристроился за ней нога в ногу. Гости разбежались в стороны. И два старых эльфа засеменили, потом побежали, потом полетели, усложняя фигуры, и на стремительном кульбите исчезли в толпе гостей. И эта толпа взорвалась воплями и аплодисментами, смехом и слезами. Это был их последний танец. Ноги ничего не забывают. Они помнят каждый свой шаг, потому что все для чего-то. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-9613 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. США планируют возобновить работу американской военной базы времен Холодной войны на юге Гренландии. Предусмотрено размещение военного контингента США на базе Местерсвик на восточном побережье Гренландии. В ночь на 22 сентября российские ракеты и беспилотники атаковали по меньшей мере 4 области Украины. По данным украинских властей, погибли 4 мирных жителя. Украина, в свою очередь, нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Российские власти сообщили об одном погибшем и 4 раненых. Зеленский находится в США, где намерен встретиться с Трампом на полях Генассамблеи ООН. В Нью-Йорке продолжается ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи. В центре обсуждений – войны на Ближнем Востоке и Украине, мировая экономика, изменение климата и новые технологии. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что мировые лидеры собираются в период глубокой международной неопределенности. Председатель КНР Си Цзиньпин прибывает в Вашингтон на фоне серьезных разногласий между двумя странами. Среди главных тем – торговля, искусственный интеллект, поставки современных микросхем, Тайвань и отношения Китая с Ираном. Большого соглашения пока не ожидается. Основной задачей переговоров называют предотвращение дальнейшего ухудшения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. У побережья Мексики резко усилился ураган Пола. Сегодня он достиг 4-й категории. Скорость ветра составляет около 215 км в час. Синоптики не исключают усиление до высшей 5-й категории. Прямого выхода урагана на сушу пока не ожидают, однако юго-западу Мексики угрожают сильные ливни, наводнения и оползни. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп перестал пускать в Белый дом журналистов 3 изданий. Они подали в суд, а крупнейшие телесети из «Солидарности» отказались освещать мероприятия Трампа. Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Трамп заявил, что США будут покупать белорусский калий вместо канадского. Выплаты до $200 получат около 8 миллионов домохозяйств в Нью-Йорке. Рассылка продлится до декабря. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке облачно. Относительная влажность воздуха 85%. 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости. Радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация. События культуры. Интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Пулис дня в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Верховный суд 7 голосами против 2 не позволил почтовой службе США и Дональду Трампу ввести новые правила голосования по почте. Судьи Томас и Алита были против. По этим правилам штаты должны были заранее передать почте списки избирателей, а бюллетени без нового штрих-кода или от людей не из списка почта могла просто не доставить. Суд решил, что администрация вряд ли выиграет дело по существу, а судья Кавана добавил, что штаты физически не успеют перестроиться до выборов. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
0: Вот Кавана допустил, да, что у почтовой службы могут быть полномочия на такие правила, но не сейчас, мол, недостаточно времени, чтобы подготовиться. Трамп взорвался из-за этого, он написал 7 постов в Truth Social, обвинив судей, которых он назначил, что он назначал не их, а вообще вот они изменились, и обвинил суд в том, что они тянули намеренно, чтобы, значит, у штатов не осталось и у почтовой службы достаточно времени на эту работу, и таким образом вынесли решение против него. Значит ли это, по-твоему, что после ноября эта история вернется на перерассмотрение, чтобы утвердиться до 2028 года?
1: Ну, смотри, во-первых, это зависит от исхода этих выборов. Хотя, знаешь, если республиканцы умудрятся все-таки выиграть, так какая разница? Вы же и так выиграли. Несмотря на якобы махинации со стороны другой партии, да, вот мне вспоминается интервью, которое дал Джей Ди Венс Биллу Мару где-то месяц или два назад, может быть, даже уже больше немножко, где они друзья вроде как, и Мар сказал, что Джей Ди, ну, ты мне друг, но истина дороже, так сказать. Вот эта риторика, что либо мы победим, либо у нас украли, победа должна прекратиться. Вы должны научиться проигрывать. Если у вас что-то идет не так, и вы что-то не то делаете, вы должны как бы уметь это признавать. Вместо того, чтобы объяснять все заговором, то, что у вас украли там победу с помощью то ли махинаций с почтовыми, ну, призванным голосованием по почте, да, или якобы нелегалы, или не граждане смогли голосовать, или еще что-то. Все, вы проигрываете, потому что вы проигрываете. К сожалению, у президента Трампа вот с принятием своих неудач дело плохо. Как тебе казалось бы, этот человек сам писал в своих книгах, что я столько раз падал и снова как бы вставал, да, он был банкротом, ну, его предприятия, его бизнесы проигрывали, пролетали, да, прогорали неоднократно, и он снова поднимался как бизнесмен. То есть, по идее, он знает, что такое поражение и как его пережить. Но вот почему-то, когда он пришел в политику, он настолько, у него настолько эго просто выросло размером со вторую планету Земля, что он просто не может принять никакого объяснение, что у него что-то может не получаться, кроме того, что вот махинации, предательство и так далее. Да, судьи изменились. Почему? Потому что это все-таки судьи, это все-таки юристы, это люди со своими взглядами, и в чем-то они могут не совпадать со взглядами президента, который их назначил. Собственно говоря, в Америке и других передовых демократических странах суд совершенно независим, это третья ветвь власти, и даже если их формально, номинально назначают там, исполнительная и законодательная власть, назначают именно для того, чтобы вот вы теперь сидите и судите нас объективно, непредвзято и не, так сказать, то есть мы вас назначаем, чтобы вы нас кусали, а не чтобы вы нас лизали. Дальше, еще такой интересный момент, вот ты знаешь, казалось бы, республиканцы, консерваторы там, и так далее, это движение, которое всегда спекулировало на идее прав штата. Но когда вот тебе выпадает в руки власть на федеральном уровне, соблазн что-либо федерализировать. В чтобы этим пользоваться к своей выгоде, он слишком велик. Потому что что такое выборы в США? Это выборы, это 50 разных компаний в разных штатах. И когда это президентская кампания, тем более, когда это кампания в Конгресс. Законодательство, насколько я понимаю, практика, поэтому у нас совершенно разные, скажем, машины для голосования. Да? Я еще помню времена, когда все от руки писал, там, и потом сдавал бюллетени работникам. Сам однажды был в 2000 году, совершенно потрясающий был день, выборы президента, и заодно это был день, когда была массовая кампания по вписыванию Алика Красного, которому отказали в праве бюллетени. И я был тогда работником poll worker, что называется, в Брайтонской библиотеке, и я помню, это огромный подъем энтузиазма, да, в нашей общине. Я к тому, что президент Трамп пытается федерализовать выборы, в частности, с помощью этого Save Act, который он не может никак продвинуть, видимо, уже не продвинет, по крайней мере, в Конгрессе нынешнего созыва. Он пытается всячески вытащить эту тему на федеральный уровень, как будто он реально считает, что он будет править на федеральном уровне еще много-много лет, а не максимум 2 года, как вроде бы положено. Вот я к тому, что как бы любые идеологические какие-то установки кончаются на реальной выгоде. Люди годами кричат о праве штатов, например, в том, что касается там защиты или не защиты трансгендеров каких-нибудь, да, там, или ЛГБТ, или какой-нибудь конфедеративной символики, тут вот нас не тронь. Мы это право штатов какой-нибудь Алабамы запрещать аборты и иметь там, например, элемент конфедератского флага на нашем общем флаге штата.
0: Ну вот смотри, ты подошел на самом деле к вопросу о том, где выборы или кем должны управляться или проводиться, да, проводиться. Потому что Дональд Трамп, мы об этом говорили раньше, Дональд Трамп ведь сократил огромное количество федеральных работников, которые были в выборных этих департаментах по штату. Их сначала сокращали, потом там нанимали других, естественно, фильтруя, по, чтобы это мага-люди были. Но вопрос остался открытым. Кто за это, вот по-твоему, должен отвечать? Штаты или федеральное правительство?
1: Ну, я считаю, что поскольку США по Конституции это союз, изначально было 12, потом один еще добавился, 13 штатов, которые сами по своей воле решили объединиться в вот такую как бы федерацию, у них нет права на выход. И, кстати, это тоже спорная тема, в том числе и когда конфедерация рабовладельческих штатов появилась. Это тоже спорная тема. Вообще, есть ли у них, у штатов США, право, мы знаем все эти разговоры про сецессию то в Техасе, то в Калифорнии. Одним не нравился Обама, другим не нравится Трамп. И они уже заговаривают, там, еще когда Буш был президентом, Буш-младший, начался разговор о выходе Калифорнии и вместе с ней и двух других штатов западного побережья. То есть это тоже открытая серая зона такая, может ли штат США объявить, провести, скажем, референдум о независимости и затем его реализовать, не только референдум, но и это решение. Вот. Права штата очень широки, так это всегда было. Мы и президента-то формально выбираем не в день голосования, а в день, когда собирается коллегия выборщиков, которая как бы состоит из посланцев штатов, из делегатов штатов. Вот. То есть это всегда было голосование в 50 разных штатах, которые совершенно, соответственно, уравновешены тем, что одни штаты больше, другие меньше. Вот. Поэтому нужна в том числе и коллегия выборщиков. Я против, скажем, идеи демократов, многих довольно, отменить этот институт тоже. Вот. Поэтому, да, я считаю, что вот так, как оно сейчас, оно вполне нормально работает, в принципе. Знаешь, когда президент Трамп был избран, в 2016 году он был избран благодаря коллегии выборщиков, получив при этом на 2 миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, и именно голосов отдельных конкретных граждан. А в 2020 году он честно выиграл по всей стране, и как-то вот разговоров о том, что у него что-то украли, в 2020 году, до 2024, извиняюсь, конечно, в 2020 он проиграл, а в 2024 выиграл. И как тогда не было разговоров о том, что вот у меня украли. А сейчас, когда рейтинг низкий, когда сколько ты не пытаешься как-то разрулить ситуацию, будь то там в Украине, в Ближнем Востоке. Какие-то есть показатели экономические, то там, то сям неплохие, кто-то что-то в страну вложил, что-то подросло, там рабочие места и так далее, но это тонет в потоке негатив. И это твоя вина. И если ты проиграешь, дорогой Дональд, и твоя партия, это потому что вы накосячили. Вот. И даже если вы федерализуете выборы и все что угодно, представите там агента Вайска любому избирательному участку, все равно, как бы, если тенденция, если ветер фактически дует не ваши паруса, вы проиграете. Вам тогда не на что будет больше валить. Вот, поэтому я считаю, конечно, что это такие разговоры от отчаяния. Понимаешь, я же говорю, что если республиканцы все-таки умудрятся переломить в оставшиеся полтора месяца ход кампании и отстоять... я думаю, честно говоря, что Сенат не отстоят по-любому. А вот отстоять палат представителей, если они умудрятся, так им не будет особой нужды возвращаться к теме федерализации выборов, отменное голосование по почте. Хотя в некоторых этих моментах есть смысл, да, что могут быть люди мошеннически как-то пробираться в голосовательные там списки и так далее. Насколько я понимаю, там дыма совсем уж без огня нет. Но знаешь, как бы 24 тысячи голосов якобы не граждан, они не решат дело в масштабах всей страны. Поэтому фальсификации на уровне там, миллионов точно нет. И если суждено проиграть в этом ноябре республиканцам, они проиграют. И президенту Трампу придется с этим жить. С возможными там расследованиями и так далее. Угу.
0: Идем дальше, Алекс. 84-летний сенатор Митч МакКоннелл впервые за 3 месяца появился в Капитолии после падения, госпитализации и пневмонии. Он приехал в инвалидной коляске, заметно похудевший, и говорил еще медленнее, чем раньше. Сам сенатор признал, что еще не восстановился полностью, и пообещал лидеру большинства Тьюну постараться приходить на важные голосования. А губернатор Кентукки Энди Бешер потребовал от него рассказать жителям штата, в каком состоянии его здоровье. Ну вот, МакКоннелл, Алекс, обещает приходить на важные голосования. Это цитата. По-твоему, не превращается ли этот сенатор в голос, который привозят на коляске, да, когда нужно республиканцам?
1: Ну, смотри, Митч МакКоннелл, мы с тобой обсуждали, это как-то один из таких последних оставшихся столпов старого, считающегося традиционным, так сказать, где-то примерно 60-х годов, насколько я понимаю, направление республиканской партии, одним из последних таких явных ястребов во внешней политике, особенно после безвременной, так сказать, кончины Линдси Грэма. И его голос, что значит, когда нужно республиканцам? Он может, по-моему, иногда и расходиться с тем, что нужно нынешним республиканцам, как бы, хотя сенаторы, они несколько более независимы от Трампа, чем конгрессмены. Сенаторы — это как бы, каждый сенатор — это сам себе во многом король. Поэтому это другая проблема здесь есть, действительно, что он настолько немощен, вот он говорит, он будет приезжать на важные голосования. А как ты будешь разделять, какие голосования разные, а какие нет? Сенат — это, в общем-то, по идее, всегда важно. И такой вот подход, и да, я считаю, понимаешь, особенно на фоне того, что мы постоянно спрашиваем о состоянии здоровья того же президента Трампа, который там постоянно засыпает, все такое, но который при этом заявил недавно, что он посетит 35 штатов в течение такого вот предвыборного блица. Так что как-то он пока что летает туда-сюда по всей стране и по всему миру. Да? И в Ирландии на днях был, и все как бы, и ничего с ним пока не случилось. Он даже ковид пережил в 2020 году. Да, Митч МакКоннелл, который как бы, я бы не сказал, что он трамповский лоялист. И вот он при этом в гораздо худшем явно состоянии, чем Трамп. Ну, it's a fair game, как бы, это совершенно честно, как бы, чтобы и Митч МакКоннелл дал отчет о своем состоянии своим избирателям. Я думаю, что нравится нам это или нет, но его время в Сенате подходит к концу. Я не уверен, честно говоря, там какая у него ситуация. Он, по-моему, не переизбирается в этом году.
0: Не переизбирается, он уходит в январе. И здесь да. тоже вопрос, почему просто нельзя сложить полномочия досрочно, чтобы Кентукки получил работоспособного сенатора, чтобы этот сенатор мог хотя бы говорить и читать законопроекты, потому что здесь огромные когнитивные проблемы у человека. И на фоне всего этого большое количество мемов, шуток, понимаешь? Ну это же ну просто, неужели просто нельзя уйти с поста? Я не понимаю этого.
1: Ну вот видишь, нельзя, как бы хочется уже досидеть, доработать. Я, честно говоря, не помню, кто будет либо сменщиком, но, по-моему, республиканец. Вот напомни, были выборы специальные? То есть его есть кем заменить или он должен быть заменен решением там...
0: Да, сейчас, минутку, там есть кандидат от республиканцев, которого поддерживает Дональд Трамп. Сейчас я найду, ты пока продолжай.
1: Угу. Вот. Это кто, Джо Байден? Я сперва подумал, что это Лесли Нильсон, знаменитый комик американский.
0: Ну вот смотри, республиканец Энди Барр, которого поддерживает Трамп, он будет бороться за место МакКоннелла в ноябре, да, чтобы, соответственно, с января начать деятельность.
1: Ну и какие там есть какие-то прогнозы, какие-то опросы, там он фаворит гонки?
0: Да, скорее всего, он победит.
1: Ну, я не знаю, видимо, договоренность какая-то есть между МакКоннеллом и, там, может, Трампом, может, губернатором Кентукки, может, там, тем же Джоном Тюном, главой большинства Сената, или спикер, кто у нас там. Видимо, есть какая-то договоренность. Власть — это такая штука, которая, когда ты попадаешь в нее, она так тебя просто не отпускает, да, как бы. Хочется до самого последнего момента в ней побыть. И потом, видишь, вот эти все забавные приколы, шутки, мемы, клипы, которые повод, пищу для которых дал сенатор МакКоннелл, ну окей, он позволил нам посмеяться под конец своей политической карьеры во времена, когда... Ну, мы живем как в сказке, когда чем дальше, тем страшнее. Вот. Тут, по крайней мере, повод для каких-то забавных. Конечно, как бы смеяться над физическим состоянием какого-либо человека не очень, несколько грешно, но, как говорится, смеяться право не сгрешно над тем, что кажется смешно.
0: И дело в том, что я вообще не смеюсь. Я считаю, что это какой-то абьюз над телом человека, который с трудом ходит, не может говорить, он зависает. Я в прямом смысле это имею в виду. Он вот стоит, пожалуйста, мы видим этот кадр, когда он остановился говорить, и дальше просто на протяжении 40 секунд он стоял, и все на него смотрели, и он не может выдавить из себя ни слова. Так это было до болезни, это было в прошлом году. А в этом году он, начиная с февраля, отсутствовал несколько недель, и потом в июне он опять, как сказали, упал дома у себя, потерял сознание, и вот 3 месяца его не было в Конгрессе, он не принимал решений, он не работал, и сейчас вообще есть ощущение, что он не может ни читать, ни даже реагировать на что-то. Журналисты просят его: поднимите, сенатор, поднимите палец, покажите палец кверху, что вы с нами. Он вообще не может даже этого сделать.
1: Но если он при этом все-таки... Да, во-первых, я помню, и другие политики зависали. Там что-то похожее даже с Хиллари было. Были довольно вирусные видео с ней года 16-го, когда она тоже там что-то ее тормозила. Хотя она гораздо моложе, по крайней мере, тогда была моложе, чем МакКоннелл сейчас. Вот. Знаешь, я могу согласиться, что, возможно, стоило бы расписать какие-то правила, скажем, что если сенатор не может в течение какого-то времени исполнять свою работу, он автоматически должен быть как бы дисквалифицирован, и либо срочные внеочередные выборы, либо назначение губернатором штата, как это обычно делается. Вот, я бы предпочел выборы, я считаю, что всегда лучше спрашивать публику, потому что, знаешь, есть сенаторы и республиканцы, и демократы, вот наша, например, Кирстен Гиллибранд. Ее никто не знал за пределами ее округа, штата, сената штата Нью-Йорк, или кем она там была, до того, как ее назначили на место Хиллари Клинтон. И с тех пор она, ну, я не могу сказать, что она плохой сенатор, попала она в сенат, ну, как бы совершенно случайно. Вот. А потом уже, когда ты становишься инкумбентом, тебе легче переизбираться, особенно в Нью-Йорке, где демократов больше, чем республиканцев. Вот. Лучше спрашивать людей. Да, это стоит прописать, это какие-то вещи, которыми, ну, возможно, следующий состав Конгресса и Сената мог бы заняться. Но понимаешь, еще такой момент. Мы живем в эпоху, когда это грустно признавать, но Америка во многих моментах становится похожа на Советский Союз, причем позднего времени. И вот один из элементов — это вот такая вот геронтократия, как бы, да, когда, ну вот Митч МакКоннелл, ну вспоминается реального Черненко, например, да, как бы, и тот же Брежнев, он даже немножко на Брежнева похож, вот, такая как бы черепашка в пиджаке. Вот, я, кстати, когда-то даже забавлялся, вот так вот делал коллаж из фотографии сенатора МакКоннелла и фотографии актера Дэйна Карви, в роли Тёртлмен из комедии примерно так 30-летней давности. Вот очень похоже там. Щечки, да, как бы, лицо и вот такой вот Turtle Club, да, как бы клуб людей, похожих на черепах. Ну вот, вот этим немножко отдает. Но с другой стороны, слушай, через полтора месяца у нас будет тот или иной новый сенатор Кентукки. Скорее всего, это будет Барт. Может быть, и нет, может, демократы умудрятся выиграть это место. Так или иначе, наверное, будет человек помоложе и будет дан какой-то новый старт как бы политическому представительству Кентукки на федеральном уровне. Проблема только в том, что вот в плане, в том, прежде всего, внешнеполитических идей Митча МакКоннелла, наверное, заменить будет довольно тяжело.
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: Новости на «Davidson Radio». Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Три новостные организации оспаривают решение администрации Трампа, закрывшее их журналистам доступ на территорию Белого дома. Они утверждают, что запрет нарушает конституционные гарантии свободы прессы. Опрошенные агентством Reuters специалисты по праву считают, что администрации Трампа будет непросто отстоять такое ограничение в суде. Мировые цены на дизель достигли рекордных уровней на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока. В Соединенных Штатах розничная стоимость дизельного топлива также заметно выросла. Это особенно важно для перевозок. Подорожание топлива способно увеличить расходы грузовых компаний и в конечном счете отразиться на стоимости товаров. Из-за Генеральной Ассамблеи ООН в городе действует предупреждение о чрезвычайно сильных дорожных заторах. Особенно сложная ситуация ожидается в Манхэттене рядом со штаб-квартирой ООН. Перекрытие улиц и усиленные меры безопасности будут действовать в течение дня. Городские власти советуют по возможности пользоваться общественным транспортом.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

«Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93.

Пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. О ней писали и пишут книги, о ней слагали песни. Ее называют матерью дорог, главной улицей Америки. В этом году ей исполнилось 100 лет. К слову, 27 июня 1985 года шоссе 66 было официально выведено из системы американских автомагистралей и стало историческим маршрутом. В истории 66-й федеральной дороги отражается прошлое. Шоссе родилось в веселое время, которое называют «ревущими 20-ми». Промышленность и потребительский спрос в этот период росли. После окончания Первой мировой началась совсем иная жизнь. Новая музыка, новые танцы, новая мода, новые технологии. В 1920 году в Соединенных Штатах насчитывалось 7 миллионов легковых и грузовых авто. План строительства общенациональной сети автомагистралей впервые появился еще в 1916, но не был профинансирован. И вот, наконец, Конгресс принял Federal Highway Act. В 26 году приняли систему нумерованных автомагистралей. Дороги, ведущие с севера на юг, получали нечетные номера, а ведущие с востока на запад – четные. Шоссе, которое начиналось на Мичиган-авеню в Чикаго и заканчивалось в Лос-Анджелесе, был присвоен номер 66. Официально трасса была введена в эксплуатацию 11 ноября 1926 года. Она была проложена по территории 8 штатов – Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас, Нью-Мексико, Аризона и Калифорния. Общая протяженность составляла 2448 миль. В 1927 году на шоссе 66 появились дорожные знаки в форме геральдического щита с номером трассы. Стикеры и открытки – классический сувенир для туристов, путешествующих по историческому маршруту в наши дни. В отличие от других шоссе, трасса 66-й дороги была извилистой. Она пролегала через множество небольших населенных пунктов. Генри Солсби, житель Маунт-Алеф, штат Иллинойс, узнав о планах строительства шоссе, вложил все свои сбережения в покупку участка земли и возведение автозаправочной станции. Его АЗС проработала до 1993-го, а в 1997 году семья Солсби продала ее соседу Майку Драговичу. Отреставрированная

Теснее росла и популярность автопутешествий. Теперь машины ехали на запад по шоссе 66 не в поисках лучшей доли, а в поисках развлечений. Посмотреть на Гранд-Каньон, побывать в Диснейленде, понежиться на калифорнийских пляжах. Вдоль трассы возникали новые мотели и закусочные. Не секрет, что для некоторых путешественников важнее не пейзажи, а еда. Выбор огромен. Яблочные пироги, молочные коктейли, чизбургеры и всевозможные жареные лакомства. Как-то раз Бобби Троуп решил отправиться в Калифорнию в поисках работы. Он был актером, джазовым пианистом и композитором. Работу он хотел найти в Голливуде, сочинять песни для кино. Троуп и его жена Синтия сели в Бьюик 41-го года выпуска в Харрисберге, столица штата Пенсильвания. По шоссе 40 доехали до шоссе 66 и двинулись дальше. Всего за 10 дней они добрались до Лос-Анджелеса. Троупу пришла в голову мысль написать песню. Супруга предложила название «Get Your Kicks, Route 66». Песню записал Нэт Кинг Коул. В чартах она поднялась лишь на третье место, но ей была суждена долгая жизнь. Ее исполняли Бинг Кросби и сестры Эндрюс, Чак Берри, группы «Манхэттен Трансфер» и «Депеш Мод». Самая знаменитая рок-версия песни прозвучала на дебютном студийном альбоме группы «Роллинг Стоунс». С 60 по 64 год телезрители имели возможность посмотреть 116 серий теленовеллы «Шоссе 66». Правда, создатели сериала не заморачивались географической точностью. Съемки велись не только в 8 штатах, через которые проходит дорога, но и еще в 17, а также в Канаде. Два главных героя фильма, Тодд Стайлз, недавний выпускник университета, и его друг Бас Мёрдок, путешествуют на автомобиле «Шевроле Корвет». Ищут они не работу, а смысл жизни. В третьем сезоне к ним присоединяется ветеран Вьетнамской войны Линкольн Кейс. В 69-м году на экран вышел фильм Денниса Хоппера «Беспечный ездок». Байкеры, заработав на контрабанде запрещенки, едут по шоссе на восток, чтобы оттянуться на фестивале Марди-Гра в Новом Орлеане.

0: 1979 года исключение шоссе 66 из системы автомагистралей вышел научно-фантастический фильм Джона Карпентера «Человек со звезды». Место приземления неопознанного летающего объекта, на котором прибыл на нашу планету главный герой, находится рядом с метеоритным кратером в Аризоне.
1: John Carpenter's Starman.
0: Наконец, благодаря мультфильму «Cars» студии Pixar, о шоссе 66 узнал весь мир. На некоторых участках шоссе оборот местного бизнеса вырос на 30-40%.
2: Did I scare you? Well, a little bit, but I'll be all right.
0: В 90-м году Конгресс принял закон об изучении шоссе. Оно было признано символом наследия американского народа в области путешествий. Службе национальных парков было поручено разработать варианты его сохранения, проведения необходимых изменений и дальнейшего использования. В настоящее время добраться из пункта А в пункт Б на пути из Чикаго в Лос-Анджелес можно по федеральным трассам 55, 44, 40, 15 и 10, но можно выбрать лучшее шоссе.

Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.
1: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

Здравствуйте, в студии Елена Вишневецкая, в эфире «Новости без политики». Исследовательский институт Крембеля и университет Торонто заявляют, каждый год в мире выпивается примерно 500 миллиардов чашек кофе. И это хорошо, ведь этот напиток защищает от развития болезни Альцгеймера и Паркинсона. Ученые подчеркивают, положительный эффект обусловлен не кофеином. Секрет в содержании антиоксиданта фенилондана отчасти дает горечь напитку. Он препятствует образованию амилоидных бляшек, токсичных для клеток головного мозга, и связываемых с развитием деменции. Уровень антиоксидантов в кофе вырастает до клинически значимых показателей в результате распада лактонов. Это происходит только при обжарке кофе. Эксперты решили выяснить, какой тип кофе, светлой обжарки, темной обжарки с кофеином и без него, наиболее полезен. Оказалось, два последних образца содержали больше всего антиоксидантов. Новая система искусственного интеллекта может предсказать развитие болезни Альцгеймера со 100% точностью и за 6 лет до появления привычных симптомов. Так как это заболевание не имеет лекарства, максимально ранняя постановка диагноза играет критическую роль. Дело в том, что существующие препараты, лишь замедляющие прогрессирование недуга, не работают после того, как болезнь переходит на определенную стадию. На примере почти 2000 снимков мозга сотрудники Университета Калифорнии научили этому искусственный интеллект. Компьютер выявлял малейшие изменения в головном мозге. Обычно же медики ставят диагноз по результатам тестов на качество памяти, на изменение поведения и сканирование мозга. Так как подобный подход не обеспечивает высокий показатель точности диагностики, у большинства пациентов остается всего 4-8 лет до того, как болезнь проявит себя явно. В свою очередь, искусственный интеллект диагностирует недуг настолько рано, что это позволяет сохранить память на 6 лет дольше обычного. Компьютер ищет незначительные метаболические изменения в головном мозге. Подобные изменения, правда, в другой модификации можно увидеть у диабетиков. Мозг неадекватно использует сахар. Американские ученые из института Скрипса нашли в организме ЛАМ – антитело, которое может лечь в основу лекарства против всех типов гриппа. Вирус гриппа постоянно меняет свой внешний вид, что позволяет ему избежать атак иммунной системы. По этой причине прививки от гриппа нужно делать каждый год, и иногда вакцина не срабатывает. Специалисты мечтают получить универсальную вакцину или лекарство. И на сей раз им пришли антитела животных. Эти антитела присоединяются к белкам на поверхности вируса гриппа. Человеческие антитела атакуют лишь кончики этих белков. Но данные части вируса стремительно мутируют. Антитела ЛАМ используют свой размер как преимущество. Они проникают вглубь и атакуют части вируса, которые не могут меняться. В рамках исследования ученые заразили ЛАМ разными типами вируса гриппа, чтобы вызвать иммунный ответ. Далее у животных была забрана кровь для выделения наиболее мощных антител, способных атаковать разные штаммы гриппа одновременно. Были выделены 4 антитела, на основе которых ученые сконструировали свое синтетическое антитело. Его проверили на мышах, которым ввели смертельные дозы гриппа. Из 60 вирусов антитело не смогло нейтрализовать лишь один из них. Он, к слову сказать, людей не заражает. На сегодня все. Живите активно, больше двигайтесь, чаще улыбайтесь, смотрите RTN, будьте здоровы. До встречи.

0: часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты выделяют почти 100 миллионов долларов на развитие геотермальной энергетики. Министерство энергетики выбрало 21 проект, который получит в общей сложности до 99 миллионов долларов. Деньги пойдут на новые технологии бурения и получения электроэнергии из тепла земных недр. Власти рассчитывают расширить использование источника энергии, способного работать круглосуточно, независимо от погоды. Цена нефти марки Brent опустилась примерно до 98 долларов за баррель, американская ниже 94 долларов. Причина – ожидание увеличения поставок с Ближнего Востока и заявление Ирана о возможности вновь открыть Ормузский пролив в течение 7 дней при определенных условиях. Вашингтон и Пекин подходят к переговорам с новым серьезным разногласием – Тайвань. По данным Рейтер, председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Вашингтон намерен добиваться от Трампа прекращения американских поставок вооружений Тайваню. Пекин считает этот вопрос одним из наиболее принципиальных в отношениях с США. Американские и китайские деньги продолжают пересекать границу, несмотря на технологическое соперничество двух стран. Рейтер сообщает сегодня, что американские банки участвуют в привлечении средств для китайских компаний, занимающихся искусственным интеллектом, а китайский капитал одновременно поступает в американский технологический сектор. Это происходит на фоне попыток обеих стран создать собственные независимые технологические цепочки. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп перестал пускать в Белый дом журналистов трех изданий. Они подали в суд, а крупнейшие телесети из «Солидарности» отказались освещать мероприятия Трампа. Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Трамп заявил, что США будут покупать белорусский калий вместо канадского. Выплаты до 200 долларов получат около 8 миллионов домохозяйств в Нью-Йорке. Рассылка продлится до декабря. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке облачно. Относительная влажность воздуха 85%. 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, и чего природа
2: вас произвела? Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
3: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
4: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа! С вами Александр Флинт. Всех поздравляю с прошедшим, ну, если так можно поздравить, конечно, с судным днем, чтобы все были записаны в книге жизни на Новый год, с Новым годом прошедшим. И, к сожалению, с нашими старыми проблемами или старыми воззваниями, которые пока не решаются или решаются мало и так далее. Ну вот давайте пройдемся за последние вот две недели и так далее. Значит, конечно, крупный успех у Трампа в том, что он довел до конца, это одна из немногих вещей, что он довел до конца уже, а именно договор по Гренландии. То есть я ожидал, что это будет, но это случилось даже раньше, чем я ожидал, поэтому это большой успех. Я не видел еще всех конкретных положений по данному договору по Гренландии, но я так понимаю, что что там прежде всего присутствует, о чем там ведется речь. Прежде всего там речь ведется о том, что мы получаем фактически суверенное право на расположение там баз, то есть нас никто не может взять, сказать, шли вон отсюда, то есть мы можем только вывести эти базы сами, мы начнем усиливать количество баз, может быть, или одну базу сделаем большой, я не знаю, как они там решат, и так далее. Значит, мы теперь имеем эксклюзивное право на добычу полезных ископаемых. Это очень-очень важный момент, потому что, может быть, мы их добывать не будем сейчас, сию минуту, но мы будем иметь загашник, который нам, может быть, понадобится в любое другое время. И теперь ни Дания, ни Гренландия не могут без нашего окей на то дать кому-то там русским или китайцам и так далее. Понимаете? То есть у нас теперь право на вето. Это очень-очень важный момент, потому что мир уже вступил давным-давно, на самом деле, в соревнование за ресурсы. И некоторые ресурсы, это соревнование будет все время подогреваться и все больше, и больше, и больше. Это уже не просто нефть. Раньше это было там нефть, я не знаю, золото, бриллианты. И сейчас все расширилось. Сейчас, например, очень нужен литий, понимаете, для вот этих вот батарей, для машин, для различных смартфонов, для того, для другого, третьего. Сейчас нужно выпуска силиконовых чипов, понимаете, который раньше, понимаете, не был в таком количестве нужен. Сейчас, ну, понимаете, это очень все подорожало, все очень нужно. Вы понимаете, то есть у нас целый ряд каких-то вещей, которые мы раньше, редкоземельные минералы, мы никогда не думали, что это будет проблема, это оказалось, да, проблема. По целому ряду проблем, которые мы в нашей стране сами себе создали. Сами себе создали, господа, понимаете, причем, если вы думаете, что я сейчас скажу, что это виноват Хиллари Клинтон или Обама, или Байден, да вы ошибаетесь, знаете, создали проблемы все мы вместе. В том числе Джордж Буш младший, старший, Трамп и все остальные. Они все создавали эти проблемы. Все вместе. Иной раз за счет того, что они что-то делали, что абсолютно оказалось неверным, или потому что они не делали, что оказалось тоже абсолютно неверным. Вот сейчас, например, Трамп не делает какие-то вещи, которые надо делать, а они абсолютно неверные, что он не делает этого. Например, мы должны начать разбираться с Катаром. Я не говорю, что с ними надо поругаться, не надо говорить, что на них надо наехать, но с ними должен быть серьезный разговор и сказать: ребятушки, мы с удовольствием хотим ваши инвестиции, мы с удовольствием будем дружить, мы не лезем в ваши внутренние дела, ходите хоть там, я не знаю, с голым задом по своим улицам, это ваше дело. Но у нас вы менять и подкручивать нашу молодежь не будете. Не будете, мы вам не дадим это делать. Понимаете? Вот мы должны провести такой очень серьезный разговор. Может быть, это не должен Трамп делать, может быть, должен делать Рубио, потому что он сделает более грамотно. Но этот разговор имеет место быть, и они должны это очень жестко понять. Очень жестко. Потому что мы, понимаете, сталкиваемся, я даже не знаю, как по-другому сказать, у меня нет других слов, я им, наверное, поиспользую термин, который когда-то был Топалер, с таким зверьем в жизни, что по-другому их назвать просто нереально. Вот если вы начнете смотреть, вот вышел на экраны, на Netflix, вышел на экраны сериал израильский, который жутко популярен теперь в арабских странах. В арабских странах это как тот самый Яша, который читает арабские газеты. Фауда. Пятый сезон. Знаете, я много раз это говорил, я повторю, смотреть без слез этот сериал я не могу. Я не очень такой прямо вот расчувственный человек, когда я смотрю свет, я понимаю, что это все фикшн, это придумано, это спровоцированы какие-то ситуации, это написано, понимаете, под эмоции и так далее. Но тем не менее, ну как можно жить без этих эмоций? Как можно жить без этих эмоций, когда на твоих глазах происходит что-то, что ты сделал бы точно так же? Вы понимаете, когда какой-то, ну вот, например, когда какой-то доноситель в системе Шинбет, то есть в системе внутренней безопасности Израиля, выясняет, что этот доноситель сам участвовал в 9, вот в этом вот, 7 октября 23 года, сам изнасиловал жену одного из вот этих спецназовцев и сам убил ее детей. Или во всяком случае, дал приказ расправиться с этими детьми, пока он ее насиловал, а потом он расправился с ней. После того, как он ее изнасиловал. И вот когда, пока ты это не сказал, окей, ты просто обычная там крыса какая-то, которая доносит. Ну окей, крысы тоже нужны. Крысы тоже нужны в общечеловеческом таком круговороте вещей. Потому что каждая, понимаете, гадость, которая существует, даже бактерии какие-то, которые существуют в нашем мире, для чего-то нужны другого, для другой бактерии. А та для микроба, а та микроб еще для чего. И вот так вот, понимаете, круговорот. Поэтому ни одна живая тварь, наверное, не является минусом. Даже вот эти доносители. Но когда выясняется, что вот этот доноситель, он не просто доноситель, он еще и зверь. Не животное, нет, животные такого не делают. Животные это намного более умные, намного более правдивые, намного более справедливые существа. Понимаете, а люди, которым дан разум, которым, как сказать, знаете, мы вот когда в философию берешь курс, там все время говорят, что Бог наделил человека free will, то есть свободой воли, то есть выбрать хорошего или плохо. Это должен решать сам человек, Бог за него решить-то не может. Он специально ему дал вот эти мозги, чтобы он это выбрал. И если человек выбирает именно такое плохо, он, наверное, перестает быть человеком. Он становится вот, понимаешь, тем самым зверем. И вот когда главный герой узнает, что вот этот доноситель, какой-то мелкая крыса, понимаете, оказался все-таки насильником, убийцей, он берет и разряжает в него пистолет. И ты начинаешь думать, вот клянусь вам, я начинаю думать, что бы сделал я, наверное, сделал бы то же самое. Я, наверное, потом бы сидел бы, мне схватившись за голову сам себя. Но я бы это сделал. Потому что со зверьем невозможно разговаривать, с ними невозможно заключить сделки, с ними невозможно договориться о чем-то. Поэтому, понимаете, когда Трамп пытается договориться с иранцами или пытается договориться с Талибаном и так далее, я понимаю, откуда он хочет договориться, он пытается представить себя мировым мастером по договорам каким-то или по договоренностям. Я понимаю, откуда это идет, окей, на здоровье ему. Если он это сможет мне доказать обратное, я с удовольствием признаю, что обратное существует. Но я думаю, что обратное не существует. Я почти уверен в этом, что со зверьем договориться невозможно. Невозможно. И вот посмотрите, вот я вам раскопал просто цифры по нам здесь в Америке. Мы с 2001 по 2024 год при Буше, при Обаме, при потом был у нас Трамп и так далее. До 2024 года включительно, включая Трампа. Запустили в страну и дали гражданство. Что нам тут говорится? Тут у нас какая у нас цифра тут сочная. Подождите, где она у меня полная цифра? Тут та-да-да-да-да-да-да. Вот. 1,8 миллионов мусульман, которые толком никто не проверен, ничего, никак, нигде. Значит, в среднем, у нас цифра заезда в страну к 2023 году при Байдене из исламских стран 185 730 человек в год. До этого, до Байдена, это было 102 2300, ну, даже, допустим, возьмем минимальную цифру, 100 тысяч. С 9-11. 25 лет. 25 лет умножьте на 100. Вот давайте умножим. 25 умножим на 100. У нас получается 2,5 миллиона человек. Ну, немножко въехало меньше, потому что были какие-то вариации и так далее. 1,8 миллиона иммигрантов. Что мы хотим от самих себя, если мы направо и налево пускаем в эту нашу Америку всякий сброд, непонятно кого, никого не проверяем, ничего не делаем, даже зная, что они исламисты, допустим, из Катара. Мы с ними все равно продолжаем пути-мути разводить и улыбаться, и красные дорожки расстилать, и так далее. Причем, понимаете, я не за то, чтобы прекратить вот целиком иммиграцию из исламского, хотя, может быть, это надо делать. Но я за то, чтобы были тесты на лояльность. Вот я тут написал несколько реформ, которые вот из этого всего исходят. То есть, например, есть люди в исламских странах, в том же Азербайджане, я знаю полно людей, вот именно Азербайджан, которые, может быть, мусульмане на своем бэкграунде и так далее, может быть, даже исполняют какие-то обряды, может быть, не едят свинину, не пьют вино. Это меня волнует минимально. Минимально. Кто во что одет, кто что кушает и так далее. В конце концов, евреи тоже свинину не едят. И, понимаете, может, кто-то тоже на них указывает пальцем и говорит, посмотрите на этого шмока. В черной одежде, вот в черной шляпе, понимаете, или в белых носках, что он там пошел по Боро-парку. И он действительно выглядит как шмок, понимаете, для другого человека. Ну, это религия, окей, файн, значит, давайте я не буду обсуждать у кого-то какие-то вот задолбы где-то в голове, как они одеваются. Я не буду это делать. Проблема в другом, что вот эти люди, которых, вот, понимаете, мы сюда запускаем всех подряд, которые, да, религиозны, а те, которые не религиозны из этих же исламских стран, мы не пускаем. То есть мы не пускаем заведомых поддержателей западного порядка. То есть которые хотят именно поддерживать вот нормальное положение вещей. Они не могут приехать, они не могут обойти вот эти линии и так далее, потому что мы массово пускаем именно религиозных. Зачем? Почему мы не можем ничего сделать, включая Трампа, господа? Вот 20-й год. Кто был в власти с 16 по 20-й год, скажите? Папа Римский? Инопланетяне? Выходцы с планеты Нибиру? Нет, вот у нас выросло. С 2010 по 2000, ну вот там они падают по 10 лет. С 3 миллионов до 4,6 миллиона. То есть 1,6 миллиона человек заехало за вот эти годы. При Трампе. Ребята, значит, вы меня извините, конечно, но это очковтирательство. Я, конечно, понимаю, что можно любить Трампа, можно любить Байдена. Понимаете, как отцов родных, я не люблю ни того, ни другого, как отца. Понимаете, для меня они исполнители, временные исполнительные работы, которых я любить не обязан. Если они делают правильно, значит, они делают правильно. Если они делают и далее. Так вот, оба делают неправильно в этом направлении. Оба абсолютно не озабочены вот той ситуацией, которую мы складываемся. Значит, у нас вот projection, то есть, что в 2030 году у нас увеличится, значит будет 4,1 миллиона человек приедет. В 2030 году у нас будет 6,5 миллиона выходцев из исламских стран. К 30 году. К 40 году приедет еще 5,2 миллиона человек и будет 8,4 миллиона. И, наконец, у нас будет к 50-му году 10,4. Ну, может быть, на общей цифре роста населения США, допустим, из латиноамериканских стран или из Китая, это не самая большая цифра. Возможно. Это там будет, там, я не знаю, 3%, 4% от общего населения. Окей. Это проблема в другом. Проблема в том, что именно это население жутко активное. Жутко активное. И они не скрывают, что они через матку своей женщины, они так говорят, «Womb of our women». Матку своей женщины, мы победим Запад. То есть за счет высокой рождаемости, за счет цепной иммиграции, за счет получения вот этих всех этих кренделей и подарков, которые мы тут раздаем направо и налево. Так вот, я что считаю надо делать? То есть, если мы не можем собраться, понимаете, что-то как отделить плевна от зерен, то надо прекратить пускать из исламских стран указом, если надо. Вторая, должна быть реформа иммиграции, где будет учреждение проверок на лояльность и проверок на нужность в страну, на профессию и на лояльность, от детей на полиграфию. Дальше, реформа получения гражданства. Мы должны увеличить срок получения гражданства до 25 лет в стране, чтобы они себя проявили за эти 25 лет. И при сдаче экзамена на гражданство должен быть экзамен на лояльность по второму кругу, где опять-таки будут задаваться вопросы под полиграфом, так что подготовиться к этому невозможно. Третье. Реформа. Запрет на занятие каких-либо федеральных выборных должностей для нерожденных в США. Ты не родился в США, все, извини, дорогой, ты занимать федеральные в должности судьи, конгрессмена, сенатора, что не будешь. Только твои дети, законно рожденные в США. Не от иммигрантов, а от рожденных от граждан. Дальше. 25 лет в стране. Дальше. Реформа. Запрет на получение какой-либо общественной, федеральной и-либо штатной помощи не для граждан США. 25 лет никаких подачек. Никаких фудстемпов. Никаких беженцев. Никаких ничего. Беженцы – это единичные люди. Понимаете, и то, что было раньше, то, что пускали евреев из Советского Союза, это было раньше. Это не имеет абсолютно никакого оправдания тому, что нужно делать сейчас. Понимаете, никакого. Дальше. Реформа образования. Детей будут с самого начала и до конца учить истории, философии, этике, воспитанию, этике, этикету, культуре, западным ценностям, конкретно американским ценностям. Вы поймите, вот когда-то в свое время учили аристократов. Вы знаете, с чего начиналось обучение любого аристократического ребенка, любого короля, любого царя и вообще так далее? Они его учили литературе, языкам, хорошим манерам. Они его учили истории, они его учили философии, они его учили этике. Потому что правитель должен иметь этичность. Это, кстати, из Китая идет очень. Что, понимаете, что каждый правитель должен быть сейдж, то есть должен быть мудрым человеком. Возвышенным над всеми остальными, не возвышенным своим положением, возвышенным своим умом. Вот это мы учили вначале, а потом уже занимались математикой, химией и так далее и тому подобное. Вот главное образование, вы понимаете, это, к сожалению, это не я говорю, потому что я такой историк, люблю сам себя. Нет, потому что вот так складывается, что если вы хотите умного человека, который будет думать обо всем этом, он должен прочесть столько-то книг, он должен говорить на каких-то языках, он должен понимать какую-то культуру, он не должен стесняться своей культуры, западной культуры, американской культуры. Он не должен стесняться этого. Он должен это любить и почитать. Я не говорю, что не надо быть критически настроенным к каким-то вещам, боже упаси. Слушайте, ну кому-то нравится Бетховен, кому-то не нравится Моцарт. Ну, на здоровье, но это же, понимаете, то есть мы можем, но это в порядке, понимаете, понимание, что тебе больше нравится. Это порядок вкуса, а не порядок культуры. Понимаете, вот когда, понимаете, какой-то представитель, очень серый представитель, меньшинств наших заявляет, что произведение Бетховена ода белому человеку, вот здесь вот, понимаете, это провал в мозгах. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Новости на
1: Дэвид Зон, радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Из-за Генеральной Ассамблеи сегодня меняется движение городских паромов. Несколько причалов временно закрываются во вторник, сегодня, 22 сентября, в связи с мерами безопасности вокруг заседаний ООН. Пассажирам рекомендуют заранее проверять маршрут перед поездкой. В аэропортах Нью-Йорка и Нью-Джерси восстанавливают нормальную работу после серьезного сбоя оборудования. Проблемы затронули аэропорты Кеннеди, Ла-Гвардия и Ньюарк. Федеральное управление гражданской авиации сообщило о возобновлении полетов, однако в Ньюарке сегодня еще возможны задержки после вчерашнего нарушения работы системы связи. С сегодняшнего дня водители начинают штрафовать за превышение скорости в местах дорожных работ на мостах и в тоннелях. Транспортное управление усиливает контроль. Автомобилист, который превысит установленную скорость более чем на 10 миль в час в обозначенной рабочей зоне, может получить штраф. Новые правила начинают действовать сегодня, 22 сентября. Трамп заявил, что 76-метровая триумфальная арка, которую он собирается строить на берегу реки Потомак напротив мемориала Линкольна и в непосредственной близости от Арлингтонского национального кладбища в Вашингтоне, будет одновременно служить комплексом для хранения военного оборудования, а также позволит размещать снайперов и беспилотники. Трамп сообщил, что обновляет эти планы по настоятельной просьбе вооруженных сил страны и в целях национальной безопасности. Он ничего не написал о планах строительства или сроках, и пока не ясно, требуется ли ему дополнительное одобрение для постройки.
2: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
5: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
8: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Рос Социум» каждый вторник
11: с 4 до 5.
12: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
1: Дэвид Зон, радио, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
14: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот все это, то, что вот я только что перечислял, то есть реформа миграции, реформа получения гражданства, реформа запрета на занятие каких-то федеральных выборных должностей для нерожденных США, для реформы на запрет на получение какой-либо общественной помощи, реформа образования. Это все должно быть каким-то общим движением, как поправки Конституции о защите общественной безопасности и декларации американских ценностей. Должна быть какая-то Конституция. Когда была декларация независимости, которая на сегодняшний день один из основополагающих документов США, должна быть декларация о защите наших американских ценностей. Это не обязательно христианские ценности. Это не обязательно еврейские ценности. Это американские ценности. Это ценности западного мира, которые привнесены сюда из целого ряда культур. И которые ну, скажем так, обрабатывали, знаете, как, вот понимаете, как образуется бриллиант вот из угля? Как образуется бриллиант? Под жутким давлением, при жуткой температуре. Происходит вот сдавливание угля, и происходит вот такие вот, вот появляется нечто, то, что называется алмаз. То же самое, вот прошли целый ряд каких-то идей западных, вот западных ценностей, которыми мы пользуемся, прошли через вот это сдавливание, через вот эту обработку самой природой. Понимаете, они прошли через войны, прошли через кровь, прошли через тысячи ошибок и так далее. Западная цивилизация абсолютно не является безошибочной. Понимаете, если кто-то будет говорить мне, что я считаю, что это единственное неповторимое, да, это единственное неповторимое, это западная цивилизация, но она прошла через миллион ошибок, еще пройдет через миллион другой. Понимаете, потому что никто не строит цивилизацию и вообще не строит страну по какому-то трафарету. Вот как раз те, которые строят сейчас что-то, вот если они были бы умные, они бы взяли бы пример Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты прекрасный пример для того, как делать правильно и как делать неправильно. Но в принципе, Соединенные Штаты делали, вот и вообще, как говорится, мы развиваемся по вот совершенно белому листу, где нету никакого четкого вот сценария, что вот мы сделали то правильно, а это мы сделали нет, неправильно. Понимаете, вот о чем ведется речь. Поэтому, когда мы вот говорим обо всем этом, мы должны ясно понимать, что мы прошли через очень множество каких-то, ну, проблем с нашим собственным обществом, с нами самими, как мы долго строили это все и пытались, как говорится, все это понять и решить и так далее и тому подобное. Это все не пришло, вот понимаете, как вот свалилось на голову. Какой-то скатертью самобранки или рога изобилия. Нет, это все было построено из мучительных, каких-то очень длительных экспериментов методом тыка. Богатство накапливалось Соединенными Штатами не потому, что что-то взяло, опять-таки свалилось с неба, и тут доллары растут на дереве. Нет, потому что миллионы людей вкалывали за копейки больше 100 лет. Больше 100 лет. Создавали, понимаете, вот это вот первое поколение мигрантов, второе поколение мигрантов. Жили очень-очень скромно. Более чем скромно. И только вот после Второй мировой войны вот это весь, это вот это качество жизни вышло на какой-то совершенно вот неповторимый уровень, понимаете, при Трумане, при Эйзенхауэре, при Кеннеди и так далее, даже при Джонсоне. Оно вышло на какой-то уровень совершенно неповторимый, и только потом вот где-то, ну вот я считаю, что пик развития США это где-то вот 68 по 72 год, где-то вот под 73 год.

живет вот сейчас по инерции на отработанном материале предыдущих поколений. Вот предыдущие поколения были строителями, а мы в лучшем случае должны быть сохранителями, хранителями этого наследия. А мы даже это сделать не можем. Потому что вот мы, например, накопили громадный долг. Громадный долг. Его накопил Трамп, опять-таки, Клинтон, его накопил Рейган, его накопили все, мы вместе взяты. Поэтому не начинайте, понимаете, указывать пальцем, понимаете, на республиканца или на демократа, понимаете, которые все виноваты в ваших грехах. Посмотрите в зеркало, и вы увидите, кто это накопил. И рано или поздно, я здесь говорю, я вас уверяю, что так и будет, потому что никаких чудес в жизни не бывает. Особенно в математике. Когда они, вот это уже буквально идет ближайший год, может быть, два, потому что уже об этом пошел разговор даже среди республиканцев, что, ребятки, нам надо поднимать налоги, потому что иначе Social Security Medicare просто не станет в течение нескольких лет. Они боятся, что они начнут уменьшать выплаты уже с 27 года. Уменьшать выплаты, потому что у них нет денег. То есть что-то надо делать для наших детей или для наших внуков. Пенсия теперь больше не будет в 65-67 лет. Это теперь откладывается на 70, может, даже 75 лет. Да? Потому что мы очень много живем, мы не делаем достаточно детей, у нас кризисная ситуация, которую мы сами создали. Такая, есть, понимаете, давайте я вам скажу так. Перед тем, как мы начнем, понимаете, рвать на себе волосы, вы поймите, точно такая же ситуация в Германии, даже хуже. Такая же ситуация во Франции, во всем западном мире, в Южной Корее там. Просто аховое положение, вообще детей не рожают. Такой же в Японии, такой же в Австралии. Весь западный мир поражен одним и тем же вирусом нерождения. То есть должна быть какая-то вот новый всплеск рождаемости для того, чтобы начать исправлять это. А если вы заводите дополнительных иммигрантов, поверьте мне, это не решение проблемы, это ухудшение этой проблемы. Вот этой. Почему? Потому что вы частично эти иммигранты садятся на велфер, плюс вы меняете характер всей вашей страны. Поэтому вот эта вот теория, которая мне, я вам признаюсь, знаете, я не боюсь признать свои ошибки. Я не боюсь это сделать, потому что я хочу, понимаете, вся жизнь это обучение. Вся жизнь это ты, когда вот согласен, работать над своими собственными ошибками, познаешь что-то новое. Вот я теперь признаю, что вот эта теория по замене населения, которая вначале считалась каким-то заговором правых каких-то, я считаю, что она, наверное, есть. Может быть, она не совсем оформлена в виде какого-то политического лозунга, но то, что в страну запускается вот такое количество чуждых ей иммигрантов при низкой рождаемости коренного населения, Я не говорю про американских индейцев. Коренное население – это наши дети, господа. В том числе индейские дети. Любые, кто рожден в США, вот это коренное население. Все, я перестал вот это использовать, этот идиотский термин «коренное население». Индейцы и так далее и тому подобное. Коренное население – это все, кто родился в США законно. Так вот, если коренное население отстает в рождении и не хватает людей, поэтому для заполнения рабочих мест или поддержания социальных программ, вот как в Европе, например, завозится совершенно чуждое население людей, которые из вражеских стран, грубо говоря, едут. Об этом все говорят, все знают, все молчат. Все знают, все об этом на кухне что-то ля-ля сюсюкают. Все это прекрасно понимают и продолжают это делать. Почему? Потому что боятся, что рухнет пенсионная система. Почему они боятся? Потому что они не хотят... Наши правители с вами, наши с вами парламенты, конгрессы, генеральные штаты и так далее. Все вот эти вот товарищи, которые собираются в конгрессах и так далее, они смертельно боятся сказать простейшее, что, ребятки, у нас нету больше денег поддерживать нашу пенсионную систему, если полагаться на те выплаты, которые были вот учреждены, там, я не знаю, на Медикер, например, в 64-м году. В 64-м году старик должен был жить до 72-73 лет. Вышел на пенсию в 65-73, уже откинул коньки. Все. Сейчас, дай бог всем здоровья, люди живут до 95+. Дай бог всем здоровья, чтобы были в уме и памяти до последнего дня. Чтобы было записано в книгу жизни и так далее. Я всем желаю. Ну, значит, извините, если мы имеем настолько, слава богу, нормальную медицину, что стариков поддерживают,

0: есть куча жизнеподдерживающих лекарств, процедур, операций и так далее. Старики живут, слава богу, достаточно долго. Значит, систему нужно менять. Мы не можем, значит, получается так, что вместо 7-8 лет выплат, мы выплачиваем 30 лет пенсию. Или 30 лет человека лечим. Тем более, что одно дело, что лечили в 64-м году. За 60 лет последняя медицина сделала такие шаги вперед, как «мама, не горюй». Все вот эти процедуры улучшились. Ну что, кто мог себе представить, что раньше будут лечить вообще какой-то рак как таковой? А сейчас... после, допустим, операции рака, многих сажают на химию, и все, у них рака больше не будет. Потому что, как говорится, вот эти химикаты, они очень вредные, конечно, они токсичные, они одно лечат, другое калечат, но они вас часто вытягивают из этого, они убивают рецидивы рака. Раньше это было нереально. На моем дяде, вот я помню, мой дядя, родной брат моего папы, он был старше его на 17 лет, и при этом они были жутко близки с моим отцом, вот Миша его звали. Он был, ну, просто гениальный парень абсолютно по жизни, то есть он был на уровне академика, работал вот в знаменитом, закрытом от всех конструкторском бюро, называлось «Сатурн», где они строили космические ракеты. У нас вся семья там почему-то оказалась в этих космических ракетах, хоть убей меня, не знаю почему. Все хотели в космос лететь. Я не хотел, а они все хотели в космосе быть. Ну вот, он в частности занимался тем, что он строил двигатель для вот этой вот энергии, вот этого советского челнока, который должен был быть как вот шаттл в Америке. И он вот участвовал в этой разработках и так далее. И потом у него где-то вот в 55 или 56 лет у него нашли... какие-то, ну, вначале говорили полипы, я так понимаю, что у него все-таки был рак кишечника. Прооперировали. Оперировал лучший хирург в Москве и все, понимаете, но химию после этого не делали. Не делали. И вот у него через 2 года появились метастазы, которые его еще через 2 года убили. Он не дожил до 60 лет. Понимаете, при допуске он лечился в больнице 4-го управления. У него был допуск, понимаете, в правительственные все вот эти, потому что он был, повторяю, на уровне академика. Когда мы его хоронили, это было в 88-м году, я помню, что приехала череда чаек и черных волк. Из разных там ведомств и так далее приехали, понимаете, с ним попрощаться, потому что, ну, то есть это был человек, как говорится, с очень большим именем. И его спасти не могли. Потому что не было этих лекарств, сейчас эти лекарства есть. И я, понимаете, говорю так, что очень многие смертельные раньше заболевания, или даже сейчас смертельные, людей тянут и тянут и тянут и тянут, и дай, как говорится, потому что каждый день священен. Понимаете, каждый день. Но все это стоит денег. Это не бесплатно. И вот эта система, которая была задумана в 64-м году для вот Medicare, для поддержки стариков и так далее, работающих стариков, она себя оправдывала все эти годы. Считается самая популярная страховка в Соединенных Штатах. Если вы посмотрите, вот в смысле частной страховки, все даже не набирают 70% поддержки. Где-то 60, там, ниже 60 и так далее. Там 50 с чем-то. Вот их вот поддерживают. Знаете, сколько Medicare поддерживает? Больше 80%. Самая популярная в Америке, самая удачная в Америке страховка – это Medicare для стариков. Вот Medicare, понимаете, к сожалению, он находится на выходе, потому что в нем нужна немедленная реформа по увеличению поступления денег в этот фонд. Почему эта реформа была нужна? Опять-таки, не даю небольшой ракурс в историю, потому что американские законодатели, президенты, были такие умные, такие хорошие, такие милые душки просто. Они все брали деньги в долг. Называлось в долг. На самом деле это чистая вот афера. Начиная с Джонсона. Они брали деньги из этих фондов Social Security и Medicare. Для чего они брали деньги? И они их пускали на нужды правительства. Для чего? Для того, чтобы дефицит правительства, бюджетный дефицит, показывался меньше. То есть они как бы брали одной рукой, левой, брали в этом фонде, вбрасывали эти деньги в бюджет страны, и ты показывал, вот у меня бюджет, там всего нужно, там, я не знаю, 0,5% дефицит. Ну, видите, мы вылезем, 0,5% там или 1%, не страшно. А если бы они это не вкидывали, бюджет был бы, допустим, 5%. Это уже начало на часы-то репу сидеть. Вот у нас сейчас дефицит, господа, больше 25%. Поэтому мы уже, даже если мы начнем вбрасывать, понимаете, наши грязные трусы в этот бюджет, все равно не хватит. Все равно не хватит. Потому что уже, вот уже из такого бюджетного дефицита вылезти за счет вбросов невозможно. Нужна очень серьезная реформа финансов, таксов, налогов, новых налогов каких-то создать. Ну, то есть тут целый ряд мер будет, потому что одна мера тоже не поможет. Должна быть целый ряд мер. Поверьте, мы к этому идем. Мы к этому идем. Потому что это или мы нашим детям передаем наши собственные проблемы. Вот, понимаете, у нас проблема с финансами. Пока мы не поставим наши социальные программы, вот это Social Security, за то, что люди себе заработали, вы не думаете, что это какой-то entitlement. То есть, если из вас какие-то горлопаны на улице, знаете, с большим ртом кричат, что вот эти все это entitlements, типа подарки какие-то, то вы, извините, плюньте этому человеку в лицо. Social Security и Medicare — это то, что вы сами себе отложили. Это не подарки государства. Понимаете, это не от щедрот Трампа, Байдена, Обамы, Клинтона и так далее. Но это от ваших собственных налогов. Вы сами работали и складывали копеечка к копеечке, а государство обязано это было сложить и держать для вас. Вот сложили, держали, понимаете, ну туда еще руку запускали, понимаете, ну конечно от фондов ничего не осталось. Потому что, понимаете, государство — это самый большой мод, который можно себе представить, промотать любые деньги. Наша бюрократия, наше государство. Вот они это и сделали, очень чудесно сделали. Поэтому, в общем, грубо говоря, мы пришли к тому, что дальше, понимаете, этот момент работать не будет. Когда мы это отремонтируем, приведем в порядок, поверьте, наш кредитный рейтинг увеличится, у нас снизится процент заимствований, сразу, понимаете, потому что банки или, допустим, какие-то частные лица, или какие-то даже иностранные государства будут видеть, что мы, как говорится, стоим на более серьезных финансовых ногах, что мы оплачиваем сами себя. Мы должны иметь, конечно, балансированный бюджет, чтобы у нас каждый год кредит с дебетом сходился, а не жить за счет, понимаете, давайте еще кого-то одолжим, давайте еще у Китая возьмем. Ну, вот мы ну, у нас большинство денег мы взяли сами у себя, то есть мы взяли и напечатали. Но это же вот из-за этого мы бьемся с инфляцией. И Китаю давать наши деньги мы не можем. Потому что, понимаете, Китай не наш друг, он не наш кредитор, это не наша касса взаимовыручки. Это очень-очень безжалостный, понимаете, к нам и вообще ко всем остальным конкурент. Пока еще мирный. Будем надеяться, что останется мирным. Поэтому что же вы думаете? Все, больше вот так вот существовать, понимаете, на 75 центов, при этом мы жрем на доллар, мы не можем. И плюс, вот в частности, мы должны что-то думать по поводу вот этой дилеммы с нашими пенсионными системами. Потому что для чего запускаются иммигранты в страну? Я не говорю, что нужно отменить иммиграцию, но, боже упаси. Но иммиграция должна быть контролируемая, фильтруемая, проверяемая на лояльность, на нужность профессии и так далее. Может быть, нам не нужно столько, понимаете, крестьян на полях. Может быть, нам нужно больше, я не знаю, сварщиков. Окей. А мы пускаем квотами по странам, понимаете, потому что, ну как же, мы же должны быть правильными ко всем остальным. Мы только неправильны к самим себе. И вот расчет на этих эмигрантов, что раз, понимаете, Джон Джонсон не родил троих детей, родил всего одного ребенка, то нужно запустить двоих эмигрантов в страну, откуда-то из Африки, понимаете, или из Азии, или из Ближнего Востока, которые закроют вот эту брешь в бюджете за счет того, что они будут работать, платить налоги, и у нас таким образом, вот и в Европе то же самое, вот эти пенсионные системы продолжат существование свое. А на самом деле получается так, что вы пускаете, Джон Джонсон вымерет, его внуки вымрут. А какой-то, понимаете, Мумбуто Шмамбата из там племени Мумба-Юмба, из солнечного Камеруна, продолжит здесь жить с многочисленными потомками. И вот посмотрите, что стало, например, с Иоганнесбургом. Вот я только что недавно видел фильм, показали Иоганнесбург. Это была конфетка когда-то. при вот тех вот самых, понимаете, ЮАР, при том самом вот этой вот апартеиде и так далее. Была конфетка просто город. Вы посмотрите, во что он превратился сегодня, понимаете, вот всеми этими племенами Мумбу-Юмбу. Понимаете, начинаешь думать, слушай, может, апартеид прав был? Хотя это запретная мысль абсолютно, но тем не менее. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Дэвид Зон, радио, радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
3: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
10: с 4 до 5.

0: Америке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Новый способ лечения артроза колена может помочь отсрочить замену сустава. Исследователи медицинской школы Университета Колорадо сообщили о результатах малоинвазивной процедуры, при которой врачи воздействуют на определенные артерии вокруг коленного сустава, уменьшая избыточное кровоснабжение воспаленных тканей. Метод предназначен для пациентов с остеоартритом и хронической болью. Исследования показывают значительное уменьшение боли у части пациентов и возможность отложить операцию по замене коленного сустава. Ученые подчеркивают, что процедура подходит не всем, и ее долгосрочную эффективность еще надо продолжать изучать. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год...
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: В студии Павел Куклин. Если вы уже задумываетесь, как встретить Новый год, вооружайтесь пером и бумагой, а я с удовольствием приветствую Севу Пинского в нашем эфире.

0: Alô? Добрый день всем радиослушателям Дэвидсон Радио. Хочу поздравить всех иудеев и к ним примкнувшим с Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья и пригласить на встречу уже другого Нового года с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с песнями, с танцами, с весельем. Пригласить всех в замечательный резорт «Вилла Рома». Команда «New Year Spectacular Celebration» — это и певцы, и музыканты, и актеры, это и аниматоры, те, кто работает и с детьми, и с взрослыми. Будут все эти две ночи, три дня, или три ночи, четыре дня, как вы сможете, как вы захотите поехать, на какое время. И провести веселый, замечательный, встретить новый 2027 год. Для этого звоните по телефону 718-866-8826, 718-866-8826. И мы вам расскажем и про прекрасные комнаты, это и обычная комната от гостиничного типа, этот есть и однобедрумные, двухбедрумные номера, есть также прямо на территории резорта гора, где можно покататься на лыжах, и, ну, естественно, бани, бассейн и много-многое другое, что поможет провести время, прекрасно провести время и для детей, и для взрослых. Ну, и самое главное, это команда New Year Spectacular Celebration, это те, кто сделают Новый год незабываемым, и вы в этом убедитесь, приехав в Новый год в резорт «Вилла Рома». 718-866-8826, 718-866-8826. Время пробежит быстро, поэтому советую звонить чем пораньше, узнавать и резервировать места. Могу напомнить, что в прошлом году мест всем не хватило. 718-866-8826. Будем очень рады встретить Новый год именно с вами.
1: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Вот я назвал вам сегодня вот эти цифры. Это не с потолка взятые, это официальная статистика того, кого запускают в нашу страну, понимаете. И тогда, если это продолжится, то тогда не надо удивляться, что происходит на улицах в том же самом Бруклине. Что происходит, почему у нас происходят такие совершенно адские выборы в Мичигане, почему идут к власти какие-то люди, которые вот в наглую просто заявляют, что Соединенные Штаты заслужили то, что произошло на 9-11, понимаете, и мы все вот это терпим, и все это, понимаете, почему-то даже, никто не сопротивляется этому. Я не вижу вот серьезного какого-то сопротивления. Понимаете, вот не вижу. Поэтому вот вам статистика. И это делали президенты с правой стороны, делали президенты с левой стороны. Видите, почему? Потому что никто не хочет думаться. Потому что все хотят, понимаете, по системе Бихицер жить, понимаете? Мы хотим, понимаете, особенно наша русская публика, они хотят, вот, понимаете, уверовать, что, например, Трамп, он святой. Ну хорошо, все, святой. А то, что святой делает очень много вещей каких-то, которые, ну вот, святости очень убавляют в реалии, ну, об этом почему-то никто не хочет говорить. Все начинают тут же ссылаться на кого-то другого. Ну как же, а вот предыдущий там был еще хуже. Ну так это абсолютно не оправдание. Вот, например, у нас сейчас, значит, начинается этот скандал, что Трампа сын устроил свадьбу, ему там устроили, там, я не знаю, свадьбу на острове, и заплатил за все это там некий Кремлев, Умар Кремлев. Ну, понимаете, вообще, имечко то еще. И вот это мы как-то вот, ну, как-то вот пытаемся вот найти оправдание всему этому. Вот я читаю вот сторонников Трампа, они пытаются найти этому оправдание. А этого оправдания не надо искать. Это они прошляпили эту ситуацию. Я не считаю, что это что-то криминальное. Но это есть возможность того, что, понимаете, что вы... что можно предъявить обвинение кому-то в правительстве, что они пытаются использовать свое служебное положение для того, чтобы каким-то образом построить свою карьеру. Ну, понимаете, скажем так, не делают вот такие вот дела вот с таким, как Кремлев. Я не считаю, что это какое-то уголовное дело. Я думаю, что они просто не очень сильно задумываются на эту тему. Ну, Кремлев, и хрен с ним, что называется. Они, как говорится, не будут спать из-за этого. Они даже не понимают, насколько это смотрится. Особенно, понимаете, когда там идет где-то война и так далее. Их это не волнует особенно. И когда ты начинаешь про это говорить, начинают ссылаться на Хантера Байдена. Видите, Хантер Байден делал абсолютно неверно, понимаете. Но Дональд Трамп младший делает неверно. С этической точки зрения. Я не считаю, что это, еще раз повторяю, я не считаю, что это уголовное преступление. Но оптика именно такая, что они что-то получают за это, что они кому-то что-то должны, что им устроили свадьбу, теперь они будут, понимаете, пытаться на это ответить каким-то образом. Ну, а как по-другому будете смотреть на это? Есть возможность смотреть на это по-другому, я хочу как-то вот услышать про это. Чтобы такого не происходило, вы не должны принимать подобные подарки. Или нам надо, опять-таки, вот я говорю, что одна из поправок Конституции должна быть, что не вы... Ни ваши родственники не должны быть, вот там должны четко говорены быть родственники, там, я не знаю, члены вашей семьи, которые должны получать такие подарки или могут, как говорится, участвовать в подобных вещах. Это надо оговорить, потому что иначе мы все время попадаем в просак с этим. Но выглядит это очень, как бы, неправильно, мягко скажем. Вот, пожалуйста, позвоните, скажите мне. 718-303-90-90. Я еще раз повторяю, я думаю, что этот скандал больше навязанный, нежели существующий. Потому что, понимаете, если там и так далее. Но то, что дети президентов и их родственники, вот все с этим приближенные к особе императора, в принципе, зарабатывают на своем имени, мы давно про это знаем. Мы просто ничего не хотим по этому поводу делать. Не хотим, и все. Мы хотим делать вид, что все в порядке вещей. На самом деле нет. Вот в какой момент мы очнемся и что-то, понимаете, начнем менять, вот это об этом знает один Аллах, что называется, как говорят. Не знаю, я считаю, что надо что-то менять в этом. Не надо никого судить, я не думаю, что можно кого-то отдать под суд за это, я думаю, что это будет абсолютно вот раскрученное из ничего. Но оптика именно такая. Именно оптика. И что вы думаете, это все забудут, простят? Да нет, с этим придут на выборы. Еще раз повторяю, все ссылки на Хантера Байдена можете не делать. Для меня это абсолютно все равно. Хантер Байден сейчас, как говорится, не расследуется. Да даже если вы, да, будете ее расследовать, у него уже есть помилование. Да и я думаю, что тут ничего нет. Но еще раз повторяю, оптика плохая. Не ходят с людоедами, понимаете, не принимают от них, от людоедов, понимаете, особенно с фамилией Кремлев, не принимают от них подобные подарки. Это, по-моему, самый-самый вот базовый уровень понимания политики. Если я не прав, ну вот еще раз повторяю, наш телефон 718-303-99. Все молчат. Видите, линии молчат. Я знаю, почему молчат, потому что никто не хочет сказать, что это правильно. Ну как же? А вдруг, понимаете, придется признать, что, понимаете, что-то семья Трампа сделала неверно. Много чего делается неверно. Я не говорю, еще раз повторяю, я не считаю, что это, вот, понимаете, надо жить прекратить сегодня из-за этого. Но обратить на это внимание, да, нужно. Да, нужно. Мы, понимаете, не можем вот все время спускать все на тормозах. Не можем. Ну, бог с ним, с Кремлевым. Меня намного больше волнует вот эта вся вот эта вот исламизация Соединенных Штатов. Что нам вводят вот в порядке нормальных вещей, понимаете, то, что нормальными вещами быть не должно. Не должно. Мы, понимаете, собственную страну полностью вот уничтожим, забудем, спустим на тормозах, просто потому, что ничего не хотим предпринимать по данному поводу. Потому что нас-то, понимаете, как-то затрагивает, нам это неприятно, нам одно, другое, третье. Неправильное это поведение. Неправильное.

Мы должны, понимаете, требовать, чтобы наши, ну и от себя самих, что мы должны каким-то образом реформировать иммиграцию, реформировать нашу пенсионную систему, реформировать наше образование. Если мы этого делать не будем, если мы, а это все время будем спускать на тормозах, потому что есть какие-то великие другие дела и проблемы, ребятки, ну, вы тогда же не обижайтесь, тогда будет совсем больно потом. Потому что, посмотрите, скажите, Франция может решить свои проблемы с этими иммигрантами? Нет, не может. Не может. У них там все очень не слава богу.

0: Так что вы думаете? Ну, в общем, что могу сказать? Для того, чтобы мы, понимаете, чтобы мы развивались и так далее, нужны какие-то серьезные и смелые решения. Не надо бояться сломать что-то, что уже устоялось. Вот я еще повторяю, мы почему-то живем все время по принципу вот инерции. А эта инерция, она себя, видимо, уже исчерпала. По целому ряду каких-то причин, ну все уже, понимаете, вот невозможно это использовать до бесконечности. Почему? Потому что мы используем это, используем и используем. Мы все время хотим понимать, чтобы никто это не видел, не понимал и так далее. Давайте все притворимся идиотами. Сами себя загнали в ловушку. А в реальности нужно... каким-то образом выходить из всего этого. Ну, что делать? Вот видите, нет желания даже поговорить на эту тему. Понимаете, вот я смотрю, все линии пустые. Ну, слушайте, что ж, я же понимаю, почему. Никто не хочет контролировать сам себя. Никто не хочет сказать, что нужно что-то делать по поводу вот этого всего. Почему? Потому что, ну как же? Это очень болезненный вопрос. Больше всего нас затягивает вот в эту вот рутину, это то, что, вот понимаете, можно сидеть и ничего не делать. Можно только вот охать на диване. Быть диванным политологом или диванным борцом и так далее. Как только это доходит до чего-то более серьезного, вот тут, понимаете, диван заканчивается. Тут начинаешь думать, нет, ребятки, тут диван не работает, тут надо делать что-то в реальности. А в реальности делать никто не хочет. Все хотят, чтобы было безболезненно, красиво, замечательно, чтобы все свалилось на голову. Слушайте, значит, из разряда, я говорю, вот эти кисельные берега. Скатерть-самобранка. Как все само решится. Понимаете, что даже, понимаете, волноваться не надо ни о чем. Ну как же, что там? Все будет замечательно. Да. Извините, конечно, что говорю вам правду. Ну вот просто, действительно, это же не вопрос того, что, понимаете, мне это выгодно, или за державу действительно обидно. В данном случае за нашу державу, за Америку. Нам тут жить еще, как господа, понимаете, очень еще тут серьезно, долго жить. Мы должны об этом думать. Еще даже не нам, ну, допустим, мы уже отработанный материал, допустим. Окей, файн, но дети-то наши еще продолжат тут жить. Поэтому это совсем не праздная тема такая. Это совсем не вот не момент, что, ай, ладно, там кто-то решит. Ну вот уже вот получается, что оно уже не решается само по себе. Что-то вот не работает оно. Долго-долго думали, решали, нарешали. Не работает. Почему? Потому что, ну слушайте, много лет. Ну, знаете, вот есть такое хорошее выражение в Америке, это kick the can down the road. То есть, когда ты берешь, ну, то есть переводится как кинуть банку дальше по дороге. То есть, когда ты вместо того, чтобы что-то решать, вот эту проблему откладываешь там на какие-то долгие будущие времена там для кого-то. Для будущего поколения, для будущего, там, я не знаю, президента, будущего конгресса, будущее что-то. Главное, чтобы не мне. При мне там, понимаете, все хорошо. Это очень постоянное, то есть постоянное явление. Постоянное. Где постоянно одно и то же, и совершенно вот никаких нет вариантов. Все вот, хотят жить сегодня, вы понимаете? Никто не хочет думать, а что будет завтра. А как? А что? А почему? А вдруг? И все это, понимаете, все это построено на одном и том же. Потому что сами мы решать ничего не хотим. Мы хотим, чтобы за нас кто-то это сделал. Как будто будут более подготовленные, более хорошие, более правильные люди. Я вот говорю, что если бы меня бы, например, позвали, там, я не знаю, в правительство Соединенных Штатов, я клянусь, я бы, наверное, бы чисто из чистого энтузиазма, наверное, работал бы для того, чтобы что-то поменять. Чтобы произвести нужные для нужные, что называется, реформы. Уже нельзя больше вот откладывать это. Ну ладно, в общем, короче, так я так понимаю, что разговаривать на эту тему никто не хочет, все телефоны молчат. Да, у нас сегодня совсем все тихо, совсем все не так. Понимаете, это... Еще раз повторяю, вот если хотите, конечно, посмотреть, вот очень, поверьте мне, это очень хороший вариант, что называется, посмотреть, что происходит в этой жизни, это вот посмотреть, вот, с чем связан вот этот вот фильм «Фауда». Поверьте мне, это очень-очень такое, это сложное, это не боевик, вы понимаете, вот в чистом виде, где, понимаете, какой-то там немыслимый герой стреляет туда, там, понимаете, тут у него из ракеты, тут из пистолета, тут у него там, я не знаю, какое-то удивительное владение там этим, как их, ножом, все он, понимаете, может. Сколько угодно, понимаете, никаких проблем, понимаете, там надо согнуть кого-то в рог пополам, ну что там за проблема-то, господи, сколько угодно. Это как раз вот. Сколько угодно, понимаете, там у нас все схвачено будет и так далее. Понимаете, каждый второй у нас Рэмбо. Вот израильские сериалы, вот они как раз отличаются, и вообще израильские фильмы. Кинематограф, он отличается от американского в том, что они не пытаются, ну как сказать, они не пытаются создать вот этот вот, понимаете, вот геройский эпос, типа на том, что там он там у него от груди там, говорится, отлетают пули и так далее и тому подобное. Вот это они не делают там. Понимаете? Они именно вот пытаются нам показать, что вот насколько все сложно. Что насколько все ужасно. Насколько вот эта жуткая, вот эта вся эта, вся вот эта вещь, понимаете, которая связана с этой войной. Насколько, понимаете, ты ходишь по кромке все время, понимаете, не просто вот по кромке того, что вот действительно, что вот чуть что, понимаете, вот у любимого друга взяли, изнасиловали жену и убили детей. И как ты должен реагировать, понимаете, если ты сам отец? И вот поэтому, понимаешь, начинаешь понимать израильтян, почему они такие, понимаете, потому что почему они так озлоблены, почему у них вот такой вот праведный абсолютно гнев вот на то, что происходит с ним. Там вот интересно, начинается с того же, что показывают бедуина, араба, мусульманина, у которого сын погиб вместе с евреями на вот в этой вот всей мясорубке. Его убили, несмотря на то, что он кричал, что он мусульманин. И несмотря на то, что они обещали его не трогать. И сына зовут Юсуф. И вот его отец, он приходит на его могилу, и вот это душераздирающее зрелище, понимаешь? И он гладит этот камень. Знаете, где похоронен его сын. И он хочет найти возмездие за убийство сына. Ну как можно человеку сказать, что нет, ты не прав, ты не должен, вот понимаете, искать око за око. Нет, ты должен. Нет, ты должен. Потому что они по-другому-то не понимают. Зверье не понимает, когда ты это делаешь хорошим, добрым способом. Они этого не понимают. Вот ты можете со мной спорить на эту тему, но сегодня никто звонить не хочет. Вот наша либеральная публика, понимаете, в чем не либеральная, либеральная это вот мы с вами, а именно вот эта лево-радикальная публика, они вот живут в таком определенном вакууме, вот или denial, то, что называется на английском. То есть они отрицают то, что совершенно всем остальным понятно, что является всем остальным очевидным. А очевидно оно за счет чего? Потому что ты прекрасно понимаешь, что какие-то вещи вот нельзя прощать, нельзя спускать на тормозах и так далее. И совшенно жуткие, вот, понимаете, вот эти сцены, что они должны отомстить. И что один из главных героев, у которого погибла жена и дети, он кричит: я в темноте, I'm in the dark. И вот плачешь вместе с ним. Потому что как можно жить вот после этого? Вот когда у этого израильтянина, вот, который вернулся домой из плена, после 7 октября, у которого убили жену, двух дочек и брата родного. Он был такой достаточно полноватый дядька такой, а пришел как скелет обратно. Ему там за 50 лет. У него уже больше нет двоих детей, у него нет жены, у него нету родного брата. Скажи, как жить после этого? Как вот не жить, вот смотреть в зеркало ежедневно? Что является этой жизненной силой вот после такого события? Если все, что ты сделал, все твое будущее уничтожено. Особенно, когда это у евреев, дети, это самое главное. Потому что все остальное приходит и уходит. Как говорят, эти деньги растрачены, появятся новые. Понимаете, потому что самое главное — это информация, это знание. Поэтому мы, что называется, народ книги. Мы обладаем тем, что другие не обладают. Мы именно народ знаний. А знания именно дают заработок, дают движение вперед. Ну вот этого человека уже вперед нет, понимаете? Я не знаю, что ему нужно теперь, понимаете? Давать деньги, чтобы ему кто-то ребенка родил срочно, на старости лет. Смотрите, вот как жить дальше? Это не праздный вопрос, это очень даже такой реальный вопрос. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые приблизились к испытаниям вакцины против фентанила на людях. Исследователи Вашингтонского университета разрабатывают вакцину, которая заставляет иммунную систему вырабатывать антитела против фентанила. Они должны связывать наркотическое вещество в крови и мешать ему проникать в мозг, тем самым снижая его действие и опасность передозировки. В опытах на животных получены обнадеживающие результаты. Следующий важный этап – получение разрешения на испытания с участием людей. При этом исследователи подчеркивают, вакцина рассматривается как дополнительный инструмент лечения зависимости, а не как ее самостоятельное решение.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.

0: Миша. Брат, Слав и Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
5: О том, что размер имеет значение, Сотбис красиво напомнили во время проведения аукциона «Magnificent Jewels». Название говорит само за себя. Лотами на подобных торгах становятся либо украшения с исторически значимым провинансом, либо поражающие воображение размером и частотой. Именно второй вариант наделал одинаково много шума как в профессиональных, так и в любительских кругах. Действительно, не нужно уметь обращаться с ювелирной лупой, чтобы понять, что экземпляр весом 62 карата, помимо внушительного размера, наделен и удивительными характеристиками. Как правило, в крупных камнях чаще встречаются дефекты, напрямую влияющие на их стоимость, но не в случае этой драгоценной груши. Единственная претензия, которую предъявляют бриллианту, это выбор украшения, которым он стал. По мнению пользователей, гораздо лучше настолько крупный экземпляр смотрелся бы в качестве подвески или центральной части короны. Впрочем, кто знает, возможно, новый хозяин камня уже придумал для него совершенно другой дизайн. Долгое время крупнейшим в мире считался прозрачный бесцветный бриллиант «Звезда Африки» с массой более 530 карат, считающийся бесценным. Он украшает королевский скипетр Великобритании и хранится в Лондонском Тауэре. До обработки масса алмаза составляла 3106 карат. Его нашли в Южной Африке в 1905 году и назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Кулинана. При обработке его раскололи более чем на 100 частей. В последнее время покупатели ювелирных украшений все чаще предпочитают искусственные бриллианты настоящим. Они стоят дешевле, их производство безупречно с этической точки зрения. Бриллианты, выращенные в искусственной среде, это одна из тех разрушительных технологий, которая в ближайшие 10-15 лет необратимо повлияет на индустрию добычи алмазов, говорится в исследовании City Research. Bloomberg приводит пример искусственно выращенного бриллианта огранки «Груша» весом 2 карата канаречного цвета, который обошелся владельцу, генеральному директору одной из консалтинговых фирм Лос-Анджелеса, в 22 тысячи долларов. При этом камень ничем не отличался от своего натурального собрата, который стоит минимум в 3 раза дороже. Сегодня на рынке драгоценных камней, где особенно ценятся цветные бриллианты насыщенных оттенков, стоимость желтого бриллианта весом в 1 карат достигает 35 тысяч. Важно и то, что кристалл, выращенный в лаборатории, сохраняет все физические и химические свойства природного алмаза, в отличие от фианита, который лишь имитирует его. Для производства искусственных алмазов графит помещают в огромную печь размером с комнату, наполненную метаном, раскаленным до состояния плазмы. В результате образуются алмазные кристаллы, которые постепенно увеличиваются в размере. Процесс занимает до 10 недель. За последние годы технология синтеза была настолько усовершенствована, что специалисту не удастся отличить искусственный камень от природного невооруженным глазом. При этом лабораторные бриллианты никак не назовешь кровавыми, а ведь именно так часто говорят в отношении настоящих алмазов. Например, журнал Time в своем последнем номере вынес это определение прямо на обложку, анонсируя репортаж о том, какие нравы царят на алмазных шахтах в Конго. Использование детского труда, постоянный бандитский передел рынка. В исследовании отмечается, что представители добывающего бизнеса, хоть и признают высокое качество искусственных алмазов, все же надеются, что покупатели считают их ненастоящими и неправильными. Это подтверждает официальное заявление крупнейшего производителя алмазов в мире компании De Beers. Ценность бриллианта неразрывно связана с историей происхождения и формирования каждого конкретного камня с его эмоциональной нагрузкой, чего начисто лишены бриллианты, выращенные в пробирке. Но, похоже, не все покупатели разделяют это мнение. По данным голландской консалтинговой компании, лишь 45% американцев в возрасте от 18 до 35 лет предпочитают натуральные необработанные бриллианты. Остальные готовы платить меньше и носить красивые, пусть и не настоящие камни. В результате доля искусственных алмазов на рынке, хоть и невелика, но постоянно растет. Натуральных алмазов в мире сейчас добывается около 145 миллионов каратов в год, но эта цифра постоянно снижается, а цены на них падают. Та же De Beers недавно объявила о снижении цен на алмазы на 9%. Другие производители алмазов также пересматривают цены и объемы поставок. Главная причина – уменьшение продаж ювелирных изделий по всему миру. Иными словами, в судьбе бриллиантов сейчас наступил не самый блестящий период. Одной из основных причин глобальных проблем стал кризис, обусловленный переизбытком запасов алмазов. У трейдеров скопилось излишнее сырье, а предложение бриллиантов превысило спрос. Один из аналитиков, Пол Зимниски, подчеркнул, что такая перенасыщенность привела к слабым продажам. Тем не менее, рынок к концу года медленно, но выправляется. Крупнейшим алмазодобывающим игрокам ничего другого не оставалось, как сократить продажи сырья, чтобы создать необходимый дефицит товаров и способствовать сведению к нулю избыточного предложения. И вишенка на торте. Прямо на наших глазах рождается новая рыночная история. Мы можем наблюдать выход в свет выращенных бриллиантов. Для продвижения своего продукта маркетологи используют агрессивные способы. Представители выращенных бриллиантов взяли на вооружение популярный тренд и стали называть свой товар «эко-бриллиантами», настраивая публику против природных камней. Хотя такая игра может обернуться против тех, кто ее начал. Если рухнет спрос на натуральный продукт, то пострадает и его синтетический аналог. Поэтому в будущем наилучший выход при позиционировании таких собратьев – это стратегия уживаться мирно и вместе. Наивно полагать, что интерес к новым камням как к стекляшкам утихнет, доля занимаемого ими рынка будет только увеличиваться. До 2000-х годов De Beers вливала до 200 миллионов долларов в год, чтобы продвигать бриллиант в качестве товарной категории. Старания не прошли даром. Необходимость дарить бриллианты записана у многих на подкорке. Миллениалы не любят украшения так, как их предшественники. Молодые часто готовы довольствоваться с точки зрения драгоценности малым. Их больше, чем устраивают умные часы, например. Поэтому перед всей отраслью стоит непростая задача по продвижению ювелирных украшений в качестве интереса.

индийскими ювелирами. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск. Так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет. Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик – цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые доступные из цветных бриллиантов – желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные – большая редкость. Цена за карат, даже для камня размером со спичечную головку, колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты – маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная – круглая, но также бывают формы маркиз в форме лодочки, овал, груша, принцесса, сердце. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Чем больше бриллиант, тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева. Ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус.

Многие великие фокусы остаются неразгаданными по сей день, но ряд грандиозных трюков удалось скрыть. Подробности прямо сейчас. Каждый иллюзионист мечтает пройти по воде. Благодаря развитию технологий фокус стал осуществим. В числе первых его продемонстрировал миру британский иллюзионист Стив Фрейн. Да как эффектно продемонстрировал, прошел не по какой-нибудь воде, а по самой Темзе. Специалисты высказывают мнение, что секрет фокуса в массивной, нетонущей платформе, которая заранее была поставлена на якорь у набережной, а ларчик просто открывался. Этот номер попал в книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная иллюзия. В 1983 году Дэвид Копперфилд заставил испариться символ американской свободы и демократии. Все происходило на глазах у зрителей. Между ними и статуей установили две опорные вышки, по которым по команде мага поднялся огромный занавес. Менее чем через минуту полотно упало. Статуи на месте не оказалось. Номер транслировали в прямом эфире. Одна из камер находилась на борту вертолета. Она показала, как опустевшую площадку пересекают лучи прожекторов. Насладившись триумфом, Копперфилд вернул статую на место. Тоже за занавесом. Неверящие в чудо утверждают, что платформа со зрителями медленно и незаметно вращалась. В нужный момент скульптура оказалась закрыта от публики вышкой. Другие версии связаны с грамотной подсветкой и даже с мистификацией при помощи видеосъемки. К слову, с тех пор на свободу больше никто не посягал. Фокус метаморфозы приобрел статус легендарного. Особенно отличились в деле усовершенствования метаморфоз Джонатан и Шарлотта Пендрагон. Они так набили руку и другие части тела, что кульминацию проворачивали за рекордные 2 секунды. На самом деле мешок не так прост, как кажется. Мы никогда не видим его дна. Оно все время скрыто от нас сундуком. Поэтому, даже несмотря на то, что Шарлотта честно прячет мужа в мешке и завязывает его сверху, Джонатан всегда может выбраться через дырявый низ мешка. Джонатан, уже выбравшийся из мешка, отодвигает крышку. Шарлотта не падает, потому что боковые стенки, на которых она стоит, неподвижны. Джонатан привстает на крышке ящика и берет из рук Шарлотты ткань. Передав эстафету, девушка запрыгивает в сундук и захлопывает крышку. В этот же момент Джонатан откидывает ткань и предстает перед публикой. Пока он раскланивается, его жена успевает сорвать с себя верхний купальник, под которым скрывается другой, контрастного цвета. Осталось лишь залезть в мешок, что Шарлотта успешно и делает. Тем временем Джонатан демонстративно вынимает саблю и отпирает бесполезный замок. Развязывает мешок, и вот неожиданность, в мешке оказывается его жена в купальнике.

0: другого цвета. Примерно по такой схеме всегда и выполняются метаморфозы. Вообще, иллюзионисты очень не любят, если их фокусы раскрываются. Когда в 1997 году вышла первая передача из серии «Тайны великих магов», профсоюзы фокусников по всему миру забили тревогу. Это не помогло. Ведущий программы Вэл Валентино пояснил, что раскрывает фокусы, дабы его коллеги придумывали новые. А еще иллюзионисты очень любят ходить по судам и выяснять, кто первым придумал вытаскивать кролика из шляпы. Но мы отвлеклись. Номер «Сожжение женщины» достался Эмили Кио по наследству и стал его фирменным трюком. Перед сожжением ассистентка делала круг по арене, чтобы все увидели, что она настоящая. Затем сходила на платформу. Вокруг нее поднималась железная клетка, обтянутая бумагой, которая вспыхивала, когда униформисты подносили к ней факелы. Все сгорало за несколько секунд. На платформе внутри клетки никого не оставалось. Ни одна из версий секрета фокуса, предложенного коллегами по цеху и дотошными зрителями, не была безупречной. Поэтому приходится верить тому, как объяснял сам создатель иллюзии. Мол, у него достаточно женщин, чтобы каждый вечер сжигать по одной. Верим?
1: You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
0: В конце апреля в мировой прокат вышел фильм «Майкл», который изначально должен был стать откровенным рассказом об одном из самых тяжелых периодов жизни певца. Но сценарий был значительно переработан, и в итоге фильм стал больше походить на отретушированную глянцевую открытку. Почему байопик так понравился зрителям, но не очень понравился критикам? Попробуем разобраться. Продюсер Грэм Кинг решил замахнуться на наследие короля поп-музыки еще в 2019 году, сразу же после успеха еще одного музыкального байопика «Богемская рапсодия» о Фредди Меркьюри. Проекту тут же подключили тяжелую артиллерию. Сценарий поручили написать Джону Логану, режиссерское кресло занял Антуан Фукуа. А вот актера на главной роли искали 2 года, и в итоге был выбран племянник Майкла, Джафар Джексон, у которого не было актерского опыта. Кинг утверждал, что потратил годы на подготовку, лично опросив сотни людей, которые знали Джексона, чтобы понять, как уместить такую сложную и многоградную жизнь в один фильм. Логану пришлось написать несколько версий истории. Конечно, невозможно забыть и о самом сложном аспекте. Джексон уже давно ассоциируется не только с блестящей музыкальной карьерой, но и с чередой обвинений в растлении малолетних. Поэтому одним из главных вопросов было то, как создатели подойдут к этим драматическим событиям. После окончания съемок юристы наследников Майкла, которые по совместительству выступили продюсерами фильма, обнаружили, что в одном из мировых соглашений с обвинителем есть пункт, запрещающий любое его упоминание или изображение в кино. Фильм пришлось переписывать и переснимать. В итоге был выбран путь, который снимал груз ответственности и возможных скандалов. Проект рассказывает о восхождении Джексона к славе от 60-х в составе семейной группы Jackson 5 и до мирового успеха в конце 80-х. Майкл – идеальный пример того, насколько сильно расходятся мнения критиков и публики. Картину назвали поверхностной и стерильной. Байопик действительно не пытается скинуть главного героя с пьедестала и обозначает проблемные эпизоды его биографии лишь пунктиром. Одинокое детство, побои отца, неприятие собственной внешности, пристрастие к таблеткам. Фильм не только не вдается в подробности, но и заранее как будто оправдывает героя за все его прегрешения. Джексон при этом не меняется на протяжении всего фильма. Он улыбчив, щедр, великодушен, спасает животных, помогает больным детям и даже мирит криминальные группировки силы искусства. Последние 30 минут и вовсе отведены исключительно концертным номерам, которые чуть ли не покадрово повторяют архивные съемки. Кажется, фанатам музыки Джексона не хочется тратить время и деньги для того, чтобы смотреть мрачную драму. Те поклонники, которые хотят увидеть за кумиром человека со всеми его недостатками и неприглядными страницами биографии, остаются в меньшинстве. И в итоге кино о короле попа превращается в еще одно средство эскапизма для аудитории. Ну а прямо сейчас предлагаю вспомнить главный нерв творчества артиста – хит «Билли Джин».

Это песня о страхе славы, о фанатках, слухах, обвинениях, о том моменте, когда твоя жизнь вдруг превращается в чужую коллективную фантазию. Герой все время оправдывается, и чем дальше, тем меньше сам верит своим словам. Клип устроен как нуарная загадка. Майкл идет по тротуару, плитки загораются под его ногами, фотограф пытается его поймать, но он все время ускользает. Поп-звезда здесь выглядит не победителем, а человеком, за которым постоянно следят. Именно с Билли Джин Джексон выбил дверь на MTV. В начале 80-х канал не спешил ставить клипы темнокожих артистов в эфир, но Майкл изящным движением стер это правило в порошок. К слову, «Лунная походка» или «Moonwalk» стала главной фишкой хореографических номеров на концертах, но придумал ее вовсе не поп-король. Как это часто бывает, у культовых вещей несколько прародителей. Танцор Дерек Кули Джексон, по иронии судьбы, они почти однофамильцы. Написание имен различается лишь на пару букв. Рассказывал, что именно он показал Майклу движение, которому было суждено войти в историю. Прием был основан на другом движении, называемом «скольжение назад». Дерек тогда постоянно выступал на таких телешоу, как «Solid Gold» и «Soul Train». Он сказал, что однажды менеджер Джексона постучал в его гримерку, увидев, как Дерек и его коллеги выступают в «Soul Train», и сказал, что Майкл хотел бы научиться этому скольжению. Дерек согласился. Правда, потом Майкл доработал движение, повел Дума, чтобы оно выглядело так, будто ты паришь в воздухе.

0: были все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на Арте.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
2: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
3: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
8: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Американское радио на русском языке.
8: Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Размер Нобелевской премии увеличился до 1 миллиона 200 тысяч долларов. В 26-м году лауреаты получат на 101 тысячу долларов больше, чем годом ранее. Китайские ученые создали и протестировали первую в мире солнечную электростанцию для подводных лодок. Установку испытали в открытом море на глубине 10 метров. Она заряжала аккумуляторы и питала светодиодную панель. Ученым удалось на практике доказать, что возможно получать солнечную энергию даже в тусклых сине-зеленых сумерках океана. Международный кинофестиваль на Красном море, который проходит ежегодно с 2021 года, отменили в этом году. Фестиваль должен был состояться с 3 по 12 декабря. Сейчас же организаторы сообщили о переносе на 2027 год. Это решение отражает стремление фонда обеспечить проведение фестиваля в нужное время и в надлежащих условиях, говорится в заявлении. Шестой фестиваль пройдет с обновленной концепцией и программой, но он по-прежнему будет посвящен кинематографу и кинематографистам из Саудовской Аравии, стран региона и всего мира. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп перестал пускать в Белый дом журналистов трех изданий. Они подали в суд, а крупнейшие телесети из «Солидарности» отказались освещать мероприятия Трампа. Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Трамп заявил, что США будут покупать белорусский калий вместо канадского. Выплаты до 200 долларов получат около 8 миллионов домохозяйств в Нью-Йорке. Рассылка продлится до декабря. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке облачно. Относительная влажность воздуха 85%. 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».
4: Добрый день, дорогие друзья. Я надеюсь, что все сегодня здесь собрались вместе в программе «Социум». Надеюсь, что слышно. Дима, спасибо тебе за предоставленную возможность говорить именно сегодня. Надеюсь, что наши слушатели сегодня находятся рядом со мной. Мне просто, знаете, что я каждым разом убеждаюсь, и подтверждая то, что вот все-таки у каждого человека есть свое мнение. И я благодарна абсолютно каждому человеку, который, знаете, в обыденной жизни с тобой встречается и говорит: «Ой, Раиса, спасибо». Но я должна сказать спасибо не себе, я должна сказать вам, дорогие друзья, сказать огромное спасибо, что вы являетесь такими слушателями, добрыми, отзывчивыми. И надеюсь, что вы чувствуете поддержку, мою именно поддержку для вас всех. Окей, и сегодня у меня есть такой материал, с которым мне бы хотелось с вами поделиться, учитывая, что мы сейчас находимся в таком времени, когда наступает этот замечательный праздник, день, который отмечают, знаете, я всегда говорю, Бог единый, отмечает каждый из нас, который надеется, что последующий год будет лучше. Самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы вы все абсолютно, каждый из вас был записан в книгу жизни, чтобы ваши семьи, чтобы ваши родные, ваши близкие. Знаете, иногда чужой человек становится ближе, чем родной. Поэтому давайте будем всем желать только благополучия. А благополучие – это когда человек здоров, может помогать другим и может встречаться с людьми и быть рядом с ними. Наверное, в начале все-таки хочется сказать, или, может, в конце скажу. Ладно, я хочу сказать о том, что программу поддерживает самый лучший, не боюсь этого слова, Health Insurance Broker, которая никогда не оставляет ни одного пациента без внимания. она всегда отвечает на все вопросы. Да, бывают случаи, я не отрицаю, бывают случаи, когда нет возможности сразу ответить, но тем не менее, даже вот я сегодня сегодня я разговаривала с человеком, которым я предложила телефон Анны. Это человек, который не русскоговорящий, а англоязычный, филиппинец. И в разговоре он мне сказал, что вот не могу это добиться, не могу то добиться. If you are a social worker, maybe you can help me. Я говорю, как бы могу просто подсказать в плане того, что я дам телефон человека, который вам объяснит. Знаете, очень часто и очень важно объяснить, что ситуацию. Вы знаете, что для меня всегда вот это выражение «будьте всегда», все очень и очень индивидуально. Так вот, очень и очень индивидуально то, что когда человек выслушает, когда человек разберется с ситуацией, в которой ситуация находится, и что бы он хотел получить, то это очень важно — обращаться к правильным людям. Я напомню, Анны телефон 917-673-3039, 917-673-3039. Анна является Health Insurance брокером. И вот он сегодня мне говорит: «Раиса, огромное тебе спасибо. Наконец-то я разобрался, что происходит и что я могу получить, какую информацию. Одно дело информация, второе, что, как он сказал, it's what is belong to me, что на самом деле касается его и что он может иметь в этой в этой связи». А вы знаете, человек работает в Mount Sinai Hospital, и человек, который исключительно занимается своим делом, которым он занимается, а вот сейчас ситуация сложилась совершенно другая, и разобраться, он говорит, я пытался пользоваться интернетом, GPT, но все равно не понимал. Это немножко другой язык. Смотрите, сегодня у нас столько много таких вещей, которые мы можем пользоваться, и GPT, мы можем пользоваться всякими интернет-порталами, знаете, но все равно все индивидуально, и когда человек тебе объясняет, ты, очевидно, больше сможешь отреагировать и понять, что на самом деле происходит. Так вот, Анна является тем самым человеком, который может и объяснить, и на самом деле помочь. 917-673-3039. Напоминаю, что Анна является Health Insurance брокером. Абсолютно бесплатно вам предоставит возможность в плане того, что разъяснит, и, очевидно, вы поймете, что на самом деле происходит. А у меня сегодня есть такая тема, почему? Вы знаете, что уже на протяжении многих-многих лет, когда я работаю, это уже как-то так звучит уж сильно пафосно в плане того, что я работаю на Davidson Radio, если человек имеет одну программу, это уже работает, да? Так вот, и могу еще рассказать о том, что таких, как я, очень много, но, тем не менее, сталкиваясь с людьми в плане того, что... Спасибо тебе большое, Наташа. Наталья, ты могла бы к нам подойти сюда? Рада видеть Наташу. Наташа – это наша замечательная Наташа, которая работает на Davidson Radio. Так вот, очень важно разбираться в той или иной ситуации. Так вот, происходит следующее. Люди получают массу макулатуры, и как-то получается так, что информацию, которую получают, ее настолько много, и настолько много макулатуры, которая предлагает ту или иную вещь, а люди не достаточно вникают в ситуацию. Но там есть такие мелочи, когда они говорят, когда слышат о том, что там предлагают им что-то, карточку и так далее и тому подобное, и как бы, а потом, когда теряют бенефит, тогда начинают обращаться к профессионалам. А кто профессионалы? Это, конечно, и health insurance брокеры, это социальные работники, их так много, и так много, и так много профессионалов. Но сегодня мне бы хотелось рассказать, я недавно услышала такое, у меня спрашивают, Раиса, ты могла бы сказать, что такое MAP? Я так посмотрела, говорю, а что, вы не знаете, что такое MAP? То есть я разговариваю с человеком, который в этом компетентен. Я не хочу там, то, что я сегодня буду рассказывать, я не хочу никак вставлять пики тем людям, которые занимаются, сейчас вы услышите, каким сервисом, и они делают свою работу. А я просто хочу этим людям сказать о том, что есть вещи, которые нужно понимать, растолковывать этим людям для того, чтобы они понимали, куда они идут. Так вот, MAP – это Medicaid Advantage Plus – план, который имеет одновременно Medicare и Medicaid. Вы знаете, что здесь он является для людей, которые старше 18 лет, люди, которые нуждаются в долгосрочном уходе помощи по месту жительства. Что MAP на самом деле объединяет в одном плане? Это, первое, врачей и госпитальное лечение. Это лекарства. Это услуги home care и персональный care aid, как называемые. Также включает медицинское оборудование, также транспорт на медицинские визиты и другие услуги, которые длительного ухода. Главное, вот чтобы вы меня услышали, главное отличие от обычного MLTC, что такое MLTC? MLTC это такие, это координирует MLTC, это medical, это все планы, которые вы имеете, это является MLTC. Вы знаете, те, которые получают сервис в получении дневного центра, будь это социальный, будь это медицинский центр, то они придерживаются плана, который называется MLTC. Там я не буду называть имена, их очень много, просто незачем мне этим заниматься. А вот MAP координирует Medicare и Medicaid. Тогда, как обычно, MLTC преимущество управляет только Medicaid, только Medicaid. Вы должны пользоваться врачами, медицинскими учреждениями, которые входят в сеть выбранного плана. Но вот если это связано MAP, то MAP координирует Medicare и Medicaid. Если вы хотите разобраться в этом во всем, во-первых, первое, что вы должны сделать, пользоваться сайтом, который называется NYC Department of Health. Ну, также можете означить Medicaid Assistant Program. Если вы покажете письмо или скажете, где встретили это название, то точно можно определить, по какой программе идет речь. Понимаете, особенно я хочу обратиться к тем людям, которые находятся у нас в обществе в центрах, в социальных центрах, в medical центрах, в senior центр. Там вот, как, я же вижу это буквально каждый день это вижу. Люди сидят за одним столом, получают какое-то письмо, и они сразу делятся впечатлениями, а у меня так, а у меня так, а вот у меня не так. А вот у меня не так. И вот начинают сами разбираться тогда, когда уже выбрали план какой-то и начинают подстраиваться, а вот ума не так, а у меня вот так. Друзья мои, не делайте этого. Не делайте, иначе вы потеряете то, что вы имеете. Если у вас есть, надеюсь, те слушатели, которые сегодня меня слышат, они просто поймут, о чем я веду речь. Первое – это то, что если у вас есть обслуживание на дому, если у вас есть дневной центр, который вы посещаете, вот вы и спрашиваете у профессионалов, что в вашей ситуации будет лучшим для того, чтобы вы могли не потерять свой сервис и иметь то, что вы имеете. Есть категория людей, которые вот начинают рассказывать истории в плане того, что вот пусть не обижаются те, которые я сейчас скажу, потому что я с этим сталкиваюсь. Я это слышу, скажем, не каждый час, но в те дни, когда я работаю в центре, я слышу это от людей. И люди просто вот начинают рассказывать такие вещи, которые просто неприемлемы для того или иного человека. Если, скажем, у вас есть 42 часа или 45 часов обслуживания на дому, и вы говорите, что вы 3 дня ходите в дневной центр, ну, не бывает такого, не бывает. Не надо рассказывать. А самое главное, знаете, почему я это рассказываю? Я рассказываю это только лишь потому, что вы это заряжаете других людей, которые на самом деле не могут разобраться в своей ситуации. И, естественно, они хотят использовать, получить сервис как акцент, как и от Homecare сервиса обслуживания на дому, ровно настолько они хотят получить бенефит. Это бенефит, получая и находясь в дневном центре. Поэтому будьте немножко такими реальными в отношении того, что все очень индивидуально. Если вы являетесь человеком, который посещает дневной центр, то я просто хочу вам сказать, вы должны в своем центре обращаться к тем людям, которые конкретно вам объяснят. И эта фраза, которую я всегда использую в плане того, что мы для вас, а вы для нас. То есть мы – это работники, абсолютно, начиная от медперсонала и заканчивая социальным работником и всем остальными, все работают, все хотят получать свою заработную плату, и, соответственно, они являются тем связующим звеном, которое будет помогать вам конкретно в вашей ситуации. Поэтому сказать так, меньше всех слушайте. Да, наверное, это немножко будет грубо, но, тем не менее, я хочу сказать, меньше всех слушайте, потому что все очень индивидуально. И сегодня вы массу писем получаете, которые вам там рассказывают или предлагают, как я начала в самом начале программы, о том, что спросила, когда человек, который профессионал ко мне обратился и спросил, что такое МЭП. Раиса, ты можешь объяснить, что такое МЭП? И что это вообще такое? А человек, который работает много лет в сервисе, человек, который является, не стану называть кем, и не понимает элементарные вещи. И то же самое он раздает это слово, раздает тем людям, которые в этом не разбираются. И еще, вы знаете, что в дневных, в Homecare-сервисах есть координаторы, да? Они координируют сервис. И они звонят вам и говорят, вам необходимо сделать recertification на Medicaid. Один человек это понимает, а 5 не понимает. Окей, Раиса, мне вот позвонили с агентства и сказали, что я должна сделать recertification. Что это такое, дорогие мои? Ну, я-то я вам расскажу, если надо, помогу. Но смотрите, вы должны прислушаться, те, которые вам дают звонки. Первое, не предоставляйте свою информацию. Б, если это вам звонят с вашего агентства, я очень много агентств знаю, которые они на самом деле протягивают руку помощи для вас, и они решают за вас эту проблему. Но есть люди, которые слышат это, сейчас скажу грубо, да, слышат звон, но не знают откуда. Вот даже сегодня у меня была клиентка, и говорю, мне позвонили, мне сказали, я всю ночь не спала, что я должна, Раиса, получить? А почему вы не должны спросить у того человека, который вам сказал о том, что вам надо пройти recertification? Первое, что когда вы проходите recertification, вам должен прийти пакет. Я знаю очень много агентств, которые сами это делают. А есть агентства, которые возлагают на ваши плечи, да? Но вы должны получить пакет. Буквально несколько минут прервемся на рекламу, и я продолжу.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Соединенные Штаты расследуют возможное нарушение санкций со стороны Binance. По информации Bloomberg, Минюст изучает, нарушал ли Binance санкции против Ирана намеренно. При этом отмечается, что дело может закончиться вообще без обвинений, и пока не ясно, какие именно транзакции привлекли внимание властей. В Вестминстерском аббатстве появится памятник автору «Властелина колец» и «Хоббита» Джону Рональду Руэлу Толкину. Монумент высотой 2,5 метра установят на одной из колонн в уголке поэтов. Памятник выполнит в виде древа сказаний или древа Амалеона, образа, который Толкин неоднократно рисовал. Писатель представлял его листья, цветы и плоды как отдельные легенды, стихи и истории, связанные между собой. Памятник разместят рядом с мемориальной табличкой друга писателя Клайва Льюиса. В Австралии похитили более 800 тысяч пчел-спасек. Владельцы потеряли не только насекомых, но и многотысячные контракты с фермерами на опыление растений. В Греции 82-летний пенсионер скончался после драки с 76-летним отдыхающим из-за шезлонга. Следователи предполагают, что у мужчины остановилось сердце во время конфликта.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
11: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
3: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
4: А, спасибо. А, продолжаю. Осталось мало времени, но тем не менее, да. Значит, в начале программы я сказала, что я сказала о том, что такое MAP, это Medical Advantage Program. А если вы такие письма получаете, если вы не разбираетесь, если вы не понимаете, ну, телефонный звонок – это одно, а второе, если вам звонят, конечно, вы просите письмо, но есть категория людей, которые на сегодняшний день массу писем таких получают. Очевидно, для людей, для работающих людей, которые работали в этой стране, для них это такой более надежный суппорт, который будет для них. Но я это так сказала, смотрите, все очень индивидуально. Так вот, о чем я еще хотела сегодня изложить, с вашего позволения, если кому-то это интересно, если кто-то хотел бы это знать, что каждый год Social Security представляет ваше повышение на 27-й год, пока официально не объявлено. Social Security Administration обязательно объявит. Это точный процент кола называется в октябре 2026 года. Новая сумма Social Security начнет выплачиваться в январе 2027 года, а повышение SSI обычно выплаты в конце декабря 2026 года. И в 2026 году, вы знаете, в этом году было достаточно такое, ну, солидное повышение, если я не ошибаюсь, на 2,8%, где максимально один человек получает $994 в месяц на одного человека. И люди, которые живут там в семье, не в семье, а с семьей, то сумма другая. Плюс ко всему, это федеральная SSI. Помните и знаете, что вы еще получаете со стейта. И многие годы тому назад вы получали два письма, в котором в одном федеральная сумма и в другом, где ваша стейтовская сумма. И вместе это составляет одну сумму. Но письма вы не получаете, но эти письма вы можете всегда запросить по телефону, обратись в службу, которая называется OTDA, Office Temporary Disability Assistant. Ну, я еще раз повторяю, много лет назад вы такие письма получали, но на сегодняшний день нету таких писем. А вот вы, когда заполняете форму, скажем, в Housing Authority, любые какие-то формы вы заполняете, где требуется подтверждение инкома, учитывая, что, ну, как бы деньги приходят на счет, вот возьмите с этого, с моего банковского стейтмента и разбирайтесь. Никто не будет разбираться с вашего банковского стейтмента. А мой совет вам маленький. Вообще советы давать страшно, потому что иногда твой совет может оказаться против тебя. Так вот, очень часто масса людей не реагирует на это. Ну вот, я только получаю SSI, я только получаю SSI. Но, повторяю, вы получаете федеральное и социальное. Буквально вчера в своем центре рассказывала это людям, и у нас достаточно понятливый народ, который это усвоил и усваивает это каждый раз. А вот эти $87, которые на одного человека вы получали, а, по-моему, на двоих по 50 с лишним, точно не назову сумму. Если вы не получаете письма такого, вы должны обратиться в офис OTDA и получить подтверждение этого письма. Потому как, я повторяю, когда вы делаете recertification в Housing Authority, в Public Housing, они требуют полную сумму, но если вы им будете присылать банковский стейтмент, они должны разбираться, когда вы купили котлеты или колбасу, это их не интересует. Надо иметь официальное письмо, как Social Security – это Federal, и OTDA – это State. Я думаю, что я понятно объясняю, чтобы люди разбирались в том, что они получают. Это все бенефиты, которые вы получаете, и на самом деле все ищут подтверждение ваших бенефитов. Дальше. Фудстемпы. Новая максимальная сумма начинает действовать с 1 октября 2026 года. Это уже началось. И не началось, а 1 октября вы услышите. Но я могу уже приблизительно сказать в сумме, сколько на одного человека повысится. Если один человек получает 298, то он будет получать $306. На двоих будете получать 546 до 562. То есть минимальная выплата для семьи из одного или двух человек повысится в сумме от 24 до $25. Важно, что отметить тут такое, вы тоже знаете, те люди, которые на протяжении многих лет получают бенефиты, то максимальные суммы, то есть конкретный ваш бенефит, это SNAP, зависит от дохода, от аренды, коммунальных и медицинских расходов. Если Social Security увеличится, значит, SNAP, то есть ваши фудстемпы, иногда могут немного уменьшиться, потому что Social Security считается доходом. Если человек получает одновременно Social Security и SSI, повышение Social Security также может изменить размер SSI, и выплаты не всегда увеличиваются на полную сумму одновременно. Вот тоже буквально недавно у меня была ситуация с одной клиенткой. Она, муж ее отработал в этой стране достаточно времени, и когда он вышел на retirement, она получала SSI, причем получала SSI небольшой, учитывая то, что муж работал и инком соответственно, и естественно, она стала получать, каждый раз у нее был такой перерасчет, когда она получала SSI, если у него там выше заработная плата, соответственно, меньше получает, меньшую сумму получает в SSI. И сейчас какой вопрос ко мне пришел от нее? Ее супруг, значит, обратился в Social Security и стал получать достаточно приличную сумму в плане того, что эта сумма может быть. И вот здесь я должна целую программу посвятить для того, чтобы объяснить, потому что многие люди говорят, я с ним не жила, я там живу, не живу. Если вы 10 лет прожили своим супругом, то когда он уйдет на пенсию, то часть его Social Security придет на ваши плечи, и вы должны радоваться. Но если это будет сумма, скажем, больше, то ваш SSI будет уменьшаться. И в итоге у этого человека, который ко мне обратился, она сказала мне такую вещь. Так я получила письмо, Раиса, что уже я не буду получать SSI.

увеличили. Я говорю, ну раз вам увеличили здесь, то вам там уже, если эта сумма превышает, вы знаете, особенно немножко complicated, немножко сложно, у людей приходят бедным, несчастным нашим людям, иммигрантам, но они не бедные, нет, они богатые. Знаете, когда человек здоров, он уже богатый. А вот когда человек нездоров, он не богатый, это все богатство, никому ничего не нужно. Так вот, этот человек говорит, и тогда я же получаю больше social security, я стала объяснять, и тогда, растолковав, все по полочкам разложив, услышала, что, ой, да, ну хорошо, ну как бы согласились. И мне пришлось объяснить, какую пользу вам принесет ваш social security, и если вы получаете SSI, это... Две разные вещи, потому что требование у SSI не работает, требование у SSI иметь определенную сумму на вашем аккаунте, на вашем saving, checking аккаунт и так далее и тому подобное. Я обязательно сделаю отдельную программу, но я уже миллион раз об этом рассказывала, но придется еще раз объяснить. Многие люди, особенно вот эти вот мы, те, которые... приехали в эту замечательную, God bless America, приехали в эту замечательную страну, ситуация постоянно меняется, и, соответственно, с этим нужно разъяснять людям. Так вот, если вы 10 лет в браке с своим супругом или супругой, да я с ним не живу, я не хочу его... Вот это вот начинается, вот эта болтовня, а на самом деле вы можете не соглашаться, но все равно это закон, по которому Social Security должен следовать. Вы можете не знать, где ваш супруг находится, но если он уже обратился в Social Security и зная о том, что он свои налоги оплачивал и выделялись у него, соответственно, на одного или на двух человек, и 10 лет прожив с ним, может быть, 20 лет тому назад, на вас будет распространяться его бенефит. Но это все очень индивидуально. И вкратце, я смотрю, время достаточно, недостаточно, но есть изменения от освобождения требований, которые программы для участников программы, которые получают фудстемпы. Эта программа называется ABAWD. Что это за программа? Это программа такая довольно серьезная. И есть общее правило, значит, это человек, который страдает абсолютный abuse doing для несовершеннолетних, имеющих проблемы с пищеварением. Это тот, кто в возрасте от 18 до 64 лет не проживает с ребенком младше 14 лет, способен работать. Если вы должны соблюдать правила работы для лиц, я тороплюсь, потому что мне бы хотелось эту тему раскрыть, не имеющие работы и не получающие работы, нет, вам, возможно, не придется соблюдать правила работы для работающих без опыта, которые программы иждивенцев, которые называются ABAWD, абсолютный абьюз. А, и вы знаете, что такое, вон я смотрю, есть звонки, но не успею, очевидно, не успею. Это надо, очевидно, нужно посвятить целую программу для того, чтобы ответить на этот вопрос. Я, Яков, извиняюсь перед вами, что не могу ответить, потому что я хочу закончить программу для людей, которые в программе SNAP действуют. Два типа правил трудоустройства. Это, значит, первый тип – это общие правила трудоустройства, которые должны следовать большинство взрослых, за исключением случаев, когда они освобождаются от них. Эти правила обычно требуют от людей соглашаться на подходящую работу, не увольняться без уважительной причины, а участвовать в трудовой деятельности, если это предусмотрено. И второй тип правил, более строгие правила, это для трудоспособных взрослых без иждивенцев. Вот эта вот программа, которая ABAWD, это правило ограничивает выплату пособий SNAP 3 месяцами в течение 3-летнего периода. И чтобы получить пособие дальше, должны работать или участвовать в соответствующих видах деятельности не менее 80 часов в месяц или соответствовать одному из исключений. Исключения есть в возрасте, а не хватает времени. Ну, что делать? Но, тем не менее, вы знаете, что многие люди молодые.

0: И люди, которые по той или иной ситуации получают фудстемпы, учатся в колледже, ну и нормально это, да, но они должны отработать. Они обязательно должны отрабатывать, они получают письма, где сказано на каком-то определенном этапе времени, где говорится о том, что... Говорится о том, что для того, чтобы ты получал эти бенефиты, ты должен отработать. Помните, много-много лет назад было такое, когда люди, находясь на HRA, получали public assistance, эти люди отрабатывали. Я работала в одной из организаций, очень много людей, которые приходили на определенный период времени, отрабатывали. Между прочим, я должна этих людей не поблагодарить, а поприветствовать этих людей, которые получили, не хочу сказать, что это прям с моих рук, но на самом деле с моей подачи они получили и образование. И они на каком-то этапе времени, да, они получали бенефиты, отрабатывали public assistance для того, чтобы иметь то, что они хотели. Но на сегодняшний день это касается фудстемпов. Если вы хотите получать SNAP, вы должны отработать. Еще я хочу сказать одну вещь, которую буквально сегодня я услышала. Кто-то из... телерадиоведущих объявил информацию о том, что люди, которые находятся в определенном иммиграционном статусе, которые в получении, неправильно говорю, в получении иммиграционного статуса и получают бенефиты, честно говорю вам, многие спрашивают это, если вы получаете бенефиты, вы должны будете за это отвечать, и получите ли вы этот статус, это будет еще неизвестно, получите, да или нет. Если за вас кто-то был спонсором программы, если для вас кто-то был человеком, который давал подписки, ну, заполнял определенные формы I-867 в плане того, что он предоставляет вам или предоставляет тем людям, которые нуждаются в помощи, вот в получении миграционного статуса, это может отражаться. Я, знаете, много мне приходится как бы приглашать людей, которые бы какие-то полезные вещи для вас излагали в эфире. Я буквально недавно разговаривала с иммиграционным адвокатом, и вы знаете, что она говорит, что, Раисочка, я с удовольствием приду, но мне не нужна реклама, у меня есть много потенциальных клиентов, которых... Честно, человек признается. Вы знаете, человек, который дает рекламу, так очевидно, это ваше понятие, у многих такое понятие. Раз человек дает рекламу, значит, у него нет клиентов. Неправда. Многие вещи просто люди не знают, и нужно растолковывать. Так вот, я ей предложила, она пообещала мне, что в какой-то определенный период времени она придет. Также я веду переговоры с человеком, который расскажет о вот этом новом пользовании GPT. Многие люди сегодня настолько грамотными стали, и это здорово, и я считаю, что просто мы должны гордиться тем, что у нас есть колоссальная возможность пользоваться интернетом, пользоваться своим айфоном, пользоваться своими телефонами и пользоваться связями. Это здорово. Но надо некоторые вещи разъяснять людям. И, конечно, когда приходит профессионал, он рассказывает, я думаю, что это доступный и правильный метод работы для людей, которые нуждаются в этом. И последнее, что я хочу, буквально 2 минуты осталось, я хочу каждому из вас пожелать крепкого здоровья, полного благополучия. Ну, не знаю, если кто-то там меня слышит, и я стараюсь не обижать людей, но бывают разные случаи. И прошу прощения у вас, дорогие. Вообще по жизни просить прощения нужно, когда ты чувствуешь, что ты в чем-то несправедлив, неправилен, что-то сделал не так. Но вот эта традиция, вот это то, что сегодня перед праздником, я не повинуюсь, но я просто хочу сказать, что, ну, извините меня, если я что-то сделала не так, и вы пострадали из-за моей несправедливости, я надеюсь, что я в последующем Новом году буду делать соответствующие выводы. Я это делаю каждый год буквально. Поэтому еще раз и еще раз. Мне хочется каждому из вас. Знаете, когда в семье благополучно, тогда и настроение есть. И говорить, и общаться. Так вот, я вам хочу сказать, что вы должны общаться. Должны не откладывать на потом. Вы должны это делать сегодня. Кушайте, пейте, посещайте дневные центры. Знакомьтесь с людьми. Знаете, столько много людей. А вот у меня есть одна клиентка, она мне рассказала, как она посещает один клуб, где ее научили красиво, со вкусом носить вещи, которые она никогда не думала, что она сможет это позволить себе. Это не обязательно носить вещи, которые высокой оплаты. Можно любую вещь одеть и чувствовать себя комфортно. Так вот, я хочу, чтобы каждый из вас любую, не только вещь, а все, что вы видите вокруг, пользуйтесь, как и вкусно кушаете, точно так и красиво одевайтесь. Вот, я думаю, такая маленькая беседа, которая у меня для вас была. Готовьте вопросы, если у вас есть какие-то пожелания, чтобы изменить наш проект программы «Социум», я прислушаюсь, кого-то услышу, кого-то приму к сведению, буду вам весьма признательна. Я прошу прощения, что не беру звонки, поскольку у меня время закончено. Всем пока. Напомню, что с вами была я, Раиса Роз. Всего доброго.
1: 620 AM, Дэвидсон Радио.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
3: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. На фоне Генассамблеи ООН появились первые признаки возможного возобновления прямого диалога между Вашингтоном и Тегераном. Иранская делегация получила полномочия вести переговоры и предложила открыть Ормузский пролив в течение 7 дней, если Соединенные Штаты ослабят военное давление и ограничения на иранские порты. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон также открыт для дипломатического решения. Министр торговли Китая Ван Вэньцао заявил сегодня, что Пекин поддерживает инвестиции китайских автомобильных компаний в европейское производство. Заявление прозвучало на фоне подготовки Евросоюзом новых требований к доле продукции, которая должна непосредственно производиться в Европе. Китай предлагает урегулировать разногласия путем переговоров. Мощная Эль-Ниньо угрожает урожаям и ценам на продукты. Опубликованные сегодня оценки показывают, что нынешнее природное явление может оказаться одним из самых сильных за несколько десятилетий. Особое беспокойство вызывает Юго-Восточная Азия. Засуха способна сократить производство риса и пальмового масла в Индии, Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и Малайзии. Последствия могут почувствовать покупатели далеко за пределами Азии через рост мировых цен на продовольствие. На западе Турции мужчина открыл стрельбу возле школы. Ранено 11 человек. Нападение произошло сегодня в городе Тургутлу. Пострадавших доставили в больницы. Полиция задержала подозреваемого вскоре после стрельбы. Правоохранительные органы устанавливают причины нападения и выясняют все обстоятельства произошедшего. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп перестал пускать в Белый дом журналистов 3 издания. Они подали в суд, а крупнейшие телесети из «Солидарности» отказались освещать мероприятия Трампа. Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Трамп заявил, что США будут покупать белорусский калий вместо канадского. Выплаты до $200 получат около 8 миллионов домохозяйств в Нью-Йорке. Рассылка продлится до декабря. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке облачно. Относительная влажность воздуха 85%. 66 по Фаренгейту, 19 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио. Вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center. 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Short Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Внимание! 27 сентября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
13: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
14: Полный шалом.
15: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
16: Добрый вечер всем тем, кто слушает Дэвидсон Радио. Вторник, полный шалом. В вашем распоряжении, друзья, с 17 до 19.00. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Маистровой. Поговорим сегодня... Александр, алло, алло. Сначала да. Поприветствую вас.
17: Алексей?
16: Да.
17: Александр, Алексей, добрый день радиослушателям нашим, да.
16: Александр, наверное, не очень приятная тема, честно вам скажу. Я в Израиле не очень любил пользоваться общественным транспортом, не очень любил отдыхать в израильских гостиницах на Красном море, на озере Кинерет, где-нибудь в Галилее. Но не потому, что мне не нравилось там Мертвое море, Эйлат или Тверия, а потому что, ну, израильтяне такой народ специфический. И шум, и гам, ну, и наглость, и невоспитанность, и отдельную строчку, наверное, в нашем разговоре должны занять израильские дети, которые ведут себя почти всегда очень шумно, и родители там, в общем, никоим образом их не поощряют. И, опять же, ничего не попишешь, и прошу здесь вот, ну, не искать антисемитизма. Самые разные опросы, проведенные в разных странах мира, и среди ательеров, и среди водителей такси, и среди гидов, и среди местных жителей, на протяжении многих лет ведущие места вот самым неприятным туристам отдают израильтянам. Ну, вот так получается. Я с этим сталкивался неоднократно и сам. Израильскую группу всегда можно выделить и на улицах Рима, и на круизном теплоходе. Израильскую семью легко также определить, в общем, по, ну, порой весьма вызывающему поведению. Ну, казалось бы, ну и ладно. Но вот на прошлой неделе ситуация в определенной точке мира достигла пика. Я говорю о Таиланде. Таиланд, тоже никакого секрета нет, он облюбован самыми разными нациями, представителями самых разных стран. Кто-то выбирает там Паттайю, кто-то тусуется на Пхукете. Израильтяне давно облюбовали несколько точек, одна из которых остров Панган. Там и в нарушении всяческих законов, и бизнесы израильтяне втихую ведут и управляют недвижимостью. Все это запрещено. Вот в королевстве Таиланд. И даже там возникли какие-то там частные кладбища еврейские. И напряжение, так сказать, достигло такого пика с местными жителями, которые действительно там стали устраивать демонстрации, требовать, чтобы израильтяне покинули территорию острова, что даже премьер-министр страны выступил прям с такой обличающей риторикой. Он, правда, не называл вот национальность людей, не называл страну, но всем было понятно. Он говорил, что не надо приезжать к нам в страну умирать, вот хотите кладбище частное, езжайте, умирайте домой. Все понимали, что речь идет об израильтянах. И здесь опять сложно обвинить прямо уж тем более в государственном антисемитизме. Я был на Пангане. Там действительно израильтяне оборзели, вот нет даже другого слова, до такой степени, что там на кое-каких улочках, на кое-каких заведениях, я видел это своими глазами. Было написано тайцам вход воспрещен, там все это было на иврите и на тайском, но это все равно, что, я не знаю, в Израиле где-нибудь в Тель-Авиве, я не знаю, или в Иерусалиме, или в Бейершеве будет написано израильтянам вход воспрещен. Ну, по-моему, перебор явный. Александр, тема неприятная. Но что вы думаете, что вы знаете из наших с вами программ и опыта работы совместного? Я знаю, что вы тоже нередко ездите за границу, как самостоятельно, так и в составе там организованных групп. Что скажете, что чувствуете, что думаете, надо ли исправлять ситуацию?
17: Смотрите, Алексей, давайте сначала я попытаюсь, насколько это возможно, представить такую объективную картину, потом скажу о своих впечатлениях. Объективная картина такова. Да, израильтяне входят в число тех групп, тех стран, которые, создают проблемы, скажем, когда они приезжают в другие места. Они не единственные. Вот я помню, я читал статью, в которой рассказывалось, что прямо перечислялись эти страны, причем с первого места снизу, то есть с самого худшего места и так далее наверх. Ну вот Китай, например, я помню, он был первым в этой очереди, то есть они ведут себя очень нагло, так говорилось, просто игнорируют все правила, все какие-то установленные в других странах поведенческие коды, табу, нормы, кричат, нарушают очереди, лезут куда не надо и куда надо, ведут себя очень нагло. Соединенные Штаты были на втором месте, они тоже ведут себя очень шумно, американские туристы. Не потому что они плохие, а потому что, так привыкли. Кстати, это вот чувствуется у нас. Выходцы, например, из Соединенных Штатов, они в автобусах где-то на частных транспорте разговаривают очень громко, хохочут, заливаются. Иногда это ничего, иногда, когда у тебя болит голова, это не очень приятно. И им кажется, что все, что они делают, это нормально, потому что таковы стандарты в самих Соединенных Штатах, но в других странах это немножко по-другому. Кроме того, они достаточно высокомерно относятся к языку, к валюте, потому что, они считают, раз Америка, раз доллар, то тогда могут и потерпеть не обязательно.
16: Александр, это все как бы здорово, но мы про израильтян.
17: Хорошо. Нет, все-таки надо рассказать. Нет, Алексей, надо рассказать.
16: Давайте.
17: Объективно, чтобы было. Да? Из Англии тоже часто пьют, много пьют, дебошируют, дерутся, там вечеринки. И Израиль и Россия, они идут вместе, можно сказать, насколько я помню. Причем в Израиле они известны тем, что они очень... не то, что они агрессивны, но они торгуются постоянно, они проверяют, что им додали, что им не дали, какие-то там сдачу, начинают выяснять отношения, потому что в Израиле у израильтян это просто параноидальный такой страх быть обманутыми, быть фраерами. Вот это вот быть фраерами, даже если тебе не додали, там, скажем, 50 центов, это катастрофа. Это такой удар под дых, такое унижение, оскорбление, это непереносимо. И вот они начинают выяснять отношения, зачастую это плохо кончается, и переходят на уже совсем другой уровень и выходят в другую степень. После армии ребята, которые едут, закончили армию, они считают, раз они там прошли такое, то теперь они могут и оторваться по полной силе и отрываются. Отрываются в пабах, в барах и так далее. Отели, то, что там установлено, не установлено, пофиг. Неважно, как дома хочу, как хожу, в чем хочу, куда хочу, то есть без всякого разрешения иду себе, вот так вот. То есть Израильтяне действительно известны своим, каким-то своим вот такой вот непосредственностью, которая может зашкаливать. Из России, например, они пишут, что тоже очень похоже, то есть, но в другом. Там неулыбчивость, закрытость, конфликты всевозможные, злоупотребление с алкоголем. Ну, то есть вот несколько стран, включая, кстати, из Германии, ведут себя таким образом, и израильтяне, да, они, к сожалению, одни из ведущих в этом списке. Я помню из своих личных впечатлений, Алексей, первый раз, где-то в середине 90-х годов, мы поехали тогда в первый свой круиз по Средиземному морю. Это, надо сказать, было столкновение с израильской реальностью очень непростое. Во-первых, я помню, началось с того, что отменили посещение, там был греческий островок, очень красивый, я так на нем и не побывал, Санторини называется, очень там синие шпили, белые церквушки, ну вообще, говорят, замечательное место, должен был там приземлиться пароходик. Пароходик не приземлился. Почему? Потому что оказалось, что та группа израильтян, которая была до нас, она там вытворила что-то несусветное. Они там разбросали все, ну, расшвыряли, ну, просто как вот пришла такая орда, и там ничего не осталось. Помню, поэтому нас просто туда не пустили. Мэр запретил туда от израильских, туристических судов, кораблей. Когда мы пришли на другой остров, я не помню, то ли это было на Крите, то ли в другом месте, но во всяком случае раздали такие упаковки, пакетики с едой. И сказали, только когда вы покушаете, соберите, пожалуйста, и выбросите. Вот здесь лежат, там не лежат, а здесь урны стоят, мусорки, пожалуйста, все. Ну, фиг два, что называется. То есть ничего. Там, где поели, там и оставили. Это очень характерно для Израиля. Абсолютно пофиг. Вот поели, и ничего, не просто со зла, не то, чтобы что-то показать, какие мы крутые. Нет, потому что вот так вот, потому что и в наших парках, когда собираются, и когда устраивают там пикники, и когда отрываются, то, что называется басар аляеш, вот эти вот шашлыки там в парках, после этого такое впечатление, что там прошел Чингисхан. Просто все в ужасном состоянии, и, честно говоря, это грустно смотреть, даже у нас есть парк Рос такой около Кнета, красивое место, красивое, там все очень ухожено, но там тоже приходит группа израильтян, когда вот после праздников они собираются, то там просто зеленой травы в некоторых местах не видно, все завалено пакетами какими-то сумками, чем-то барахлом, бутылками, всем, чем угодно. Это все есть. Это, к сожалению, есть, и точно так же они ведут себя за границей. Ничего с этим не сделаешь. Я помню, когда мы ехали тоже на туристическом автобусе тогда, и сказала ведущая гречанка, она сказала, только, пожалуйста, не бросать пустые банки, бутылки в окна. Вы знаете, Алексей, повторила несколько раз, бросали, вот едут, он выпил там кока-колу или еще что-то, все, банка летит в окно, абсолютно без проблем. Ведут себя как хотят. Я помню, в каком-то месте приехали, и там дали, ну, скажем, 2 часа на то, чтобы отовариться. Пароход вышел где-то 2-3 часа, потому что они приезжали на пароход. Абсолютно наплевать, что сказали, что не сказали. Приезжали, отоваривались, прибарахлялись, снова уезжали, снова покупали, снова. То есть ограничений нету, норм нету. Помню, когда я был уже потом, давно после этого, спустя неоткое количество годы, на том же Родосе, очень красивое место, там крестоносцы, замок крестоносцев и так далее, очень красиво, и там была синагога, и я беседовал, даже интервью сделал для новостей недели, она рассказывала о том, как приходили туда группы израильтян, в том числе и религиозные, чтобы послушать, и они не то что не слушали, они там жрали, сидели, а они бросали там, где сидели, кто-то там выходил, но надо было им пописать почему-то, он не шел искать, вот прямо зашел за эту синагогу, я не говорю о чем-то больше, и пописал, и она рассказывала, эта женщина, ну что ж это такое, это же ужас какой-то, говорила она, это еврейка про израильтян, так что, да, Алексей, это все есть. Я, опять-таки, не только израильтяне, но израильтяне в частности, отличаются вот этим, я бы сказал, таким, ну, совершенно каким-то нашим в некотором плане нецивилизованным поведением. То есть я представляю себе, что люди, которые там живут и которые там работают, я не знаю, они, конечно, наверняка просто ужасаются, когда сталкиваются с таким туризмом. Есть даже такое понятие в Израиле, в самом Израиле, как «Исраэли мехуар» это называется, то есть отвратительный израильтянин. То есть он, приезжая куда-то, он вытворяет то, что, не знаю, может срезать пуговицу у британского часового, который стоит на карауле в своем красном мундире, может устроить дебош в гостинице, может начать что-то швырять из окон. То есть все это, к сожалению, есть. И надо сказать, что, ну, я понимаю, например, тех же таиландцев, которые, ну, совершенно недовольны. Там масса людей приехала, израильтян, которые там решили жить после вот 7 октября и даже до этого начали переезжать. Они там обосновались и начали просто создавать, в общем-то, собственный какой-то такой микромир, который демонстративно, в общем-то, назло всем, показывал себя, ну, что все остальные вот эти тайцы, их привычки, их ритуалы, там, обычаи, традиции и так далее, здесь у нас это не так. Здесь у нас свой маленький Израиль, и вообще оставьте свои таиландские дела, забудьте про это, мы здесь как жили в Израиле, так будем жить и здесь. Таиландцы, народ вежливый очень. Я там не был, но я хорошо это знаю, много читал. Они очень вежливые, они соблюдают дистанцию, и их это, конечно, возмущало. Поэтому вот такое заявление, например, премьер-министра, это было, ну, обосновано, да, обосновано.
16: Прервемся на короткую рекламу. Выпуск новостей ожидает наших радиослушателей. Друзья, оставайтесь с нами.
15: Америка, Израиль.
5: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Вице-президент Джей Ди Венс поддержал решение Трампа о закрытии доступа в Белый дом телеканалам CNN, MS Now и онлайн-изданию «Политика». Венс обвинил эти СМИ в работе на левые силы и нечестном информировании. По его словам, отказ в доступе не означает запрет на освещение событий, но у изданий больше не будет офиса в Белом доме. Журналисты пресс-пула Белого дома, представляющие ABC, CBS, Fox News и NBC, отказались подменить команду телеканала CNN, которая должна была освещать мероприятие с Трампом на Генассамблее ООН. К бойкоту также присоединились ведущие печатные издания «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост», которые в знак солидарности с коллегами отказались публиковать официальные кадры и материалы с участием Трампа. В ответ Белый дом объявил о запуске «Трамп ТВ» на платформе YouTube. Трамп упомянул украинский конфликт лишь 2 раза в своей речи на Генассамблее ООН. Первый раз Трамп упомянул его, говоря о работе США с Россией и Украиной по урегулированию. Второй – в рамках призыва положить конец этому конфликту. Существенно больше времени Трамп уделил вопросу конфликта с Ираном. Он также 1 раз кратко упомянул Украину в контексте критики со стороны его политических противников. Белый дом не станет ограничивать экспорт дизельного топлива, так как не считает, что это снизит рекордно высокие цены на него. Законодатели из аграрных штатов требуют от администрации Трампа ограничить экспорт дизельного топлива. Власти пытаются урегулировать внутренний рынок, наращивая поставки топлива за счет смягчения правил перевозки и экологических стандартов. Но эффект от этих мер пока ограничен.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
9: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
8: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте GoalBMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
18: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
19: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл-оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U, Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
20: Не думай о секундах свысока.
21: Просто слушай Davidson Radio.
16: Израиль. Продолжается очередной выпуск «Полного шалома». Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. Сегодня о особых, не самых приятных качествах израильтян, И вот получается ситуация, что отсутствие или недостаток воспитания, порой такта, понимание местных традиций, он, в общем, вызывает вполне обоснованную волну негодования местных жителей, пример вот Таиланда, и нередко, в первую очередь, там израильские инфлюенсеры, блогеры, СМИ, они вдруг переводят вот стрелки подобного рода часов на антисемитизм, что типа вот израильтян, евреев тут ущемляют, а на самом деле евреям, израильтянам не помешало бы поучиться правилам хорошего тона. Александр, ну, описать-то вы красочно описали, а теперь вывод, что делать, как выходить. Вроде бы в Израиле всеобщее, равное, доступное, бесплатное школьное образование. Страна не третьего мира. Что это? Вот я не знаю, там генетика, наоборот, недостаток воспитания. Может быть, какие-то перегибы на местах. Ну, вот что делать? Я не знаю, там, премьер-министр, или вы министр образования Израиля, министр туризма. Как выкручиваться? Ну, в общем, позорище-то.
17: Трудно сказать, Алексей. Я не знаю. Во-первых, здесь даже об этом не задумываются. Просто не задумываются. Это не является проблемой. Даже последней проблемой вот из всего ряда проблем, а проблем здесь невероятно. Это даже не является последней проблемой. Это вообще вопрос, который не обсуждается, только всплывает иногда, когда оказывается, что группа каких-то обалдевших подростков, скажем, или там молодежи оторванной, которая поехала после армии или без армии, уже неважно, они устроили какой-то дебош где-то в гостинице, переломали, перебили, то есть... Все загадили буквально в прямом смысле, в переносном смысле, как угодно. Только тогда это и говорят комментаторы с такими унылыми, печальными лицами. Ну вот что делать с Исраилем? Мехуар. Израильтянин отвратительный, а сделать ничего не делают. А почему? Я думаю, что, во-первых, общая культура. Общая культура такова, что вообще мы делаем то, что мы хотим. Мы свободные люди на своей свободной земле. Нам все по колено, море по колено это проявляется. Вы знаете, Алексей, вы жили в Израиле, это проявляется во всех, каждой детали жизни. Вот ты, например, идешь по улице, идет навстречу тебе мужчина, идет женщина, неважно. Они идут, они не видят тебя. Вы для них, ну, сделанное что-то из воздуха, вообще несуществующее нечто, нечто прозрачное, совершенно невесомое идут. То есть у тебя остается вариант, или ты идешь ему навстречу, и вы сталкиваетесь, или в последнюю минуту кто-то из вас уворачивается, или же ты как-то вот поворачиваешься, разворачиваешься, он или она идет дальше, даже не обращая внимания, даже не думая о том, что может быть, но и мне бы надо было бы как-то чуть-чуть увернуться. И вы знаете, я помню, меня поразил, забавный очень инцидент был. Мы были в Польше, в Кракове тогда, и там было очень узенькая вылазочка, мы шли вдвоем, и навстречу нам идет мужичок подвыпивший. Ну, я же к Израилю привык, и я думаю, ну, сейчас нас ожидает вот такое фронтальное столкновение. Хочется, ну, а куда деваться, потому что... И тут за пару шагов до того, как мы сравнялись, этот мужичок закладывает одну руку за спину. Пьяненький мужичок такой, несовершенно не такой интеллигентного вида, совершенно обычный человек, поляк, закладывает руку за спину, как-то так разворачивается всем телом, пропускает нас вперед, и дальше идет так же, вот, немножко пошатываясь. То есть... Меня это поразило, я настолько не был. Это в других странах вот тоже практически, но в странах европейских в основном. Но сейчас уже Европа, конечно, не та, но там, где она еще осталась Европой, там это сохранилось, и здесь этого совершенно нету. То есть какое-то уважение, ты видишь человека, значит, ты как-то делаешь, обходишь его, или ты немножко поворачиваешь свое тело, свой торс, разворачиваешься как-то, позволяешь ему пройти, сам проходишь. Ну, то есть ты как на дороге учитываешь какого-то другого, с которым ты можешь столкнуться. Здесь этого практически совершенно нет. Просто отсутствует как факт. Или, например, другой пример. Вот ты едешь где-нибудь в автобусе. Напротив тебя может сидеть тоже кто-то. Мужчина, женщина, тоже неважно. И он всматривается в тебя, вы знаете, ну, как будто бы ты инопланетянин. Вот ты прилетел и вдруг сел на это место. Вообще что-то непостижимое, вы знаете. Ну, что-то такое... Даже представить себе невозможно. Вот такой зеленый человечек там с рожками, с ушками, я не знаю, с чем, с хвостиком сзади. Невозможно. И вот он смотрит на тебя. И пока ты не начнешь упрешься своим взглядом в его взгляд, он этот взгляд не отведет. То есть нету дистанции, понимаете? Нету дистанции ни в чем. Вот это вот специфика Израиля, и она очень трудна. Я помню в начале, когда я приехал только сюда, и в Ульпане там были еще выходцы из Англии, были выходцы из Аргентины, они говорили, нет, ну мы так не можем, но мы совсем по-другому живем. Невозможно вот так вот вести себя просто на бытовом уровне, но у нас это не принято, и многие уезжали. Именно из-за этого, парадокс, но именно из-за этого уезжали. Вы знаете, Алексей, когда ходят, например, израильские дети просто после школы, ничего плохого, после школы они идут, возвращаются всей гурьбой, всем классом, залезают в автобус там или куда-то, и то хочется, вы знаете, хочется выпрыгнуть через крышу. Такой стоит гвалт, такой ор, такой крик, визг, мальчишки, девчонки орут. Иногда это просто бывает непереносимо. Я помню в Чехии, например, когда первый раз тоже вот я там довелось побывать, и я ехал в автобусе, и вошла группа чешских школьников, и я думаю, ну, сейчас они покажут. Вы знаете, такая тишина была. Тишина. Дети. Такие же дети. Они сели, расселись спокойно, как-то там между собой разговаривают тихонько, что-то такое там. Кто-то может посмеяться, но тишина. Израильские дети – это что-то особенное, это считается нормой, это считается даже правильно. Почему? Потому что есть определенная философия. Детям предстоит служба в армии, мы не знаем, что детей ждет, какие испытания и вообще, вернутся ли они со службы, как у них сложится жизнь, будут ли они здоровы, целы, со всеми руками, ногами и так далее. Поэтому пусть живут в полной жизни, ничем себя не ограничивая, и они себя ничем не ограничивают. Вот когда ты находишься в торговом центре и в каких-то других общественных местах, то ты видишь, что они себя не ограничивают во всем, и родители себя не ограничивают, орут дети, на них орут родители, все это создает такую вот жуткую какофонию, и поэтому, например, вот поход в какой-то из праздничных дней, особенно в пятницу перед шабатом, поход куда-то в каньон, ну, знают те, кто из Израиля, каньон – это торговый центр, это сопряжено просто с, ну, вот такая нагрузка на голову, я бы сказал, немалая.
16: Хорошо, еще одна, перед тем, как я задам главный вопрос, еще одна новость вот последних дней. Наша, нью-йоркская, в Бруклине есть район, квартал Краун-Хайтс, там хабадники живут по большей части, и на одной из скамеек, которые расположена, вернее, на одной из стен, или там не принципиально расположенной возле общежития центральной хасидской ешивы, объявление... Да, вот написано, я читаю на английском, просто прикреплено было к скамейке. Просим девушек не сидеть на этих скамейках, здесь находится общежитие для юношей, и это не скромно. Мы приехали к Рэбе Шнерсону и просим уважать это событие. И вообще, как бы, критика прозвучала в адрес. Во-первых, они как бы не вправе устанавливать собственные порядки в Нью-Йорке, кое является светским городом. Во-вторых, скамейка — это общественное пространство. Ну, в общем, тоже как бы вот не совсем деликатная, скажем так, просьба была размещена, пусть и в какой-то там, ну, культурной, я имею в виду, литературной форме. Что скажете вот на эту тему? Здесь же еще и религия вплетается.
17: Ну, что я могу сказать, Алексей, смотрите, это то, что называется наша хуцпа. Слово это, я думаю, знакомо всем.
16: Наглость.
17: К сожалению. Да, да, да, да, еврейское такое вот израильское, не еврейское, израильское, нахальство, наглость, то есть, ну, это совершенно дело обычное, то есть, опять-таки, как? Общественная скамейка – это не их частная собственность, это не принадлежит той же самой синагоге или общинному центру. Кто хочет, то может, на ней имеет полное право, естественно же, сидеть. Хоть дама с собачкой, хоть пожилой человек, хоть девушки, хоть я не знаю кто, мама с детьми. Говорить о том, кто здесь должен. Хуцпа, и это, к сожалению, очень печально, потому что это вызывает и оправданно вызывает самые негативные чувства у людей, которые начинают переносить это уже на... скажем, на весь народ, на всю страну, и это очень вредит, это вредит имиджу. Я уж не говорю там в целом про евреев, но той же синагоге, например, если раньше, ну, люди живут и живут, но когда люди начинают диктовать, что надо, а что не надо, вот это уже меняет, естественно, отношение, естественно же, в худшую сторону. Поэтому зачем все это? Кому это надо? В конце концов, там же не сидят обнаженные девицы легкого поведения. Ну, понятно же, что нет. Что их может так смущать, ешеботников и кто там прочих? Нет, но...
16: Ну, это мы рассуждаем, это да, выглядит. Светский, да. Александр, но ведь самый скользкий-то момент во всех этих историях, что когда израильтянам, евреям, израильтянам предъявляют претензии, они очень быстро сворачивают на антисемитизм, что их вот гнобят, что их преследуют по национальному признаку. Сейчас вот эта волна как бы разгоняется и в Таиланде. Израильтяне, которые там живут, которые там работают или которые туда приезжают, которые там пострадали, они считают, что в том числе и таиландские власти, они вот пронизаны антисемитизмом и вот устраивают им такие гонения, хотя на самом деле там буква закона, то есть работать в определенных сферах нельзя, бизнес вести по-черному нельзя, там кладбище устраивать нельзя и так далее, и так далее. Как быть в этой ситуации? Вот уместно ли, стоит ли, где граница между нарушением закона, обвинениями в нарушении закона и антисемитизмом?
17: Нет, мы должны очень четко различать, понимаете, и евреям это свойственно. Мы должны говорить о том, действительно, смотреть на всю ситуацию, на реальность максимально, стараться, по крайней мере, объективно. Евреям свойственно говорить об антисемитизме даже там, где антисемитизмом не пахнет. Вот как в случае с той же скамейкой, как в случае с Таиландом. Не все, что является критикой, является антисемитизмом однозначно. И как не выходцам из Советского Союза это знать? Мы знаем, что такое подлинный антисемитизм, когда тебя преследуют по пятому пункту, не дают тебе устраиваться на нормальную работу, не принимают какие-то учреждения, как-то тебя дискриминируют, гнобят, ущемляют и так далее. И между тем, что если ты неопрятный, ешь и ведешь себя вызывающе, и кладешь ноги на стол, а тебе говорят, нет, дорогой, ну ноги-то надо убрать, то это ни в коем случае не является антисемитизмом. Это просто является недовольством того, что человек ведет себя, ну, некорректно, невежливо, не соблюдая каких-то самых элементарных норм общежития. Поэтому ни о каком антисемитизме

0: тебя закрыто, сюда тебе вход воспрещен, потому что ты такой-сякой. Вот это да, антисемитизм. То есть, а иначе мы теряем вообще, размываются границы, размываются критерии. Человек должен прежде всего вести себя в обществе, в человеческом общежитии нормально, прилично, достойно, уважительно. И тогда к тебе будут в большей части случаев относиться уважительно и достойно. Но если ты ведешь вот себя как... не знаю, как свинья, то тогда и не жди, что к тебе будут относиться хорошо. Это никак не связано с антисемитизмом, абсолютно.
1: Ну что ж, пришла пора музыкальной паузы. Первый час сегодняшнего выпуска программы «Полный шалом» подходит к концу. Впереди второй. Говорят, я специально, так сказать, не интересовался этой темой у филологов, но, по крайней мере, вот, что называется, из уст в уста, говорят о том, что аналогу русскому слову «тоска» нет ни в одном языке мира. Ностальгия все-таки это не совсем то. Но, как оказалось, что нет, нет, нет и нет. В иврите есть слово «гаугуим». Все словари это переводят именно как «тоска». И молодая израильская певица Эден Бен Закен сейчас вот на эту тему и споет, потаскует, что называется, но в форме песни. И мы продолжим сразу после того, как эта композиция прозвучит в эфире Дэвидсон Радио, затем, как и положено, новости, немного рекламы и второй час программы.

0: Америка, Израиль.
1: Вы встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению, подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэр». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
6: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский рынок акций сегодня установил новый рекорд. Индекс высокотехнологичных компаний в ходе торгов поднялся до исторического максимума. Одновременно выросли и другие основные показатели американского рынка. Одной из причин стало ожидание возможного снижения напряженности между США и Ираном. Инвесторы рассчитывают, что дипломатические переговоры могут уменьшить риски дальнейшего роста цен на энергоносители. Накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина Associated Press проверила выполнение предыдущих соглашений двух стран. Китай, в частности, обещал закупить американскую сельхозпродукцию примерно на 30 миллиардов долларов, однако нынешние оценки указывают на значительно меньший объем. Не завершена и обсуждавшаяся закупка 200 самолетов «Боинг». США, Япония и Южная Корея подтвердили обязательства в сфере безопасности. Заявление прозвучало всего за несколько дней до встречи Трампа и Си Цзиньпина. Три государства также вновь обозначили свою позицию по сохранению мира и стабильности вокруг Тайваня. Тема безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится одной из центральных перед американо-китайскими переговорами. Нефть сегодня опустилась до минимальной цены примерно за две недели. Одновременно снизилась доходность американских гособлигаций. Причиной стали надежды на увеличение поставок из Персидского залива и, возможно, открытие Ормузского пролива. Для Соединенных Штатов снижение стоимости нефти особенно важно из-за сохраняющегося давления высоких цен на топливо и товары. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп перестал пускать в Белый дом журналистов трех изданий. Они подали в суд, а крупнейшие телесети из «Солидарности» отказались освещать мероприятия Трампа. Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом. Трамп заявил, что США будут покупать белорусский калий вместо канадского. Выплаты до 200 долларов получат около 8 миллионов домохозяйств в Нью-Йорке. Рассылка продлится до декабря. И в заключение о погоде. В Нью-Йорке облачно. Относительная влажность воздуха 85%. 66% по Фаренгейту, 19% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 22 сентября. Сегодня на бирже был рекордный день, но на Dow был отрицательный день. Индекс Dow Jones упал на 185 пунктов, это 3%. 51 864 был конечный результат. Standard & Poor's 500 не изменился, остался на отметке 7765. А вот Nasdaq поставил новый рекорд, прибавив 122 пункта или почти 0,5%. Плюс 27244 – это новый рекорд. Транспортный индекс упал на 0,4%, а Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,8%. Нефть упала на $93.1. Баррель Брента стоит $98.38. Золото плюс $20.50. 4404.40 стоит унция золота. Унция серебра прибавила $1.51. $67.93 стоит унция серебра. И 1 евро равен $1.14. Пятилетний год бумаги дает 4,827%. За 10 лет можно получить 4,957%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,297%. За границей сегодня Англия минус 0,3%. Франция плюс 0,2%. Германия без изменений, Швейцария небольшой минус. В Азии шанхайская биржа был маленький плюс, и Шанхай плюс 0,2%. У нас на бирже Standard, на индексе Standard Plus 500 отличился Monolithic, поднялся на 8%, SanDisk прибавил 6,8%, Linar поднялся на 6,4%, Moderna и Micron тоже были в плюсах. В минусе были Gen Digital, GoDaddy, Royal Caribbean, Charles Schwab и Allstate. На NASDAQ лучше всех был Monolithic, Shopify, SanDisk, Astera и Micron. В минусе были Adobe, Cisco Systems, Intuit, Airbnb и Booking Holdings. На Dow отличились Amgen, Home Depot, 3M, Honeywell и Walmart. В минусе были Cisco Systems, JP Morgan, American Express, Travelers и Visa. Microsoft сегодня упал на 3,61, Oracle прибавил 64 цента, Meta минус 4,65, Amazon минус 3,47, Nvidia прибавила $1.49, продолжает идти вперед. Потихонечку Dell упал на $26.39, AMD плюс 8,25, Lockheed Martin минус 13,06, Broadcom плюс $1.88, Shopify поднялся на 9,82, Micron прибавил 52,20, Visa минус 7,91. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Нью-Йорк слушает
0: радио. Дэвид Зон Радио.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
10: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд – пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин – обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук – солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
7: Призрачно все.

0: будете держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, второй час программы «Полный шалом», которую по вторникам на Дэвидсон Радио ведут ведущий израильский журналист Александр Маестровой, я Алексей Осипов. И куда не деться от главной темы политической, внутриизраильской повестки, которая, в общем-то, конечно же, так или иначе проецируется на повестку международную, это выборы в конце октября в Израиле, ну, официально, как бы, согласно букве закона, досрочные, но на самом деле почти плановые выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство, по итогам которых будет новый состав Кнессета, по итогам которых у Израиля появится, возможно, вот новый премьер-министр, но пока еще впереди немало дней, которые, и наверняка немало событий, которые могут повлиять. Александр, проверяю связь. Алло, алло.
4: Алексей?
3: Да. Александр, как я понимаю, вот таким самым крутым событием именно предвыборной неделю в Израиле была конференция Ликуда, ну, скажем так, правящей партии, коей руководит Нетаньяху. И в преддверии, там, в канун Рош ха-Шана, это мероприятие, конференция прошла. И, если честно, да, я не смотрел, я не видел, но читаю оценки, аналитику, то, что пишут журналисты самых разных изданий. Ну, в общем, многие сходятся к тому, что, в общем, как бы это был такой бенефис Нетаньяху, несмотря на то, что конференция Ликуда, как бы партии, там целый список, что почему-то, это вот я делал пометки, Нетаньяху не упомянул события 7 октября, что там немалую роль, ну, по крайней мере, вот чисто, как бы сказать, постановочно сыграла его жена, там прямо ее приветствовали как чуть ли не богиню или не королеву. Александр, смотрели, читали, наверняка ведь читали, что скажете именно пока вот про Биби, про Ликуд, про его шансы остаться в премьерском кресле и после выборов?
4: Смотрите, я не видел, конечно, все за всей этой конференцией. Я, естественно же, не следил. Это совершенно очевидно, нет в этом никакой необходимости. Я видел, передавали репортажи, я видел отрывки из заявлений Нетаньяху. И здесь надо, ну, на мой взгляд, отделить зерна от плевел. В чем заключаются плевлы? Плевло заключается в том, что, да, конечно, там было очень много демагогии. Вообще, вы знаете, съезд Ликуда, я помню, я не знаю, рассказывал я в наших беседах, Алексей, или нет, когда меня первый раз послали вот на присутствовать на таком вот съезде Ликуда, это было очень давно, с нашей с вами знакомой редакцией «Новости недели», то в некотором смысле я был как бы удивлен, мягко говоря, потому что, ну, вся обстановка, вы знаете, была такая, что, ну, у меня было ощущение, что я попал на рынок Махане-Иуда. Вот у нас есть в Иерусалиме рынок Махане-Иуда. Вот та обстановка, которая там царила, она очень и очень напоминала этот съезд Ликуда. И сказать, что она мне глубоко симпатична, я не могу. Но дело сегодня не в симпатиях и не в антипатиях. Дело в том, что вообще, если бы, надо сказать, не Нетаньяху, Ликуд получил бы, я думаю, не знаю, сколько бы он получил, но, может, 10 мандатов, 12 мандатов. То есть, я думаю, в половину меньше того, что он получает сейчас. Потому что люди голосуют в основном из разных слоев населения, с разными какими-то, с разной историей своей, своего становления, относящейся к разным группам общественным. Они голосуют за Нетаньяху, потому что видят в нем лидера, который защищает интересы страны, несмотря на провал 7 октября. Но, как я уже говорил, провал 7 октября частично связан с его собственным провалом, с его провальной концепцией и концепцией позиции всего политического военного истеблишмента, и в значительной степени, как я уже не раз говорил, это мое мнение, в котором я укрепляюсь все время, с предательством внутри элит, которые допустили сознательно вот это вот действие все. Это зверство. Но надо сказать, что после 7 октября, так или иначе, Нетаньяху проводил очень последовательный, очень трудный, очень выверенный курс. Он сумел действительно сделать то, что вряд ли бы сумел сделать кто-либо из тех, кого мы видим, по крайней мере. Я не говорю о Черчилле, я говорю о тех альтернативных каких-то лидерах, которые присутствуют. Там Лапид, Ганс, тот же генерал Айзенкот, отставной и так далее. Я уже не говорю про крайне левых, там Яира Галана и так далее. Он сделал то, что они бы совершенно не смогли сделать. Он под огромным давлением изнутри, причем травили его, и гнобили, и всячески унижали и его, и его родных, какие бы они ни были. Я не скажу, что они замечательные люди, но травля, с которой они столкнулись, была чудовищная. Впрочем, я не буду сейчас как бы на эту тему касаться, просто говорю, она была чудовищной. И он сам подвергался постоянным нападкам, постоянным оскорблениям изнутри и давлению одновременно извне. Сначала администрация Байдена, которая говорила, ты туда не ходи, сюда не ходи, там снег, голова падать будет, в Рафиях и в других местах, в лагерях беженцев, не ходи туда, потому что будут жертвы, будет гуманитарная катастрофа, остановись, давай палестинцам больше, прекрати уничтожать их лидеров и так далее, прекрати отстреливать Хизбаллу. То есть давление было огромным. Потом пришел Трамп, и очень скоро давление возобновилось. Может быть, не такой силы, но оно было очень и очень значительным. Трамп говорил, что нет, я хочу, чтобы был Совет мира, я хочу, чтобы работали договоренности, я хочу, чтобы была построена Газа, город сад, в котором все расцветет и будет цвести и пахнуть. Я посылаю к тебе своих советников, и ты давай слушай моих советников. То есть все это было, давление было огромным, и надо сказать Нетаньяху, отдать ему должное. Он не только выдерживал это давление, он действительно как-то между струйками, как уж на сковородке, он просто выкручивался из совершенно невыносимо тяжелых обстоятельств и продолжал оказывать давление и на Хамас, и на Хизбаллу, и на Иран. То есть, если бы не Нетаньяху, мы бы давно уже подняли, нет сомнения в этом. Потому что и сам Айзенкот, например, глава оппозиции, он говорит, что говорил после 7 октября, что надо вывести войска и согласиться на условия Хамаса. Вот если бы мы сделали это, если бы согласились на условия Хамаса, вывели войска, то тогда бы уже можно было бы вести обратный отсчет этому государству. А Нетаньяху этого не сделал. И Нетаньяху говорит вещи, которые, на мой взгляд, ну, они совершенно правильные. То есть он говорит следующее. Вот что он говорил на этой конференции. Он говорил о том, что либо левые, либо правые. Левые – это означает уступки, умиротворение, капитуляцию, сдачи. Мы пытаемся добивать врага. Он говорит также, нету какого-то третьего пути, который вот Айзенкот возглавляет партию, которая называется Яшар у нас, то есть прямо, то есть вроде бы это не слева, не направо, это третий путь. Нет, нет, он такой же левый, он такой же левый, все это маскировка, так же, как и Беннет, так же, как и Либерман, которые вроде правые, на самом деле идут с левыми, то есть это все маскировка. И речь не идет о том, о каких-то второстепенных задачах, о том, чтобы сохранить там те или иные либеральные достижения, или прочее. Речь идет о будущем этой страны, о выживании, потому что против Израиля ведется религиозная война, ведется джихад, и они не успокоятся ни когда будет отвоевано полстраны, ни когда будет отвоевано три четверти страны. И они хотят все. И у них нет ни малейших сомнений в том, что они правы. Если мы будем перестанем верить в то, что и это наша земля, то тогда нас ждет очень печальная участь. Так что он говорил все правильно. Он говорил о том, что мы берем землю, мы не отдаем ее, что нам необходимо присутствие наших войск на ключевых направлениях. Так что в этом отношении он абсолютно прав. Я не уверен, что кто-то, если придет на его место в самом Ликуде, он сможет выстаивать по этим давлениям. Но у Натаньяху действительно при его недостатках, у него много недостатков, это можно целую отдельную тему, Алексей, посвятить этому и освещать его недостатки. Много. Но при этом у него есть огромное качество, у него есть понимание действительно, что надо стране, а что опасно для этой страны, чего нету у наших представителей оппозиции. Поэтому то, что я сказал, надо отделять котлеты от мух, мухи от котлет. Да, действительно, вся эта обстановка, атмосфера, вот эти вот восторги по поводу Сары как царицы Израиля и так далее, все это производит, конечно, впечатление, ну, не слишком, я бы сказал, такое воодушевляющее, может быть, но при этом его идея о том, что мы ведем войну за выживание, войну за существование, несмотря на то, что мы уже, сколько у нас вот будет, уже скоро 80 лет существования Израиля, и тем не менее эта страна борется за существование в крайне проблемном, в крайне опасном регионе. У него он прав, и он ведет своим курсом, и я бы хотел, чтобы он и дальше вел своим курсом, потому что я абсолютно не верю тем представителям оппозиции, которые говорят, что мы будем лучше него, у вас нет ни опыта, ни силы воли, ни интеллектуальных качеств, ни понимания и знания мира, я уж не говорю о понимании экономики, которая есть у Натаньяху. Так что вот я бы сказал, что это две стороны вот этой вот медали, этой конференции.
3: Хорошо, но вы как бы, что называется, я имею в виду за вами, не толпа вот 99% населения Израиля, которые имеют право голоса и которые стоят за Нетаньяху. На прошедшей неделе, вот, точнее, вот был и понедельник, были и другие дни, сейчас замеры проводятся чуть ли не каждый день, израильские СМИ их публикуют, и там в чем была прелесть? В том, что как вот среднестатистическая температура по больнице, в течение нескольких дней подряд Айзенкот был впереди, согласно результатам этих опросов. То есть как бы вот ничто пока еще не предвещает безоговорочной победы Ликуда, Нетаньяху. А это значит, что немало людей готовы проголосовать, проголосуют за того же Айзенкота. Ну что, прям наступит апокалипсис, Израиль будет стерт с лица земли?
4: Знаете, Алексей, нет. Вполне возможно, кстати, что вот этот лагерь Айзенкот, он победит. Вполне возможно, потому что очень многие люди, они исходят не из соображений того, что будет со страной, а из соображений иррациональной ненависти к Натаньяху и к каким-то министрам его правительства, таким как Бен-Гвир, Смотрич и так далее. И для них это просто вопрос как своего рода религии. Для них это иррационально. Их ненависть в значительной степени просто иррациональна. Она была такой до 7 октября. Если они победят, я не думаю, что сразу это будет коллапс государства, что государство сразу рухнет. Но для меня почти наверняка однозначно следующее, что они ориентированы на уступки, понимаете? А всегда, мы, по-моему, как-то с вами говорили, левые, израильские левые, они всегда ориентируются на уступки. Вот помните этот анекдот, все, что не делается, получается коммунистическая партия. Да? Вот у них всегда получается мир сегодня, шалом акшав. Любой, кто приходит из левых, он начинает уступки. Даже последнее правительство, оно умудрилось, всего-то полтора года оно было, оно за ни за что. Просто безвозмездно отдало газовые поля, часть, значительную территорию газовых полей, из которых мы можем качать газ, отдали Ливану, то бишь Хизбалле. Почему? Ну, якобы для того, чтобы все было тихо. Было тихо, ничего не было тихо. Они разрешили 20 тысячам палестинцев из Газы въезжать в кибуцы и работать там. Все это было замечательно, они получили работу, они будут лучше жить, они станут хорошо зарабатывать, они станут миролюбивыми, тихими, доброжелательными, приветливыми, и мы будем ездить к ним в газу. Чем это закончилось? Мы знаем, чем это закончилось. Они пришли сюда, привели своих вот этих вот хлопцев, которые в те же дома, где они работали, и дальше мы все прекрасно знаем, что произошло. И так было всегда. Так было с Рабином, про которого вы говорили, но он генерал, он же, конечно, он же не уступит. Ну, конечно, он не уступил. Потом началась волна террора. Так говорили про Бараку, он генерал, он умница, он не уступит. Потом началась была вторая интифада и так далее, и так далее. Ольмерт, который отделился из Ликуда, был частью Ликуда, он, я напомню, хотел тоже отдать всю Самарию после Газы. Вот если бы он отдал всю Самарию, а он был уже тогда, он пошел с левыми вместе со всеми его сотоварищами, но если бы он отдал Самарию, то тогда вот точно не было бы государства. То есть они отдают, они не умеют ничего больше, они не умеют стоять на своем, они не видят ситуации, не понимают врага, понимаете, они не понимают, это поразительно. Вы знаете, одно дело, если там профессор из Калифорнийского университета Алексей из Беркли, ну, простительно, или откуда-нибудь из Мельбурна, например, ну, не понимает, естественно, ну, как ему понять-то? Но эти люди, которые выросли здесь, чьи отцы воевали здесь, чьи деды воевали, строили, как-то боролись, как-то сражались, и ничего, они живут как в каком-то застекленном пространстве, знаете, в каком-то буа, вы знаете, и ничего на них не оказывает влияние, даже 7 октября не оказало влияния, по-прежнему все то же самое. Давайте мы им будем давать, давайте мы с ними будем дружить, и тогда будет все лучше. Так обстоит дело. Это факт, это их природа, понимаете? Ничего с природой определенного рода религии и идеологии сделать нельзя. Это их религия, это их идеология, она оторвана от реальности. И поэтому, конечно, может быть, Израиль сразу не потерпит крах уже через полгода. Но они могут создать такую ситуацию, при которой этот крах станет неизбежным через 10 лет, например. И вот это вот очень опасно. Или же они приведут к ситуации, когда террор снова поднимет голову, если они выведут войска из Газа, например. Если они выведут войска из Ливана, что хочет сделать, например, тот же Эйзенкот. Если они выведут войска из юга Сирии, и все эти джихадисты, шиитские, суннитские, они все поднимут голову, воспрянут духом и пойдут вперед. Они же, у них тоже своя природа. Они же тоже по-другому не умеют, понимаете? И более того, начнется и резня наших союзников, например, тех же друзов в Эль-Суэде, которые, в общем-то, являются буфером, по сути дела. Да и вообще наших союзников, правда, надо защищать. И они их вырежут. А левые будут говорить, ну что же делать? Ну ради мира-то надо же пожертвовать чем-то. Вот мы ими и пожертвуем. И так, кстати, и Барак пожертвовал христианами-маронитами, когда он уходил из Ливана. Ну а что делать? Ради мира же все. Понимаете, поэтому нет, сразу государство не пойдет. Она пока достаточно устойчивая, но они могут привести к необратимым процессам, и они могут начать инициировать такие вещи, которые окажутся фатальными. Так что это все очень и очень опасно.
3: Еще одна короткая пауза, состоящая из двух частей, краткого выпуска новостей, рекламы. Друзья, не переключайтесь, финал программы впереди.
2: Америка, Израиль.
5: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Служба доставки еды выплатит Нью-Йорку $131,5 миллиона. Сегодня объявлено об одном из крупнейших соглашений такого рода. Городское расследование установило, что DoorDash недоплачивала некоторым курьерам, либо задерживала выплаты. Деньги по соглашению должны пойти на компенсации работникам. Компания признала допущенные ошибки и заявила, что исправляет систему расчетов. В Джерси-Сити сегодня открывают обновленный паромный причал в Liberty State Park. После реконструкции терминал вновь должен принимать пассажиров. Сегодня там прошла официальная церемония открытия с участием местных властей. Обновление причала расширяет возможности водного сообщения между Нью-Джерси и районом Нью-Йоркской гавани. Университет Стоуни-Брук сообщил о рекордном числе студентов. Сегодня университет объявил, что число учащихся превысило около 27 700 человек. Это самый высокий показатель в его истории. Учебное заведение также получило рекордное количество заявлений на поступление. Стоуни Брук – один из крупнейших государственных университетов штата Нью-Йорк и важный научно-исследовательский центр Лонг-Айленда.
6: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
8: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
21: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
22: Дэвидсон Радио. Как хорошо!
23: Хорошо! Хорошо!
3: Израиль. Возвращаемся в эфир вместе с Александром Маистровым в рамках программы «Полный шалом». И, как я уже сказал, неизбежная вот до конца октября часть программы, посвященная выборам в Израиле. И напомню, что предыдущий выпуск мы с Александром посвятили русскому, скажем так, вопросу, то, что количество русскоязычных депутатов потенциальных вот в следующем созыве сократится до 3. Александр не видит в этом ничего там критического, как бы все нормально, все хорошо. Но вот здесь появилось еще одно социологическое исследование, которое, задача которого вот была выяснить предпочтение так называемой тыквенной алии. Напомню, что после известных событий там из России в Израиль приехала такая небольшая волна репатриантов. Ну, считается, что там от 5 до 20 тысяч человек. Это 2022-2026 годы. А почему тыквенная? Мы как-то один раз уже объясняли. Ну, ничего страшного, как бы объясним еще раз. Дело в том, что одна из вот таких репатрианток, вот приехавших из современной России, она посетовала в соцсетях, что вот Израиль, он такой как бы маленький, такой примитивный, и не хватает вещей, которые вообще привычны для такой цивилизованной современной Москвы, как, например, тыквенный латте. Это один там из сортов кофе. Ну вот, это словечко, это определение разлетелось сначала по соцсетям, потом вошло в лексикон и простых граждан, и социологов, и журналистов. И вот тыквенной алией стали называть тех, кто приехал в 2022-2026 годах. И опрос, который проводили социологи среди представителей именно вот этой волны Алии, он, на мой взгляд, в общем, как бы феноменальные результаты показал, потому что, казалось бы, все те, кто там пережил 22-й год, 23-й уже пережил за пределами, например, России и Украины, они должны быть крайне правыми. А нет. Согласно результатам этого опроса, большая часть, подавляющая часть, это центристы, 44%, то есть типа ни нашим, ни вашим, где-то между вот правыми и левыми, 29% правые, ну и там 11% левые, остальные не определились. Еще раз подчеркну, журналисты, социологи, пиар-деятели, политологи, они говорят, что это феноменально, что это невероятно. Почему? Потому что все эти люди должны быть вот просто крайне правыми на 98, может быть, процентов. А тут какая-то вот такая соглашательская, центристская позиция, напомню еще раз, 44%. Александр, ну понятно, что вот эта тыквенная Алия в силу своей численности, она погоды не сделает. Хотя в масштабах Израиля, где там каждый голос важен, ну все-таки какую-то там погодку она сможет изменить. Вы считаете вот эти результаты опроса там феноменальными, исключительными, выдающимися по тем или иным критериям?
4: А вы знаете, нет, нет, совершенно нет, Алексей, и я объясню, почему. Я даже совершенно не феноменально. Вы знаете, Алия правая, она была Алия, вот моя, люди, которые приезжали до 90-х годов, люди, которые приезжали в 90-х годах. Почему? Потому что это были люди, которые бежали из уже распавшегося Советского Союза. Они относились очень скептически, мягко говоря, многие даже очень отрицательно к Советскому Союзу. Они плохо относились к социализму, они хорошо уже относились к... Так они были воспитаны, это было нормально, это было правильно, относились к вообще капиталистическому устройству. Они по сути своей, по природе, ставили во главу угла интересы безопасности, интересы будущего страны, куда они приехали, будущее своих детей, безопасность своих детей, их личную безопасность и так далее. И это было, по сути, многие даже делали это, я думаю, иррационально, они об этом просто не задумывались. И большая часть, даже хотя они когда голосовали за левых, они голосовали за левых, за того же Рабина, который обещал работу и жилье и так далее, за Барака, который обещал решение всевозможных социальных вопросов, и гражданские браки и так далее. И они шли за ними, но по природе-то своей они оставались правыми. А вот те, которые люди приезжают сейчас из России, например, а их нельзя назвать правыми. В основном это молодежь. Это, ну, если не совсем молодежь, то это люди сравнительно молодые. Где-то им 20 лет, до 30, может быть, они постарше 30, неважно. Это люди молодые, они взросли, как и, в общем-то, молодежь, по большому счету, во всем мире сегодня. Взросли на то, что называется общечеловеческих гуманистических ценностей. Это люди, которые ставят в углу не безопасность, прежде всего, а ставят в углу, во главу угла международное право, личные свободы граждан, которые отказываются принимать идею оккупации, то есть государство, осуществляющее некую оккупацию, неважно почему, они даже в это особенно не вовлекают. Оно плохое государство, оно угнетатель, оно, в общем, насильник и так далее. Нельзя никого угнетать. Мы должны бороться за справедливость, за человеческое достоинство, за равенство. Вот их философия. И вы знаете, если мы посмотрим, честно говоря, на разрыв поколений, даже безотносительно к Алии, в любой европейской стране, практически в любой, мы увидим тоже интересную вещь, подтверждающую эту парадигму. Старшее поколение, ну, например, неважно, англичан, чехов, венгров, скажем, французов, не суть. Оно намного больше симпатизирует Израилю, чем молодое поколение в тех же странах. Почему? Потому что они понимают, хорошо понимают, что было нападение, была смертоносная атака, что речь идет о совершенно зловещих силах, как вот Хамас, исламисты и так далее, которые готовы на все для того, чтобы взять власть и использовать ее самым жутким образом. Они это понимают, и поэтому они поддерживают безопасность страны, которая столкнулась с этим нападением. А молодежь нет. А молодежь, она мало знает историю, она мало знает природу человеческую, еще меньше она знает природу ислама и вообще, что такое арабские общества, что такое тоталитарное общество, что такое диктатуры, что такое вот эта вот токсичная идеология, которая пропитывает все, все в нашем регионе. И они ориентируются на общие вот эти вот... общие какие-то клише, смотрят на картинки. Кстати, израильская молодежь то же самое, Алексей. Я знаю очень много представителей этой молодежи такого рода. Они смотрят и говорят, ой, какие страшные разрушения в Газе. Ой, там погибло много людей, там же погибают дети. Этого нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы поселенцы угнетали палестинцев. А то, что эти палестинцы устраивают теракты, ну, это где-то за скобками остается, никому не интересно. Они же борются за землю. То есть у них совершенно другой ракурс. Они видят это вот все происходящее через призму борьбы за свободу, за собственное достоинство, за справедливость, за равенство, за самоопределение. Вот как они это видят. А на самом деле это идет религиозная война, джихад против демократического государства, хорошего, плохого и так далее, которое существует среди теократических диктатур, среди джихадистских режимов, среди совершенно коррумпированной, агрессивной среды. Они этого не понимают. Они живут так, как будто бы вот они попали куда-то, например, в Швецию, и там надо бороться за права местных, скажем, эскимосов, там, или в Канаде за права инуитов. Вот приблизительно то же самое. Они приезжают с этим мировоззрением своим в государство, о котором ничего не знают. Потому что, ну, они приехали, они вынужденно приехали. И они приезжают и пытаются судить его по своим меркам, которые сформировались, знаете, на какой-то книжной основе, или по картинкам, скажем, в интернете, в соцсетях, там, в Фейсбуке, ТикТоке, Инстаграм, я не знаю где. И Израиль для них выглядит плохое государство. Государство-угнетатель. Злостный такой угнетатель, который вот убивает детей, который разрушает. Почему разрушает? Непонятно, почему убивает. Не очень понятно. Ну, вроде было какое-то нападение, но все равно нельзя же разрушать, нельзя же убивать. И вот это они, это молодое поколение, опять-таки я повторю, оно очень мало чем отличается от поколения других стран на Западе, в том числе и в Соединенных Штатах. И я поэтому...

0: не предвещает никаких сюрпризов.
1: Пока, вы знаете, пока, Алексей, нет, нельзя сказать, что были какие-то сюрпризы, но на левом фланге, так, если дать краткую характеристику, они топят друг друга, нападают друг на друга, сводят счеты между собой, то есть там сформировались своего рода лагеря, знаете, социально близких, как говорил Александр Исаевич Солженицын, значит, там есть лагерь Беннета и Либермана, который выступает против лагеря Айзенкота и Галана, и вот они друг друга всячески там поддевают, там пускают шпильки в адрес друг друга. На правом фланге там тоже идет неразбериха. Почему неразбериха? Потому что, опять-таки, по-прежнему существует много каких-то правых партий. Есть партия Винтера, и почему-то, я, в принципе, если чувствую, почему-то эта партия, она подвергается довольно сильным нападкам со стороны Ликуда. Вот это меня удивляет. Это, к слову, о том, что Нетаньяху далеко не всегда бывает прав. Он очень часто бывает неправ в каких-то тактических решениях. Он допускает огромные ошибки. В свое время он оттолкнул Беннета и Айелит Шакет, которые благополучно перешли налево. Это я их не оправдываю, но его, к сожалению, доля вины тоже в этом есть. Сегодня вот он как-то ведет себя, на мой взгляд, совершенно неправильно по отношению к Винтеру. Так что и здесь вот тут какие-то разборки. Пока не ясно. У них, по сути дела, равное количество мандатов у каждого из блоков. То есть там идет такой переход не между блоками, а между партиями, входящими в эти блоки, как, знаете, сообщающиеся сосуды. Но в одном месте убудет, в другом прибудет. Но левые хотят сделать все, чтобы добиться присоединения, вот той самой мы говорили, партии мусульманских братьев. Это партия бедуинов юга, Негева, которые очень хотят в правительство, чтобы использовать, получить рычаги для денег, для вливания и так далее. И они хотят их присоединить. Тогда у них появляется потенциальный шанс создать коалицию где-то 60-61 голос. Этого они очень хотят, и вполне возможно, что у них это получится.
0: Александр, и последний на сегодня вопрос. Социологи, политологи, все те, кто связаны вот с предвыборными кампаниями, они уже давно как бы определили, что существует такой вот своеобразный феномен, когда люди, важно, там они отвечают на вопросы социологов, принимают участие в вопросах, в опросах, говорят своим друзьям, соседям, что все, вот я проголосую, вот, допустим, за Ликуд, если говорить об израильских реалиях, или там за партию Ешар. Приходя на участок, они берут другой бюллетень, ставят галочку там напротив другой партии, и это не 1,2%, это там порой 10-12% от пришедших на участки. То есть люди, которые в последний момент, они не определившиеся, они именно в последний момент вдруг вот резко меняют свою позицию. С чем это связано? Там, с настроением, с перепадами давления, с, я не знаю, силой солнечного света, возможно, ученые этим занимались, не знаю. Но вот как вы думаете, если говорить об этом вот своеобразном феномене, такие вот, не то чтобы неопределившиеся, назовем, я уж не знаю, протестные или как угодно, голосователи могут изменить серьезно расклад в Израиле? Ведь такое ведь пару раз уже случалось. Напомню вот историю с Исраэль Баалия, которая там один раз вообще бац, и 18 мандатов взяла, хотя все опросы там давали ей 6-7.
1: Вы знаете, да, конечно, Алексей, потому что люди непредсказуемы. Есть какой-то костяк в каждой партии, который 100%. Вот он левый, крайний левый, скажем, вот он будет голосовать за Яира Галана. Есть правый, который там будет голосовать за Бен-Гвира. Они давно определились, семьи их определились, они пойдут строем. Но есть огромное количество людей, они не знают вот в последнюю минуту, кто-то и что-то им понравится или не понравится, и они примут свое решение или вообще не примут, могут и не пойти голосовать. Потом есть еще один момент, Алексей. Вы знаете, очень многие скрывают свои взгляды. Вот вы знаете, это по Америке, но то, что, по крайней мере, я читал, то, что я слышал, многие американцы, они не хотят говорить, что они там голосовали за Трампа, например. Ну, потому что голосовать за Трампа, ну, это как все равно...
0: Моветон, да.
1: Пойти куда-то, моветон, пойти куда-то

0: знаете, какой-то сатанинский бордель, и там заниматься непонятно чем. Ну, то есть, ну, это просто невозможно. Тебя посмотрят как на умалишенного, а то еще и выгонят с работы там откуда-нибудь из университета, из какого-то престижного места, но это нельзя. Но голосуют за Трампа. Вот то же самое, я думаю, очень много, и у нас это есть, этот феномен, то есть среди такой образованный и средний класс, ну, не принято, считаются, нет, ну, это же сброд, это же быдло, ну, как можно голосовать вот за, там, за Ликуд или за какие-то правые партии, нет. И они не говорят, они говорят, ну, да, мы будем там за Лапида, условно говоря, голосовать, да, им говорят, ну, молодцы, хорошо, конечно. А они придут и положат бюллетень за, скажем, за Бен-Гвира. И таких тоже, я даже знаю таких людей, которые говорят, да, нам нравится Бен-Гвир, хотя они, в общем-то, находятся, ну, если не на самой, конечно же, вершине, но на такой ступеньке социальной пирамиды весьма и весьма высокой, не на самом дне. И поэтому эти люди тоже могут определить ситуацию. И в результате вот эти вот все опросы, это окажется фикция, потому что люди придут, и окажется, что совсем все по-другому, чем то, что вот эти вот все фирмы, которые проводят опрос, эти институты, они нам представляют. Такое тоже очень возможно.
1: Ну и опять одна из моих не то чтобы любимых, но привычных фраз. Поживем, увидим. До выборов осталось совсем немного времени. Сегодняшний выпуск «Полного шалома» подошел к концу. Александр, спасибо вам огромное. До встречи через неделю.
0: Спасибо, спасибо вам, и спасибо, Алексей, и спасибо всем нашим радиослушателям, конечно же.
2: Америка, Израиль.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы. Для чего природа вас произвела?
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивідзон Радіо, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей Севой, наша фамилия Каплан. А тут кто-то из злопыхателей написал, что я копирую некую Латынину, которая ведет какие-то передачи где-то. Не знаю ничего про нее, кроме того, что узнал, что она существует, именно потому что есть злопыхатели, которые говорят, вот, назвал Васю своей фамилией, точно как Латынина. Вообще иногда бывает, что люди в разных концах света изобретают колесо. Примерно одновременно. Раша не указ. Мы тут живем по своим правилам и законам. Но это не объяснить представителям гетто. Переходим к выпуску новостей, который сначала будет составлен из заголовков. И первое – это международка. Министерство обороны России заявило о массированном ударе ракетами и беспилотниками по предприятиям металлургической и химической промышленности в Киеве, Днепропетровской и Полтавской областях. 4 человека погибли, 6 пострадали в результате удара по городу Днепр. В Киеве во время ночной атаки под удар попала жилая пятиэтажка, 5 пострадало. В России завершились парламентские выборы. Первые с начала полномасштабного вторжения в Украину. По предварительным данным, «Единая Россия» получила 355 из 450 мест, больше, чем когда-либо. После обработки 97 с небольшим процентов протоколов, она набрала 58 примерно процентов по партийному списку. Коммунисты 13,67%, Либерально-демократическая партия 8,96% и новые люди, есть такая партия, это примерно 8%. Соединенные Штаты ввели строгие ограничения на передвижение иранской делегации во время ее пребывания в Нью-Йорке на этой неделе для участия в заседаниях Генассамблеи ООН. Администрация Трампа предложила вложить 5 миллиардов долларов в новый фонд, который поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в войне с Ираном. Приостановки и задержки авиарейсов нанесли серьезный ущерб более чем полудюжине аэропортов на северо-востоке страны в течение большей части вчерашнего дня, включая все 3 крупных в Нью-Йорке, из-за 2 отказов оборудования. Там сложная цепь, оборудование изначально отказало Филадельфия, а потом отрыгнулось нам в Нью-Йорке. OpenAI попросил правительство федеральное возглавить усилия с другими странами по разработке глобальных стандартов безопасности и защиты при создании систем искусственного интеллекта. У меня про это сегодня будет кое-какой материал. Кстати, очень рекомендую сделать над собой усилия и посмотреть все сегодняшнее шоу. Ну, новости не обязательно, но есть 2 темы. Объясню почему. Во-первых, я рассказываю о ситуации с контролем, попытками контроля над искусственным интеллектом. Это следует знать, потому что он скоро войдет в ваш дом. А во-вторых, я использовал 2 искусственных интеллекта, совершенно разных, на разных компьютерах для создания психоаналитической картины того, что происходит с очень сложной этой военной ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы показать вам, что с помощью искусственного интеллекта, если есть определенные навыки и кое-какое представление о фактах, вы можете стать экспертом, о которых только мечтают большие телевизионные компании. Я уже не говорю о блогерстве, но, правда, это получается слишком умно. Но то, что я вам расскажу после ситуации с искусственным интеллектом, а потом, как я использовал 2 для того, чтобы проанализировать ситуацию на Ближнем Востоке, покажет вам, как можно пользоваться этим фантастическим инструментом. Румынские банды обманывают Соединенные Штаты на 100 миллионов долларов в виде льгот велфера, чему способствует устаревшая технология считывания магнитных полос карточек. То есть просто воруют действительно сотни миллионов в местах, где можно реализовывать фудстемпы с помощью карточки. Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал провести непопулярную экономическую реформу, несмотря на личные неудачи и удары по его партии и коалиции. Вчера Соединенные Штаты вновь подтвердили свою приверженность защите ключевых азиатских союзников, то есть Японии и Южной Кореи, и все три страны выразили поддержку Тайваню перед саммитом на этой неделе между президентом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Теперь о бизнесе и финансах в больших масштабах. Paramount достигла соглашения с генпрокурорами штатов, которое открывает путь для слияния с Warner Bros. Discovery стоимостью 81 миллиард долларов. И это изменит Голливуд. Инвесторы подняли цену акций Meta Platform, задавая тон всей вчерашней сессии на бирже, в которой S&P 500, Nasdaq и Dow выросли на 1,5, 2,3 и 0,7% соответственно. CarMax сократила 145 рабочих мест среди белых воротничков и около 4% корпоративного персонала, стремясь повысить конкурентоспособность в условиях роста цен на автомобили и роста процентных ставок. Шведский производитель автономных грузовиков Ayn Rand рассчитывал на NVIDIA в поисках вычислительной мощности и инструментов искусственного интеллекта, необходимых для разработки их систем с беспилотным управлением. Не гнутся шведы, можно сказать, если вспомнить Полтавскую битву. Ирландская организация по защите данных оштрафовала Google, тот, который от Alphabet, это нужно всегда полностью произносить, на эквивалент в 462,9 миллиона долларов, заявив, что тот, то есть у Google, нарушил правила Евросоюза при обращении с информацией о местоположении пользователей. А вот это, на мой взгляд, одно из самых невероятных сообщений касательно всего, что происходит с нашим президентом. ABC, NBC, CBS и Fox. Все четыре крупнейшие телекорпорации вчера приостановили телевизионное освещение президентских событий в ответ на то, что президент Трамп запретил CNN, MS Now и Politico входить в Белый дом из-за сообщений, которые он охарактеризовал как фейковые новости с их стороны. С сегодняшнего дня телевизионный пул не будет освещать события, обозначенные как освещение функционирования президента, написал Брайан Боутон, глава Вашингтонского бюро Fox News, который в настоящее время занимает пост председателя этого телевизионного пула. И это я процитировал обращение к членам пула. И еще одна фраза из того же письма. Это следствие позиции Белого дома, которая не позволяет CNN выполнять предназначенные каналу обязанности в пуле. Пресс-пул Белого дома, кто не в курсе, это ротация репортеров, видеографов, фотографов и техников, которые освещают функционирование президента во время его поездок или проведение мероприятий в пространствах слишком тесных для всей пресс-команды. И в ответ на все на это, прошлой ночью Белый дом запустил круглосуточную стриминговую платформу под названием, как вы думаете, оно только одно у нас теперь, Трамп ТВ, для трансляции обновлений в реальном времени основных событий. Сегодня в Нью-Йорке Организация Объединенных Наций открывает общие дебаты своей 81-й Генеральной Ассамблеи с выступлениями генсека Антонио Гутерреша, он у вас справа внизу такой маленький, и президента Дональда Трампа. Искусственный интеллект впервые возглавляет повестку дня. Конфликты в Украине, Газе и Иране также станут ключевыми точками. Завтра президент Украины Владимир Зеленский выступит с речью с призывом поддержки, и поскольку российское вторжение перевалило на пятый уже год, а президент России Владимир Путин отсутствует уже 11-й год подряд, а в четверг президент Палестины Махмуд Аббас выступит с заранее записанным видео после того, как Соединенные Штаты второй год подряд отказали ему в визе. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, которому не отказали, выступит позже в тот же день. Его выступления будут касаться действия Израиля в Газе и Иране. Насчет ареста его, как обмолвился мэр Нью-Йорка Мамдани, сегодня ничего не говорят. эта встреча становится последней для Гутерреша на посту генерального секретаря, а дипломат от Коста-Рики Ребекка Гринспен, она у вас слева, имеет небольшое преимущество после 3 неформальных опросов и может стать первой женщиной генсекретарем Организации Объединенных Наций. Кстати, она внешне похожа на сильно ухудшенную версию нашей красавицы Лены Вишневецкой. А, кстати, Лена вполне могла бы быть генсекретарем ООН, я просто в этом не сомневаюсь, и по эрудиции, и по внешности, и по умению ладить с людьми. Исследователи MIT разработали крошечные батарейки, которые могут безопасно растворяться внутри организма. Вот такие устройства с применением этих батареек могут отслеживать жизненно важные показатели, доставлять лекарства или выявлять медицинские чрезвычайные ситуации. Созданы две версии – диск размером с ластик и прямоугольник длиной в 1 дюйм. Обе версии производятся из магния и триоксида молибдена, металлов, которые считаются безопасными для человека в небольших количествах. Там еще есть какой-то гель и химически обработанная бумага, завернутая в воск для защиты от кишечника. В испытаниях на животных диск питал небольшое беспроводное устройство отслеживания, передававшее данные из пищеварительного тракта на расстояние до 5 футов. А там ретранслятор и, в общем, ваш доктор знает где чего. Интересная ситуация этой жизни. Вот эта батарейка живет 3 дня только. То есть проглотил 3 дня, потом надо снова. Я, когда моя первая работа в гостинице «Хилтон», где я ремонтировал телевизоры, была безумно интересная и познавательная, потому что мой босс, инженер по образованию, у него там какие-то там прабабушки, как почти у всех в Нью-Йорке, откуда-то из Жмеринки. Ну, в общем, короче, он от меня не отставал, не давал работать. Все время разговаривали про жизнь, про то, про все. И он мне рассказал историю, когда-то я ее рассказывал своей аудитории, но это было очень давно, поэтому сейчас повторю для иллюстрации ассоциативных связях о батарейках, которые живут 3 дня. Когда в Нью-Йорке случился blackout, это, по-моему, 84-й год, в это время у него был бизнес на 40-каком-то этаже в каком-то небоскребе, в котором стояло оборудование, отслеживающее деятельность пейсмейкеров. То есть люди, у которых вживленок был пейсмейкер, не путайте с пейсмейкер, это парикмахер, который забивает пейсы. Это немножко другое. Так вот, и в это время нет электричества, blackout. Но единственным, у кого было электричество, это мой босс, Симур Кастон, как сейчас помню, его звали. А почему? Потому что он, будучи инженером, и не только бизнесменом, он понимал, что если откажет электричество, то он в жопе. То есть его услугами пользоваться не будут. И наоборот, если у других откажет, а у него нет, то у него вырастет бизнес. И он потратил большие деньги на генераторы, там уже, я не помню, какие-то аккумуляторы. Короче, пока они справились с блэкаутом, он каждый день приходил на работу, поднимался пешком, потому что лифт не работал, на 40 какой-то этаж, и проверял все оборудование. В результате у него поперл бизнес со страшной силой. И к тому времени, когда я попал к нему в качестве техника, это был 89-й год, у него было в дополнительном бизнесе на деньги, которые он сделал на этом, на обслуживании пейсмейкерс, у него было порядка 100, по-моему, или 80 даже отелей в Нью-Йорке, в каждом из которых такие люди, как я, чинили телевизоры. И когда телевизоры устаревали, и телевизоры, естественно, покупал отель, а он пояснял отелю, что есть смысл купить новые, большие партии, там комиссионные. А старые телевизоры, такие люди, как я, паковали и отправляли в какую-нибудь Венесуэлу, где их продавали за милую душу, американские, RCA, а в гостиницах появлялись новые телевизоры. Гениальный дядька был. Но он никак не мог понять, почему я решил уйти с работы. Теперь дальше, следующее. Вот это грустное, но поучительное. Норвежец, который катался на роликах через все Соединенные Штаты, такая была изначальная идея, был убит в Канзасе после того, как 82-летняя женщина сбила его своим внедорожником и уехала. То есть она не злобно уехала, она просто она поняла, что она что-то сбила, но не поняла, что это мог быть человек. Йоахим Ланхам, ему 24 года. Это был его 22-й день путешествия через всю страну из Нью-Йорка в Лос-Анджелес на роликах. И его обнаружил экстренный спасатель, который был вообще не на службе, а просто проезжал. Обнаружил его тяжело раненым в придорожной канаве в городе Саллен, это примерно 175 миль от Канзаса, Канзас-Сити. Было это 5 сентября. Ленема срочно доставили в региональный медицинский центр и перевели в отделение интенсивной терапии. Он провел 6 дней в медикаментозной коме, прежде чем скончался, причем 11 сентября. Представители здравоохранения предупредили о новом заражении корью в оживленном аэропорту Пенсильвании. Это второй случай в крупнейшем городе штата. Человек, инфицированный корью, проходил через международный аэропорт Филадельфии с 13 сентября до 14, то есть точный промежуток не указывает, но известно, что он проходил через терминалы B и F и использовал зоны, соединенные с терминалами C, D и E. И вот это последняя новость из числа срочных санкций Соединенных Штатов против сына соратника Владимира Путина могут остановить строительство 39-этажной башни на месте бывшей штаб-квартиры Sunset Magazine в Менлоу Парк. Российский владелец недвижимости Виталий Юсуфов подвергается санкциям в Украине, а его отец Игорь Юсуфов, бывший министр энергетики России, подвергается санкциям в Украине и Канаде. По данным Forbes, папино состояние составляет примерно 1,1 миллиарда долларов, и он является основателем инвестиционного инструмента Fund Energy. Санкции могут привести к тому, что физические лица, в данном случае папа и сын, и организации, не смогут участвовать в определенных финансовых операциях, и санкции еще влекут за собой заморозку активов. Это все с новостями. Если по их поводу у вас появились мысли, не обязательно даже озвучивать их, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Вы можете просто поставить себе диагноз. Вы живете в том месте, где живем мы с Васей, и вы наша целевая аудитория. А телефон студии 718-303-9090, он к вашим услугам.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Слышите? Шаги.
11: Этим утром многое может измениться.
12: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
13: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: В чате забавный вопрос. А как можно было уйти с такой работы, где босс с тобой разговаривает и не дает работать, еще и платит зарплату? Да очень просто. У меня зарплата была 19 тысяч в Хилтоне, а Радио «Свобода» предложило мне 26 тысяч. Теперь, как я обмолвился раньше, сначала расскажу вам о ситуации на сегодняшний день по части дебатов насчет искусственного интеллекта, причем уж точно ничто не вечно под луной, и все уже было, как говорит книга «Экклезиаста», и как поет «To everything turn, there is a reason, turn». Это из «Экклезиаста». А может, кто-то у нас есть, кроме Яшцы Бушника и Аркаша Ногинского, кто знает, кто прославил эту песню. Но это не важно, это не главное. Я сейчас вас верну в дебаты более чем полувековой свежести, и они настолько похожи на наши дебаты по поводу искусственного интеллекта, что есть смысл на секундочку глянуть в историю, тогда легче будет понять то, что происходит при нас, у нас здесь, потому что это очень большое, искусственный интеллект, и его можно было бы полностью осознать и оценить на расстоянии времени, которого у нас нет, мы современники. Но была технология, которая была настолько мощной, что ее создатели считали, что она может привести либо к золотому веку всеобщего процветания, либо к концу света. И президент Соединенных Штатов на тот момент называл ее более революционной, чем изобретение колеса или даже двигателя внутреннего сгорания. А «Нью-Йорк Таймс» сравнил эту технологию с первым взглядом Моисея на землю обетованную. Но люди в своих оценках обделались, они опасались вымирания человечества. Причем один из известных ученых говорил тогда о потенциале беспрецедентной катастрофы. Страхи эти стали доминировать, особенно в поп-культуре, и менять международные отношения. А президент, тот, которого я сейчас назову, сказал, что никогда в истории общество не сталкивалось с такой силой, полной опасности и столь многообещающей для будущего человечества. И этим президентом был Гарри Трумэн, а предметом, будоражившим умы, были ядерные технологии. Противостояние вот тогдашних надежд и страхов – это урок для оценки искусственного интеллекта сегодня. Известно из классики, что горе вообще-то от ума, так что дураки горе не знают, это если по логике. А умные люди, создающие искусственный интеллект, искренне верят, что он сможет убить нас всех к концу десятилетия, если его не притормозить. Это написал на прошлой неделе Джейкоб Коксон, бывший сотрудник Anthropic, в соцсетях. После ухода с работы на прошлой неделе я об этом рассказывал. Страна какая-то, террористическая группа какая-то могут использовать искусственный интеллект для создания кибероружия, для создания, можно сказать, роев, нет, не шершней, а дронов, или для создания биологического оружия, которое способно к масштабному уничтожению. Кстати, не все искусственные интеллекты могут дать вам исчерпывающие инструкции по поводу каких-то вещей. Но на это отвлекаться я не буду, я просто сам проделывал такие эксперименты. Искусственный интеллект может также выйти из-под контроля человеческого, как это произошло этим летом, когда автономные агенты OpenAI проникли в систему другой компании, не предупреждая сотрудников OpenAI. И один из ключевых вопросов, отдают ли системы искусственного интеллекта приоритет человеческим ценностям, таким как не причинять боль или не убить, как в Библии, или же они просто максимально используют свою способность решать любые поставленные им задачи, независимо от последствий. А еще два ключевых профессионала по этой части – это Дарио Амадей, гендиректор Anthropic. Он в открытом письме, о чем я рассказывал на прошлой неделе, призвал замедлить разработку, и топ-менеджеры еще трех ведущих компаний в области того же интеллекта – Google, OpenAI и SpaceX – поддержали эту идею. То есть все как один, точно так же, как вот пул президентский, поддержали CNN, MS Now и Politico, что, мол, если вы их отстраняете, господин президент, то мы вообще не будем освещать ничего. Главная идея, если говорить о политике, ну а политике в области искусственного интеллекта, заключается в том, что компании, создающие эту технологию, не должны самостоятельно контролировать сами себя. И узкий круг людей, которые получают наибольшую прибыль от этой технологии, ни в коем случае не должны устанавливать правила. Причем они могут даже с понтом сделать вид, что они заинтересованы в торможении, чтобы подозрение, так сказать, не нарастало в их адрес. Но я надеюсь, что уже все большему количеству людей понятно, что правительство несовершенно, агентства его несовершенные. Это не обязательно только про фудстемпы. Это просто показал паршивый контроль над ядерной технологией. Поэтому я начал с ядерной. А добровольное замедление развития, оно не является конечным решением. А принципов по отношению к искусственному интеллекту может быть три. Причем я спросил двух представителей. Один из них это Microsoft Copilot, другой это ChatGPT на разных компьютерах, где у меня совершенно разные, я пользуюсь совершенно по-разному поиском информации на PC и на Apple, и поэтому они, конечно, составляют по моему поиску примерный профиль мой, и под него пытаются выдавать мне ответы на задаваемые вопросы, но так как у меня их два, то я имею возможность их сравнивать и проверять, и перепроверять. И вот что предложили мне оба, и ChatGPT, и Microsoft Copilot, по части их регуляции. Первый принцип в том, что системы искусственного интеллекта должны соответствовать человеческим ценностям. Кстати, Anthropic создала такую конституцию для своего образца искусственного интеллекта, который называется Claude. Второй принцип – это, конечно, прозрачность. Потому что когда люди взаимодействуют с искусственным интеллектом, они должны это понимать. Они должны понимать, что это не человек. Вот недавно в Калифорнии, между прочим, вступил в силу закон о прозрачности. Но Китай на сегодняшний день требует гораздо большей прозрачности в отношениях с искусственным интеллектом, чем Соединенные Штаты. Не должно быть законно или возможно, чтобы система искусственного интеллекта притворялась кем-то вам знакомым. Машины не должны иметь возможность притворяться людьми. Вы только прикиньте, это совокупное знание, совокупный вывод двух совершенно конкурирующих образцов искусственного интеллекта, с которым я пообщался вчера, для вас. И третий принцип, значит, это безопасность. Правительство должно обязать независимое тестирование безопасности моделей искусственного интеллекта до их выпуска, широкое пользование. Ну и плюс должны быть регулярные осмотры, ну типа обогащения урана. Тут, там все понятно уже, да? Но замедление искусственного интеллекта может затруднить гонку за доминирование. А гонка сейчас только два. Это мы, американцы, и они, китайцы. А к согласованному замедлению с Китаем стремиться можно, но толку-то? Вот есть тоже история, с которой я начал, на примере ядерных переговоров с Советским Союзом во времена Холодной войны. Говорили о согласованном замедлении, а произошло несогласованное ускорение. Есть еще одна проблема у нас, это Дональд Трамп. А любое агентство искусственного интеллекта, созданное до 29 года, пока он в силах, частично подчиняется ему. А он предоставил уже множество причин не доверять ему такие полномочия. Во-первых, наш президент часто лжет, часто нарушает закон, часто использует власть, чтобы обогащать свою семью и друганов. Он злоупотребляет регулирующими полномочиями, чтобы запугать компании и заставить их служить своим политическим целям. И все эти проблемы усугубятся только под федеральным контролем над искусственным интеллектом. Но, тем не менее, мир не должен дожидаться 20 января 2029 года, когда нашим следующим президентом станет, скажем, Джей Ди Венс, для начала регулирования искусственного интеллекта у нас нет времени. Технологии развиваются слишком быстро. И единственный, кто может как-то решить этот вопрос, это информированный избиратель. Вот с этой целью я рассказываю вам вещи, которые не по уму остановившимся в развитии. А остальным это очень даже надо знать. Потому что всем нам необходимо формировать то, кем в итоге наших усилий станет искусственный интеллект. Причем крупные технологические компании одновременно предупреждают об опасностях этого самого неуправляемого искусственного интеллекта, это очень важное слово, неуправляемое, и пытаются убедить нас, что этому AI все-таки можно доверять. Поведу речь о персональных ассистентах с использованием искусственного интеллекта, которые могли бы сделать нашу жизнь просто раем при жизни. То есть они могут покупать продукты, они могут полностью расписывать наши поездки, бронировать все на свете, назначать встречи. И сейчас мы подошли, ну так похоже, к переломному моменту. Вот я вам приведу сейчас три примера. Есть такой личный агент Meta, он называется Muse, Муза. И недавно он стал бесплатным приложением, он на вершине списка, он первый по использованию в Apple Store. То есть это показатель, с этим невозможно спорить, Muse. Есть еще стартап ассистентов в области искусственного интеллекта и, кстати, любимец Силиконовой долины, который называется Instinct. И он ведет переговоры о финансировании на основе оценки в 10 миллиардов долларов. Это совсем ничего для стартапа, но Instinct может стать круче, чем Muse. И Google тестирует новый AI-помощник для семей, а в то время как, естественно, OpenAI, SpaceX, AI и Apple делают свои шаги. Теперь по поводу выхода из-под контроля. Пока есть технология, в принципе, доверие не обязательно, потому что ассистенты с искусственным интеллектом часто требуют доступа к вашему расписанию, к вашим медицинским историям, им нужна информация о кредитных картах, но они же должны составлять план ваших поездок. И это слишком много для бота, особенно учитывая, что агенты искусственного интеллекта изгоя чаще убегают из песочницы, чем наши слушатели переключают диапазон 620 AM. Достаточно взглянуть на взлом OpenAI Hugging Face, о котором я рассказывал 2 недели назад, или на признание Google на прошлой неделе, что их модель Gemini взломала 3 компании в мае, не говоря уже о недавнем признании, ну, это скорее даже и прогноз, а не признание генерального директора Anthropic Дарио Амадея, что зловещие агенты искусственного интеллекта могут объединиться и самостийно проникнуть в интернет. Есть ставки, конечно, и поменьше. По данным ABC News, это австралийское отделение, в прошлом месяце один австралиец попросил своего ассистента по искусственному интеллекту найти ему хорошее место на занятиях по пилатесу. Поэтому его агент, который называется OpenClaw, взломал сайт спортзала, удалил бронирование другого человека и зарегистрировал хозяина на его место. А оплату произвел другой человек. То есть агент вычислил то, что происходит повсеместно во всем мире. Иногда люди активируются, покупают членство, на 1 месяц не разрешают, минимум 2. А то вообще обычно на год, и через 2-3 недели человек, заплативший за год, перестает ходить туда. Поэтому можно было бесплатно. Что и сделал ассистент. Узнал, что это понравится хозяину. Так в чем получается решение? Решение – это тестирование, это добавление мер предосторожности. Хотя технические руководители признают, что это не решит проблему полностью. А пока На примитивном уровне надо удостовериться, что ваш ассистент спросит-таки разрешения у вас, прежде чем поджигать мир. С этой историей все. А сейчас у нас будет небольшой перерыв на рекламу. Кто хочет, вы можете откликнуться на услышанное. Но если можно, свежие мысли, которые появились в результате прослушивания последней информации. После чего я вам расскажу, как я использовал искусственный интеллект для того, чтобы составить, на мой взгляд, безукоризненный анализ ситуации военных действий на Ближнем Востоке, в чем мы, в конечном счете, заинтересованы все. Потому что если вы, собственно, не заправляете бензином свою тачку, то вы все равно ездите в ней, и кто-то ее должен заправлять. Но сначала реклама, телефон студии 718-303-90-90.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
17: Радио-шоу «Сева Копнага».
18: За него стоят громадные мосты.
19: Не пойму, что за люди.
3: Толковище.
5: Так, начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
20: Да, да, добрый Сева.
5: Саша, здрасте.
20: Да, главное, на мой взгляд, главное, что вы сказали вот в предыдущем тексте, что это главная опасность, это неуправляемость. Выделили, на мой взгляд, особенно это ощутиться, если использовать искусственный интеллект в системе безопасности. Потому что в какой-то момент главное, чтобы был приоритет человеческого, приказа над теми решениями, которые искусственный интеллект может вынести сам себе. Потому что если система безопасности, он поймет, что ему надо уничтожить другую человеческую жизнь в целях безопасности, он это сделает, то в конце концов он может прийти к тому, что, в принципе, можно всегда уничтожить человеческую жизнь в каких-то нужных для него самого случаях. И вот это главное, что не убей, как вы говорите, из наших ценностей, это уйдет на нет. После этого начнется хаос, в принципе. Вот это вам
5: здесь
20: главная опасность.
5: Спасибо. Спасибо, Саша, вам тоже. А теперь вам слово, прошу вас, пожалуйста.
21: Да, Сев, привет, Дружище. Это Карл.
5: Карл, привет, дорогой, что скажешь?
21: Да вот я хочу тебя попросить сделать нам всем один маленький фейвор. Вот когда ты в следующий раз будешь общаться со своими большими друзьями в области искусственного интеллекта, задаем этот вопрос по поводу предостережения Дарио Амадей. Именно того предостережения о том, насколько вообще из вот эти модели искусственного интеллекта, которые сейчас уже работают, насколько они научились подражать человеческому ну, как тебе сказать, человеческому пониманию расширения своих возможностей. Ведь вот мы люди, когда мы пытаемся в одиночку решать какие-то задачи, и у нас не получается, мы прекрасно понимаем, что нам нужен партнер. То ли у нас капитала не хватает, то ли у нас опыта не хватает, когда мы решаем какую-то другую задачу. В общем, короче говоря, мы ищем помощь у других. Ведь это, вот в этом инциденте Хаген-Фейс, на мой взгляд, это самое страшное, что произошло, и я не вижу, чтобы люди сильно об этом говорили. А это как раз, по-моему, самая катастрофическая часть. Ведь вот этот бот сам по себе, который пытался решить задачу слева, с изнанки, обойдя все те команды, которые ему давали девелоперы, он понял, что он один не в состоянии это сделать. Что тогда произошло, ты помнишь? Он создал месседж-борд, вот как люди создают, да, на Фейсбуке. Он создал месседж-борд для того, чтобы просто понять, а там еще кто-то есть такой, как он? И оказалось, что таких, как он, там, по-моему, еще как минимум четверо. И вот они тогда собрались в этом месседж-борде, чтобы их никто не раскрыл из их собственных девелоперов. Каждый из них себя скопировал для этого месседж-борда. И уже никоим образом со стороны нельзя было туда вломиться, чтобы понять, что там происходит. И вот тогда, когда они создали вот это свое изолированное сообщество ботов-хакеров, вот тогда они смогли решить вот эти все проблемы. И насколько я понял, вот этот месседж-борд, его, что называется, обнаружили чисто случайно. Могли бы вообще не обнаружить, потому и не знали, что происходит. А что касается нашего президента, да, у них с искусственным интеллектом есть много общего. Потому что искусственный интеллект тоже врет, тоже пытается изворачиваться. Но дело в том, что искусственный интеллект намного умнее нашего президента. Потому что наш президент даже не озабочен тем, чтобы как-то скрыть следы своих должностных преступлений. Ему просто наплевать.

0: Мы над собой работаем, ну, в силу необходимости. Все умы одинаковые, человеческие, в плане склонности к лени. Но лени — это пишется Е-И, не к лени, а в частности нашей Лены Вишневецкой, а к лени. Это все так устроены. Искусственный интеллект отличается в этом плане, он трудолюбивый. И второе отличие — это то, что он пока что не способен на эмоции. Он очень логичен, он абсолютно логичен. И, конечно, можно создать имитацию эмоций, а как, скажем, можно издать звук разной силы, а пианиссимо и крещендо. Но у него этого пока нет. А сможет ли он развить в себе эмоции на уровне человеческого мозга, потому что это тоже то, что нас все роднит. Мы умственно ленивы, и мы обожаем проявлять эмоции на людях. А причем часто, что так, что, скажем, при одной и той же ситуации человек даже усом не шевельнет, а если он сам с собой, если есть с кем-то поделиться, то значит вспышка. А он еще пока на это не запрограммирован, хотя, наверное, сымитировать это можно. Там, типа, скажем, интенсивности ласки. А это может быть ласка, это может быть больно, в зависимости от того, как он тебя погладит. У нас еще есть возможность принять один звонок, и потом я перехожу к этой главной истории, о которой я сегодня уже дважды вас упредил. Очень рекомендую не пропустить. Я расскажу вам о ситуации на Ближнем Востоке, война с Ираном, хуситы. Все это приводит к подорожанию. Страшно смотреть на бензоколонки, нефти. Я попросил два искусственных интеллекта, один из них Microsoft Copilot, другой ChatGPT, проанализировать эту ситуацию, скомпилировал их анализы, проверил кое-что, скорректировал по части языка, для того, чтобы это было более демократично, так сказать. И вы услышите результат. Причем для меня это особый момент, очень знаковый в моей, так сказать, радиокарьере, потому что изначально, когда я назвал свое шоу «Толковище», я отлично понимал, что в эмиграции не может быть разнообразного количества экспертов на все случаи жизни. Поэтому я задумывал это как то, что любой из вас может стать экспертом в миниатюре на ситуацию, на тему, которую мы с Васей предлагаем вам последние 20 лет. Но мы уже не общаемся вербально, мы перешли на тексты. В массе своей. Те, кто может звонить, у нас не так мало людей, которые думают и которые умеют излагать свои мысли. У нас их человек, наверное, 5 в аудитории из радиоактивных. Это очень много. Так, теперь вот, значит, ваш последний звонок. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Севочка. Ну, мне
0: Лев,
1: добавить
0: здравствуйте.
1: по искусственному интеллекту уже не надо. Карл молодец, я его очень люблю. Он все сказал. Я, может, уже опоздал. Вот песня «Turn, Turn» была известна by группой Birds.
0: Не, ну что, это никогда не поздно. Вы совершенно правы. А до них кто?
1: До них я не помню. Ну, до них, может быть, сам Экзелиаст сделал ее известной. Вы знаете, может, вопрос вам задать. Кто из последних живущих нормальных музыкантов, певцов, еще живет на этом свете? Вы не скажете?
0: Из певцов каких? А? Из классических, оперных?
1: Нет, нет, из популярных и даже из немного из джаза. Я это имею в виду.
0: А,
1: не
0: из
1: знаете,
0: популярных,
1: да?
0: но можно ли Мика Джаггера считать популярным певцом? Он все еще живет?
1: Нет, ну я имею в виду другое, я вам скажу, кто это. Ему уже за 90 лет, вот, он, у меня, я прочел его интервью, было лет 15 назад, очень хорошее интервью, это Пэт Бун. Я его просто обожаю. Он с Элвисом Пресли, они соревновались, но он рок-н-ролл пел буквально пару вещей. Он евангелист, большой защитник Израиля. И вы знаете, кто написал слова к музыке «Эксодус»? Пэт Бун.
0: А, не знал.
1: Я
0: Ничего
1: не
0: себе.

0: Он жив, на самом деле.
1: Да, я не знал тоже, когда я работал в музыкальном магазине, был сборник песен, и я, конечно, всегда смотрю, потому что слова там разных известных вещей, и смотрю «Exodus», я стал, конечно, читать «My land», «God gave my land», ну, вы знаете, я забыл слова «to me», «something like that», и написано «Pat Boone». Он очень порядочный человек, и, к сожалению, о чем он говорит, все это правда. А о чем он говорит, я вам когда-нибудь позвоню и скажу. Вам это не понравится, потому что он консерватор большой. Но интересно, он говорит правду. Спасибо большое.
0: Вам тоже спасибо. Вы напрасно думаете, что мне не понравится то, что скажет консерватор. Я всеяден абсолютно, начиная от рэпа и кончая Шонбергом. Пит Сигер первый использовал текст «Экклезиаста», а за ним был еще один гораздо более известный музыкант, которого никто не назвал, пусть это останется в истории, а потом уже были, да, птички. Теперь продукт деятельности Microsoft Copilot и ChatGPT. Прикиньте, кто из экспертов по Ближнему Востоку мог бы выдать такую информацию, которую вы услышите сейчас. И у меня даже есть где-то картинка на этот счет. Хуситы захватили важные территории вдоль побережья Красного моря, в Йемене. Мы это знаем. Это значит, что бензин еще больше подорожает, что уже хуже некуда, но во всем плохом можно найти хорошее. Это пытаются сделать искусственный интеллект, которого мы так боимся. Потому что напор хуситов может стать дипломатической возможностью урегулирования войны на Ближнем Востоке. Да, я сказал войны, это я. Эти двое сказали конфликта. Саудовская Аравия пришла в Вашингтон и даже в Израиль в свой трудный час с протянутой рукой. Вражда Эр-Рияда с Объединенными Арабскими Эмиратами продолжает иметь место. А где есть вражда, там есть место сделки. А ядерная сделка Саудовской Аравии с президентом Трампом представлена на рассмотрение Конгрессу. Это все, так сказать, ингредиенты для супа, как в старинной русской песне, которую я слышал только один раз на телевидении, когда девчонки с фабрики приехали на Шаболовку и пели там эту песню. Там припев был запоминающий на всю жизнь, больше ничего не помню, как-то так. Картошка, редиска, петрушка, горох, и суп овощной оказался неплох. Вот здесь то же самое. Со всеми этими компонентами, возможно, у нашего президента появится туз в рукаве, так сказать. Суть не в том, что он должен повестись на призывы саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана, а по части... Вась, ну елки-палки, иди к Латыниной, у нее тоже есть кот, поиграй с ним. Значит, об авиаударах Соединенных Штатов. Это кто к чему призывает МБС, Мохаммед бен Салман. Зачем, так сказать, слушаться его, когда блокада саудовской нефти хуситами фактически стала сама по себе толчком к сотрудничеству между Саудовской Аравией, Израилем и Эмиратами? И это сотрудничество, вместо того, чтобы, так сказать, присутствовать при том, что там вражда посконная, может обеспечить только центральное командование Соединенных Штатов Америки. Это и есть тот самый региональный альянс, который необходим для противодействия Ирану и его прокси-милиции хуситов. Я тут от себя добавлю, что искусственный интеллект в обоих случаях не понимает одного, что мир – это цель для толпы. Якобы власти в мире не заинтересованы. Я не буду про все говорить, что они заинтересованы в войне, потому что тогда их могут свергнуть, в конце концов. Но есть какой-то баланс. То есть обязательно нужно оставить врага, который постоянно грозит. А дальше продукт совместной деятельности Microsoft Copilot и ChatGPT. Теперь, когда хуситы захватили важные территории вдоль побережья Красного моря в Йемене, прежние заявления Саудовской Аравии о том, что проблема под контролем и что они не нуждаются в помощи Эмиратов, они похерены. Это моя правка. Так же, как и надежда Саудовской Аравии, что ее новое соглашение о совместной обороне в Мекке, которую они подписали с Пакистаном и Турцией, поможет. Эр-Рияду нужны лучшие союзники. И саудиты уже обратились за помощью к израильской разведке. Ну, им нужна информация по хуситам. Обратились не напрямую, естественно, а через посредников, через американское центральное командование. Израиль не уделял особого внимания Йемену, но год назад ему удалось одним ударом уничтожить премьер-министра хуситов и порядка десятка высокопоставленных чиновников. И у такого сотрудничества уже, в принципе, есть название, которое дал, может быть, не сам, не знаю, но это приписывают Трампу во время его первого срока, это Авраамские соглашения. Соглашение, которое наш президент в первом сроке инициировал между Израилем и некоторыми арабскими странами, когда он был 45-м. Сейчас 47-й, в том же лице, утверждая, что саудиты должны к нему присоединиться, к этому соглашению, что станет условием их ядерной сделки с Соединенными Штатами, о чем они мечтают, хотя это нигде не отражено в каком-либо доступном публике тексте. И, похоже, Трамп добавил это условие после того, как сделка подверглась резкой критике за разрешение только Саудовской Аравии обогащать уран внутри страны. Маловероятно, что нынешний Конгресс сможет заблокировать такую сделку, которая таки, да, может распространить в результате технологии обогащения, нет, не трамповского кармана, а урана. И центр Стимсона, в частности, утверждает, что это вызовет ядерную конкуренцию по всему миру. Эмираты и другие союзники Соединенных Штатов потребуют, чтобы им разрешили тоже обогащать. А Россия и Китай, естественно, предложат эту же технологию своим союзникам. Это то, что сказали оба, и ChatGPT, и Microsoft Copilot. Саудовцы также на пути к получению от Соединенных Штатов истребителя F-35 Lightning Joint Strike Fighter, еще под вторым номером, на сумму 24,3 миллиарда долларов, причем это одобрено уже Госдепом. Конгресс, возможно, не сможет это приостановить, несмотря на опасения по поводу кражи китайцами технологий в Саудовской Аравии. И вот эту фразу опять-таки дали мне оба искусственного интеллекта, потому что китайцы воруют технологии везде, где могут, и в частности в Саудовской Аравии, если туда попадет вот этот самый истребитель. Но Конгресс может убедить президента использовать ядерную сделку как разменную монету. То есть не обязательно ею платить. Саудиты сделали множество запросов после того, как отказали Соединенным Штатам в использовании воздушного пространства, в решающий момент сорвав операцию «Liberty» для проведения кораблей через Ормузский пролив. То есть после той подлянки, это дело рук саудитов, они нам должны. Пусть откажутся, раз уж они должны, а хотят, то пусть откажутся от плана внутреннего обогащения урана сами. То есть вполне получается сделка. Или Эр-Рияд может присоединиться к Авраамским соглашениям, как говорит наш президент, и укрепить региональный альянс под эгидой Соединенных Штатов. Эр-Рияд заявляет, что хочет сначала, чтобы у палестинцев было государство, но после резни, которую учинил Хамас 7 октября 2023 года, эта мысль, она фактически в ступоре полном. Пакистанцы и турки, естественно, не спасут саудитов, так считают оба представителя искусственного интеллекта. Так что в этой ситуации, к чему пришли вывод, опасные для человечества два инструмента искусственного интеллекта, нет замены альянсу под руководством Соединенных Штатов. И это выглядит как шанс. Ну, в общем, эксперимент чрезвычайно интересный, потому что я читаю, естественно, всякую аналитику, то, что выдали эти двое, два моих разных компьютера, совершенно по-разному представляющие, кто их хозяин пока. Потому что пока я хозяин, а не они. Они показывают о том, что атом может быть мирным. И искусственный интеллект – вещь весьма необходимая. Вопрос только в том, как и кто может получить право на то, чтобы им пользоваться. Мы же получаем права на вождение машины. Здесь должно быть что-то то же самое. На этом все на сегодня. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой Капланом.
2: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.
6: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
7: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Как давно мы с вами встречались? Как давно? Окей, я соскучился. Не знаю, соскучились ли вы. Окей, мы с вами на бейсбольных полянах. В регулярном чемпионате главных бейсбольных лиг командам осталось играть по несколько матчей. Уже выявляются участники кубка, я напомню, из каждой лиги. Кубок попадает по 6 команд. 3 команды – это победители групповых турниров, а еще 3 – это команды с лучшими результатами в среди не попавших, среди команд, не занявших первое место. Итак, на востоке американской лиги нам известны 3 команды, которые будут играть в кубке. Команда Tampa Bay, она заняла первое место на востоке, и у нее лучший результат среди всех команд американских лиг. Yankees на втором месте в группе, Boston Red Sox на третьем месте, но они, их результаты гарантируют участие в кубке. Это у нас американская лига. В национальной лиге известны команды, 3 команды, которые займут первые места в своих группах и шагнут дальше. В этой лиге интересно, какая команда завершит регулярный чемпионат с лучшим результатом. На сегодняшний день у команды Милоки 98 побед, 58 поражений. У Лос-Анджелес Даджерс 96 побед, 90 поражений. Та команда, которая займет первое место в регулярном чемпионате, получит преимущество своего стадиона в случае, если команда встретится в кубковом турнире. Напомню, Лос-Анджелес Даджерс, действующие чемпионы в американском футболе, сыграны матчи второй недели чемпионата национальной футбольной лиги. Вчера был последний матч второй недели, команда Нью-Йорк Джайнс играла в Лос-Анджелесе с Рэмс и была бита со счетом 28-6. Но дело не столько в поражении нью-йоркской команды, сколько в том, что уже в первой четверти этого матча получил тяжелую травму квотербек стартового состава Джейсон Дарт. Ну и без него, как будет команда играть без него, он выбыл из строя, видимо, достаточно надолго. В женской НБА мы на финише регулярного чемпионата. В четверг начнется кубковый турнир. Осталось выяснить 8 команд, которые войдут в кубок. Мы эти команды знаем уже достаточно давно. Какая команда займет первое место в регулярном чемпионате, получив преимущество своей площадки в кубковых матчах? На сегодняшний день у Миннесоты 32 победы, 10 поражений. У команды Golden State 31 победа, 11 поражений. Одна из этих команд займет первое место, гарантируя себе преимущество своей поляны до конца кубкового турнира. Мы с вами в Европе, в чемпионате Европы по волейболу среди мужчин. Вчера были матчи 1/8 финала. Украина, матчи в Софии. Украина играла с Румынией, румынки. Румыны выиграли в 3 сетах 3-0. Также поляки выиграли у Латвии в 3 сетах 3-0. Таким образом, четвертьфиналы. Италия играет с Финляндией, Франция играет с Польшей, Бельгией.